0: эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
1: Итак, для того, чтобы вы поняли, насколько веды – это огромный труд, я могу привести просто данные по Пуранам. Это всего лишь небольшая часть ведических произведений. Пураны делятся на три категории. То есть все в ведах делится на три категории, потому что есть благостные люди, есть страстные, есть невежественные. И для каждой категории людей есть свои писания, которые дают возможность им развиваться. Так, например, Пураны – это исторические повествования ведические. Их порядка 30 наименований. Например, Вишну Пурана содержит в себе 23 тысячи стихов. Представьте, это какой объем. Если на одну страницу может поместиться, там, допустим, 10 стихов. 23 тысячи стихов – это одно произведение. Дальше Нарадея Пурана – 25 тысяч стихов. Падма Пурана – 55 тысяч. Гаруда Пурана – 19 тысяч. Раха Пурана – 24 тысячи. Бхагавата Пурана или Шримад Бхагаватам – 18 тысяч стихов. Это только благостные произведения ведические. Есть еще страстные, невежественные. Я просто вам привожу пример, насколько это много. Очень трудно выучить все ведические писания. Даже просто прочитать за всю жизнь все ведические писания очень сложно. Очень серьезный труд. И это знание, оно касается практически всех сторон жизни. Могу вам сказать интересную информацию о том, что у меня есть Стапатия Веда такая, на русский язык переведена. Там описано, как делать летательный аппарат. Причем интересно, что этот аппарат летал с помощью мантр. Его так делали, что материалы, которые там использовались, они создавали такое гравитационное поле, что он сам отрывался от земли уже. Но он просто, ему не надо было на землю приземляться. Ну, то есть он уже висел в воздухе. Так комбинировали материалы, что преодолевали гравитацию земли. Древние люди, представьте себе, какой уровень восприятия мира у них был высокий. Для нас это кажется все сказкой, но, допустим, если я вам сейчас начну вас тестировать, просто глядя на вас, определять, какие у вас болезни, тогда для вас это уже будет не сказкой. То есть ведические писания – это очень серьезное знание. Я изучаю только Аюрведу, и то только небольшую ее часть. И поэтому мы сейчас с вами просто коснемся немножко, что такое аюрведическое знание. Веды к понятию знания относятся очень серьезно и разделяют знания на следующие категории. Просто тот уровень изучения, который мы производим, то есть мы тоже учимся, называется знание прочитанное, знание прочитанное в ведах. Говорится, что это знание находится на уровне ума человека. Это первый уровень понимания вещей. Второй уровень понимания вещей – это когда это знание прочитанное передает человек, который его усвоил. То есть он просто рассказывает, и через звук это знание входит в разум. Потому что в разум знание может войти только через звук того, кто его усвоил. Допустим, если человек рассказывает о вреде злоупотребления алкоголем, да, и он сам употребляет спиртное, то это знание не войдет в разум, потому что у него в разуме его нет. По этой причине это знание останется на уровне ума. Но если человек усвоил знание, он знает точно, что он говорит, у него в разуме находится, значит, что его жизнь поменялась с помощью этого знания, то это второй уровень усвоения знания. Человек получает как бы вкус к этому знанию. Вот, допустим, как это выглядит? Допустим, я вам сказал, что есть режим дня. И вы почувствовали, что... Кто из вас попробовал раньше встать вчера? Поднимите руку. Жить полегче стало? Еще не знаете. Но желание уже есть, да? Вот так делать, пробовать так жить. Это называется вкус. То есть человек попробовал что-то, если делает кто-то, кто знает, что это такое, то он получает вкус к этому. Вкус дает возможность уже начать так жить, пробовать так жить по-другому. Дальше, следующий уровень знания – это трансцендентное знание. Трансцендентное знание – это значит, что знание, его невозможно восприять с помощью изучения. Это знание передается... Есть такой способ передачи знания, называется шабда-брахман. То есть шабда – это духовный звук.

0: Ну, допустим, смотрите, как в древней школе ведической учились ученики. То есть учитель знает, как с помощью звука управлять погодой. Знаете, что древние люди, сейчас даже есть в ведической культуре люди, которые могут звуком разгонять облака. То есть это знание сохранилось, мантра есть, но мало кто может этим пользоваться. И вот, допустим, это невозможно, но вот есть звук, допустим, который дает возможность управлять погодой. Что дальше? Я произношу звук, облака не разгоняются. Понимаете, как сделать так, чтобы они разгонялись? Это уже третий уровень знания, когда человек... Один повторяет, это сравнивается с тем, как одна лягушка в озере квакает, ведок сравнивается, как это происходит. Лягушки, тишина на озере, да? Одна лягушка квакнула, и все вот в том же тоне все остальные лягушки также квакают. Потом опять тишина, потом опять какая-то другая квакнула. Вот. То есть учитель повторяет звук, все потом повторяют за ним. Он повторяет звук, все повторяют за ним. И так далее. И так много-много раз повторяется. И в конце концов они понимают, как этот звук звучит на уровне сердца. То есть они сердцем начинают понимать этот звук. И этот звук дает им возможность получить силу, особое могущество. В ведической культуре самым сильным могуществом обладали брахманы. То есть люди, которые знают веды, называются брахманы. Эти люди обладали такой силой, что, например, если, допустим, правитель не следовал правилам правильной жизни, то есть он правил неправильно, то брахманам достаточно было просто к нему прийти на прием, сказать «хум», и он падал замертво. Все, то есть не надо было сильно напрягаться. И их страшно все боялись. То есть брахманы обладали всей властью, ученые обладали всей властью в стране. И они, и прежде чем что-то сделать в стране, все правители советовались с этими людьми. А ученые эти люди обладали очень высокими нравственными качествами. То есть они реально никогда не нарушали законы. А если кто-то из них нарушал закон, то он был наказан. Он изгонялся из этой, как бы, среды брахманов, и в результате он становился нищим, несчастным человеком. Поэтому там просто нельзя было нарушать правила чистой, честной жизни. И поэтому все контролировалось. Святые люди, когда все контролируется, правители не могут уже брать взятки, там заниматься беспределом. Вот, а потому что, как бы, святость управляет страной в результате. Но почему она управляла страной? Потому что святые люди обладали могуществом. Например, был такой случай, что правитель не выполнил, там в это ведических хрониках это описывается, правитель не выполнил наставление своего наставника, и тот ушел из города, просто ушел. В городе прекратились осадки выпадать, засуха началась. Через год весь этот город пошел к этому святому просить, чтобы он вернулся. Все пришли просить прощения вместе. Как только он зашел, дождь пошел сразу. Понимаете, это описано. То есть, что есть такая сила у тех, кто обладает настоящим знанием. Это уже трансцендентное знание. Оно делится на три этапа. Первый этап постижения называется самбандха. То есть, человек на этом этапе очень сильно осознает необходимость изучать это знание. У него в сердце закладывается необходимость. Он жаждет этим желанием изучить. На втором этапе абхидея. Процесс постижения истины начинается, потому что человек чувствует, что у него появились силы это делать. То есть он начинает чувствовать, что он нашел рычаг в своей жизни, как постигать духовное знание. И прайоджана – это достижение высшей цели. То есть на этом этапе человек постигает, что он душа. Как это выглядит примерно? Когда человек постигает, что он душа, он начинает видеть… Вот в этом месте у всех людей искорку, такую преисполненную счастье, знание, чистоты. То есть люди кажутся очень красивыми изнутри такому человеку. Поэтому у него нет необходимости на них злиться. Когда люди смотрят на такого человека, они через него видят отражение своего сердца. И поэтому они тоже к нему не могут предвзято или плохо относиться. В результате отношения между людьми с таким человеком становятся преисполнены счастья. В летописях в нашей культуре описано, что когда люди смотрели в глаза Серафиму Саровскому, то они этот взгляд запоминали на всю жизнь. Это описано, что когда они видели этот взгляд, то сердце преисполнялось радостью у них, потому что он видел душу. Вот таким образом, это уже фактически высшая цель человеческой жизни, но веды этим не заканчивают познание мира. Четвертая стадия развития – это знание, выходящее за пределы чувств. Это знание о духовном мире. Уже на третьем уровне знания человек изучал весь материальный мир. То есть все эти планеты материального мира, которые описаны в ведах, и расстояние до них, все это описано такими людьми, которые свой ум сделали прибором для изучения мира. Потому что веды описывают, что энергия ума, она может беспрепятственно двигаться в любом направлении, куда мы его направим. Достаточно человека просто подумать об объекте, он немедленно достигает его. Так действует ум. Вот если вы, допустим, у вас родственник живет в Америке, вы о нем подумаете, вы немедленно связываетесь с ним. Просто мы не знаем, что у нас мы связаны, мы не знаем. Но я знаю, например, я это изучаю. И если вы, допустим, подумаете о своем родственнике, я могу назвать о нем, рассказать кое-что. А если подумаете сильно, я еще лучше расскажу. Мы экспериментировали в зале даже с этим. Вот, то есть это означает связь. То есть связь есть с человеком. Недавно принесли фотографию одного мальчика. Он ушел из дома на день рождения и не вернулся назад. Мне казалось, что его дружки его нечаянно убили ударом в висок. Я увидел это по фотографии. Тонкое тело изменено в области виска, вмятина. И человек уже нет на земле. Можно определить, есть человек или нет, глядя на тонкое тело. Итак, четвертый уровень знания – это знание, выходящее за пределы чувств. То есть знание, это называется трансцендентное знание о духовном мире, о том, кто такой Бог, как его понять, как с ним общаться, взаимодействовать и так далее. И пятый уровень знания – это знание о вот этой любви между Богом и душой. Это самый высокий уровень знания. Фактически он постигается только, когда человек уже осознал себя душой, уже понимает, что есть Бог. Нам до этого очень и очень далеко. Если кто-то говорит, что я верю в Бога, то это все просто детский лепет. Потому что вера может быть только в того, кого ты знаешь. Но если мы его никогда не видели, это какие-то зачатки веры, может быть. Это очень слабые зачатки веры, на самом деле. Интересно, как веды характеризуют ложное знание, ведущее к деградации. Веды говорят, что истинное знание, постижение его вызывает в сердце глубокую радость. Немедленно происходит изменение в жизни, и человек, идя путем истинного знания, достигает глубокого удовлетворения и счастья в своей жизни. Ложное знание имеет четыре признака. Ложное знание не дает никаких признаков положительных изменений в разуме. Влияние благости в человеке не возрастает, то есть у него не появляется правильное, ну, чистое и честное понимание мира, совесть в его сердце не увеличивается, количество совести. Он не осознает свои недостатки. Наоборот, как бы он больше утверждается в своих недостатках человека. Таким образом, если благость человека не возрастает, это признак того, что это знание не является истинным. Дальше оно несет иллюзорность в понимании вещей. Это значит, что наступает ситуация какая-то в жизни, и человек не понимает ясно, как ему поступать. Руководствуясь знанием, он так и не понимает ясно, как ему поступать. Это значит, что это знание не истинное. Потому что истинное знание дает четкое представление, как понимать. Люди в основном от чего страдают? Они не знают, что делать в жизни. Так? Это означает, что они не знают истинного знания, не руководствуются чем-то правильным в достижении этого результата. Ложное знание, оно дает ложные философские трактования истины, и поэтому человек запутывается в конечном счете. Он не может следовать на основании вот этого ощущения радости в сердце и ясности, и следование кому-то или чему-то становится слепым. Человек просто принимает что-то, потому что так говорят. Ему говорят: следуй и не разговаривай, все. Надо так делать, надо так жить. ура, товарищи, вперед. И все. Я в школе спрашивал, а почему надо быть честным, учительница? Она говорит, что ты спрашиваешь? Надо быть честным, значит, надо быть честным. И все. Я говорю, ну а почему? Смысл какой? Она не могла мне объяснить. А потом я в Ведах узнал, почему надо быть честным. Это описано. Потому что честность дает возможность человеку видеть ложь. Когда человек честный сам, его не обманешь. Первое, почему надо быть честным. Второе, честность дает человеку возможность предвидеть события. Когда человек становится честным, у него развивается интуиция. А лживый человек не может предвидеть события, поэтому попадает в разные неприятности в жизни. Третье, честность дает силу человеку. Потому что когда человек честный, его даже очень трудно что-либо с ним сделать. Допустим, напасть на него. Бандиты, когда пытаются человека убить, они смотрят ему в глаза. Если он боится чего-то или лжет, то и у них есть основания это сделать. Если он честный взгляд у него, они не могут с ним ничего сделать. У меня просто есть один товарищ, который мне это часто рассказывает, он в уголовном мире как бы находился, и там у них это очень развито. Они проверяют человека на честность, прежде чем ну, как бы что-то с ним сделать. Если он честный, то его уважают, этого человека. Даже бандиты уважают. Обычно за постулаты ложного знания люди принимают не древние писания, которые проверены временем. Веда объясняет, что истинное знание всегда проверяется временем. Если проходит пару тысяч лет, хотя бы тысячу лет, то знание не уничтожилось, значит оно истинное, потому что уничтожается только то, что людям не имеет для людей очень высокой ценности. Если знание имеет высокую ценность, оно не может уничтожиться. Люди его ценят, поэтому передают. Часто люди придумывают свои виды знаний какие-то, собственные выводы и толкования делают, поэтому они получают ложный результат. Есть, как я уже упоминал, есть три способа восприятия знания любого. Первый способ называется пратьякша прамана. Пратьякша, смотрите, как это происходит. Человек, который передает знания, для того, кто получает знания, становится безукоризненным авторитетом. То есть безукоризненным авторитетом можно стать только в том случае, если ты этого человека знаешь много времени, и ты увидишь, он абсолютно безгрешен. То есть он никогда не совершает ошибок, никогда не делает глупостей, он, у него нет вредных привычек и так далее. Он абсолютно идеальный, безупречный человек. И ты переполняешься к нему глубокой верой. И в этом случае смотрите, что происходит. То есть этот человек называется духовным учителем, такой человек. И когда этот человек говорит что-то ученику, то тот просто естественным образом абсолютно точно все принимает в сердце, без всяких искажений. Это трудно сделать, если ты не обладаешь глубокой верой кому-то. Понимаете? То есть у него просто отпечатывается в мозгах, в разуме знание. Называется пратьякша прамана. То есть один очень чисто говорит и честно, а другой очень честно принимает. И то есть не надо ничего доказывать. Просто раз, утверждение сделано, и все, это принято, и уже нет никаких вариантов возражения. То есть знание отпечаталось, оно соединилось с источником. Допустим, Волга впадает в Каспийское море, там, да? Сделано утверждение, и человек точно знает, что это так, у него нет никаких сомнений. Называется пратьякша прамана. Как это происходит? Например, есть такое понятие духовная инициация. И ученик, он слушает, и учитель в левое или правое ухо, в зависимости от того, какую он молитву ему дает, читает ему. Если в правое ухо, то это молитвы, связанные с победой над этим миром. А если молитвы связаны с глубоким пониманием вещей, то в левое ухо. Читается в ухо молитва один раз всего. И так как у ученика полная вера, он полностью, это как она сливается с его жизнью. Он полностью принимает это в свое сердце и начинает повторять точно так же, как услышал у учителя по памяти. В результате через некоторое время он достигает полностью результата этого повторения. Дальше следующий метод – анумана прамана. Это метод логического объяснения, тот метод, которым мы сейчас пользуемся с вами. То есть это обычный метод передачи знаний, который мы все знаем, метод логического получения знания. При этом методе приветствуется задавать вопросы. То есть как этот метод знания практиковался в ведической культуре. Допустим, учитель рассказывает что-то, да? Потом самый такой опытный, серьезный ученик садится напротив него, все садятся вокруг, и ученик начинает задавать ему совершенно каверзные вопросы по этой теме, которые очень трудно понять. И если учитель на все эти вопросы безупречно отвечает с позиции логики, то это значит, что ученики сдаются. Они принимают это знание, потому что нет уже вариантов еще что-то спросить. Ну, то есть, такой метод. Иногда там практиковали в Индии такие вещи. Вот у нас иногда просто каркают друг на друга, ругаются там и спорят. А в Индии там в древней культуре не спорили. Два учителя с учениками садились вместе, они постились и до недели непрерывно обсуждали абсолютную истину. То есть они просто, каждый что-то говорил, а другой возражал. Так они сидели в спокойном настроении, без всяких эмоций. Если кто-то эмоции начинал проявлять, он считался дисквалифицированным. Это значит, что человек не на разуме живет, а на эмоциях, не на глубокой платформе сознания, а на поверхностной. Ну, то есть они просто спокойно сидели, обсуждали истину. И так в тот момент, когда тот, кто сделал утверждение, другой не мог ничего сказать на этот счет, то тот, который не мог сказать, вместе со своими учениками становился учеником этого немедленно. И так вот развивалось знание в Индии, таким образом. Побеждали сильнейшие. Это метод логического восприятия. И третий метод Шабда Прамана – это то, что я вам уже говорил. То есть человек воспринимает через звук знание. И он должен скопировать звук. Ну, то есть это происходит иногда сразу, иногда постепенно, в зависимости от квалификации ученика. В ведической культуре все было основано на звуке. Допустим, вот шротасы, да? Мы говорили о шротасах вчера с вами, да? Вот есть, допустим, Анна Ваха Шротас. Этот канал, который выстилает весь пищеварительный тракт от рта до самого конца. Вот. И вы знаете, что в кишечнике бывает иногда непроходимость врожденная. Она обусловлена тем, что этот канал, вот этот вот тонкий, по которому кишечник и желудок, все это формируется, этот канал просто уже на уровне утробы матери блокирован. И знаете, как он лечился? Древние врачи диагностировали это по пульсу прямо в утробе матери ребенка, нарушение каналов шротасов. И лечили это мантрами, звуком. Они звуком разрушали эти перегородки и восстанавливали проходимость. Им не надо было делать операцию. Даже мне, как бы современному человеку, уже понятно, что многие операции практически не нужны, потому что, допустим, камни в почках, там, в желчном пузыре, многие доброкачественные опухоли у нас рассасываются практически у всех с помощью коры. И нет необходимости ничего, это все оперировать. Понимаете, ну, как бы тогда даже не нужна кора была. Просто читались мантры, и сгорала опухоль. Я видел своими глазами, как это произошло. Я когда учился в Индии, аюрведе, одна русская женщина принесла мне ребенка обездвиженного. Маленький ребенок, 1.5 года. Я пытался лечить его аюрведическими методами и ничего не смог сделать. Не помогло. И тогда мы нашли 4 брахманов в Дели, которые 12 часов по 4 сторонам света сидели и читали мантры над этим ребенком. И потом он так и не зашевелился. Они сказали, если не зашевелится в течение месяца, никто ему в этом мире помочь не сможет. На следующий день начал пальчиками шевелить. Через 2 недели он уже начал двигаться. То есть нормально, ребенок стал. В возрасте 5 лет ему сделали прививку, и он погиб на месте от нее. Ну так. Ну это моя знакомая. То есть мы до сих пор как бы отношения поддерживаем с этой женщиной. Да я вам немножко как бы рассказал о том, что такое ведическое знание, насколько глубоко оно понимает вещи. У меня есть рассуждения некоторые на основе вед по поводу теории Большого Взрыва. Есть несколько ведических ученых, которые как бы немножко посмеялись над этой теорией. Там есть такая постоянная хаббала. То есть постоянно это с помощью смещения спектра света определяют расстояние до планет. Вот представьте, допустим, смещение такое-то, и значит расстояние до планет такое-то, да? Этим способом определяют состояние Вселенной и ее расширение. Так вот, постоянная каббала, начиная с 1929 года, изменилась порядка 50 раз. Причем разница была от показателей от 50 до 550. Но это значит, что Вселенная то в 10 раз больше считалось, то в 10 раз меньше. Представьте, у нас какие представления в этом мире. То есть и ученые начали смеяться и называть ее переменной Хаббл, а не постоянной. Ну так, то есть мы очень слабое представление об этом мире имеем на самом деле. Но я сейчас не буду об этом говорить, сами почитайте. Что же касается теории Дарвина о том, что мы произошли из обезьян, то я хочу вам сообщить пренеприятное известие. Вот этот вот, ведь как это все произошло? Ученые долго искали, как они искали, чтобы найти человекообразную обезьяну, они пытались найти, чтобы скелет черепа был человеческий, а тело обезьяне. И они нашли, в Америке нашли такой экземпляр. И потом, по-моему, в 30-х годах, когда появился спектральный анализ, определили, что эти кости принадлежат разным живым существам. Но интересно, что в учебниках по биологии у нас до сих пор осталась эта штука. То есть, смотрите, из учебников ничего не избрали, но из музея американского, где это находилось, все уже давно нет, убрали. Вот это то, что мы реально, как мы сейчас воспринимаем мир. То есть... У меня есть два знакомых ведических ученых, которые исследовали серьезно археологические данные и нашли человеческий палец, который ничем не отличается от нашего, абсолютно ничем. То есть это можно точно определить с помощью современных методов исследования. Закаменелый палец человеческий нашли, которому 3 миллиона лет. Это абсолютно точно, то есть ему 3 миллиона лет. А современные люди появились согласно данным археологии порядка 150 тысяч лет назад. Это еще были получеловеки. 3 миллиона лет нашли палец, потом нашли отпечатки прямостоящего человека рядом со словами, рядом со следами динозавра. Это нашли в Америке тоже. В одном пласте не было никаких сомнений, что это следы человека и рядом следы динозавра. Динозавры были 500 тысяч лет назад. Не было никаких сомнений. Ученый, который написал научную работу по этому поводу, лишился всех своих ученых степеней, и его отправили. Goodbye, my love, goodbye. Ему осталось только мемуары писать. И вот мои знакомые, они написали книгу «Запретная археология». Возьмите в интернет, наберите «Запретная археология», почитайте. Там таких артефактов сотни. И нет никаких сомнений, что человек от обезьяны не происходил, что человеческая культура миллионы лет уже существует на Земле. Там много, я не буду сильно об этом останавливаться, просто сами поизучайте. Веды и Вселенная. Просто мы говорим «Веды и Вселенная». Информация о том, каковы размеры Вселенной. 150 квадриллионов миль. Напишите, пожалуйста, 149-696-646-912-6 нулей. Каковы размеры Вселенной, согласно ведам? И веды говорят, что вот эти все первые элементы, они по очереди друг за другом окружают Вселенную как оболочки. Каждая оболочка следующая в 10 раз больше, чем предыдущая. И получается, что Вселенная, она как горчичное зернышко внутри футбольного мяча. То есть она настолько защищена, что с ней ничего невозможно сделать. Как бы оболочки не были повреждены, внутри ничего не происходит. Мы когда наверх смотрим, видим, что все черно, да? Это означает, что свет Вселенной освещается изнутри. Йоги, которые достигают совершенства, одно за другой преодолевают все эти оболочки и уходят в духовный мир, где все освещается снаружи. Каждая планета духовного мира, она намного больше любой нашей Вселенной, и она освещается, соосвещает сама себя. И все живые существа там тоже самосветящийся объект. И они никогда не умирают, там не стареют. но нам, наверное, об этом знать рановато. Веды говорят, что материальный мир предназначен для того, чтобы мы исправили свои ошибки. Это тюрьма. Это не место, где надо жить. Мой духовный учитель говорил, что материальный мир – это не место для джентльменов. Ну, то есть так, между прочим, вам для общего образования, чтобы узнали. Наверное, слишком революционные вещи я говорю, да, для вас? Нормально? Хорошо, тогда поедем дальше. В Ведах говорится, что существует 4 эпохи жизни этого мира, в котором мы живем всей Вселенной. Так же, как есть зима, осень, весна и лето, все процессы в этом мире происходят циклически. Смотрите, атом, есть период полураспада и распада атома. То есть электрон крутится, и в результате атом стареет. Также, как бы, также, знаете, есть очень простой расчет. Размеры Вселенной, знаете, как древние ученые рассчитали? Они знали, что Солнце вместе со Солнечной системой вращается вокруг определенной точки во Вселенной, по кругу. Потому что каждая галактика во Вселенной, она вот так вращается. Взяли просто период вращения Солнца, то есть год, это период, по которому Солнце проходит по кругу полностью. Взяли этот год, взяли там как-то размеры до Луны, еще до других планет, и рассчитали диаметр этого вращения. И по этому диаметру потом определили размеры всей Вселенной без всяких проблем. Ну, то есть нам трудно понять это все, но так или иначе, вот это так. Значит, первая эпоха, которая была давно, называется Золотой век или Сатья-юга. Она считается весной Вселенной. Весна – это считается самое лучшее время года. Все расцветает, поет, танцует, любит. Вот. Длится 432 умножить на 4. 432 тысячи лет. Ну, просто 432 умножить на 4. Получается 1 728 тысяч лет. Вы можете воспринимать это знание как древние легенды. Ну, то есть, если вам трудно это воспринимать за истину, просто как врач Олег Геннадьевич Тарасунов рассказывает древние легенды. Это тоже полезно знать, древние легенды. Поэтому, Сатья-юга, Золотой век. В это время не было грехов. Интересно, как объясняют веды развитие жизни на Земле. Ну, вообще во Вселенной. Что на самом деле нам очень трудно развивать жизнь, потому что мы копим грехи. Веды говорят, что убийство животных, насилие друг над другом, злые слова, которые мы совершаем, все это копит энергию греха на нашей планете и также на других планетах Вселенной. В результате идет деградация, то есть не улучшение жизни, а ухудшение. Мы можем увидеть по статистике, допустим, как определить благосостояние человечества. Вот мы определяем по национальному валовому продукту, да? То есть мы думаем, чем больше покушать, чем больше машин, тем лучше мы живем. Так? Это потому, что у нас какая культура сейчас направленная на внешние вещи, не на внутренние, а на внешние. А знаете, как ведическая культура определяет количество счастья жизни? Как вы думаете, по каким показателям? Первый показатель. Количество разрушенных семей на душу населения. 80% разводов сейчас у нас. В 50-е годы, как вы думаете, сколько процентов разводов было? Ну да, там буквально там. Практически не было. В Индии до 60-х годов слова «развод» не было в лексиконе, в словаре просто. Не знали, что это такое вообще. Люди жили большими семьями. У меня есть знакомые индусы, они до сих пор живут большими семьями, они любят друг друга. Я им спросил, что вы богатые люди? У меня этот знакомый, он поставляет мне камни, у него вот такой большой сейф, весь наполнен драгоценными камнями. Нам даже очень трудно представить, что это за богатый человек. И у него один дом на всех, у него там дети живут все. И я его спрашиваю, что вы не можете себе домики построить отдельно, что вы паритесь? Он говорит, ты что, меня проклинаешь? Хочешь меня лишить возможности видеть детей, внуков? Они любят друг друга, поэтому живут вместе. Не надо отдельных домов. У нас культура другая. Мы не можем любить просто друг друга, поэтому мы и паримся. А в Америке, вот смотрите, это культура нации определяется, как люди живут в ведах. Допустим, смотрите, в Индии все живут в одном доме, потому что они любят друг друга, да? У нас любви меньше, поэтому нам надо отдельную квартиру для родителей, для детей. А вот в Америке там трехкомнатная квартира считается квартира, в которой в каждой комнате есть отдельные санузлы и еще одна комната общая. Почему? Потому что там считается, что если два человека живут на одной территории, то жить невыносимо. Они не могут жить вместе с кем-то. Даже муж с женой живут в отдельных комнатах. Недоразвитая культура, да? А вот согласно ведам, это недоразвитая культура. Культура, в которой уже деградация достигла очень высокой степени. По статистике, в среднем от 5 до 10 лет надо среднему американцу времени на то, чтобы создать семью. Вот они познакомились, надо 5-10 лет общаться, чтобы создать семью. Такова статистика жизни в Америке. Так что всем предлагаю жить в Америке. Итак, следующая эпоха. Это в этой эпохе жили только праведники. В первой эпохе. И четыре показателя праведности. Аскетизм, чистота мыслей и тела, милосердие и правдивость. Четыре. Аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. В этой эпохе полностью присутствовали все эти четыре показателя. Дальше. Следующая эпоха. Длилось на 432 тысячи лет меньше. Считалось летом Вселенной. Ее продолжительность 1 миллион 296 тысяч лет. В эту эпоху аскетизм закончился. Осталась чистота, милосердие и правдивость. А что аскетизм дает человеку? Аскеза, когда человек совершает. Что это дает ему? Силу. Силу. Чем больше аскез человек совершает, тем сильнее он становится. Сила не означает гири таскать. Самая главная сила – это духовная сила человека, на втором месте – психическая, и на третьем – физическая. Даже боевые искусства Древнего Востока, они физическую силу уже считали отстоем. Если человек с помощью физической силы добивается победы, значит, он несостоятельный. Потому что найдется тот, кто просто возьмет его и сделает бросок просто энергией. Понимаете? И тогда его физическая сила на этом закончится. Все. Ничего не сможешь сделать в этом случае. Мастера восточных единоборств, они силой не пользуются во время своих боевых искусств. Вы знаете об этом, нет? Они просто делают человеку до свидания. Так, похоже, с Брюс Ли поступили. Откуда у него в молодом возрасте кровоизлияние в мозг возникло? Непонятно. Наверное, слишком много упендривался. Итак, третья эпоха называется Бронзовый век. Длился 864 тысячи лет. Осталось две качества всего – милосердие и правдивость. Чистота закончилась. Дальше четвертая эпоха, наша эпоха, в которой мы живем, называется Железный век. Эта эпоха началась 18 февраля 3102 год до нашей эры. Все точно. И продлится, она длится чуть больше 5100 лет уже. И она всего продлится 432 тысячи лет. Не так много. Вот именно в этот момент, по истечении 400 302 лет, 432 лет тысяч, и будет частичное уничтожение жизни во Вселенной. О чем нам предсказывают в этом году? Небольшая разница всего. Я вам расскажу, как это происходит. Вселенная имеет форму шара, и наполовину она заполнена водой Вселенной. Первым элементом воды наполовину заполнена. А остальная половина состоит из 14 галактик, которые расположены одна на другой. Причем 7 из этих галактик являются низшими планетами, то есть адскими. А 8 по счету – это та галактика, в которой мы живем. То есть это называется средние планеты, то есть мы живем чуть ниже середины Вселенной, и поэтому у нас счастье чуть меньше, чем страдания в жизни. Когда кто-то живет посередине Вселенной, у него счастье и страдания одинаково. На высших планетах страданий меньше, и на самых высших планетах страданий вообще нет. Веды объясняют, что во Вселенной первого элемента Земли очень много внизу. Он тяжелый. И страдания фактически, они связаны с накоплением первого элемента Земли в тонком теле. То есть грехи – это тяжелая вещь. И человек, когда нагрешил, он чувствует, что ему тяжело жить стало. Ну, фактически тяжесть. Тяжесть чувствует в жизни. Ему тяжело, тяжесть. Ну, то есть, наверху, в самом верху Вселенной, даже первого элемента воздуха нет. Там нет движения, там одно только счастье. Там все пребывают в счастье. Это высшие планеты самой Вселенной. И начиная где-то с 4-5 уровня над нами, уже нет грубого тела. Все живут в тонких телах. А по мере продвижения вверх, грубое тело истончается. Оно становится более жидким. Вернее, более огненным, а не более жидким. Сначала более жидким. У нас много первого элемента Земли. Там больше воды, потом больше огня становится первого элемента. И потом дальше уже воздушные тела из перемента воздуха, и потом уже только один эфир. В нашей Вселенной Веды описывают 33 миллиона менеджеров Вселенной. Те, кто управляют Вселенной. 33 миллиона. Количество равное жителям, чуть меньше жителей Калькутты. 40 миллионов в Калькутте живет. Управляют всей Вселенной. Не так много. Наша Вселенная считается небольшой, по данным ведических знаний. По сравнению с остальными Вселенными. Я вас не загрузил еще, нормально? Вам перечислить название галактик? Хорошо. Самое высшее называется Сатья Лока. Сатья означает истина или святость. Ну, то есть, галактика святости. Самое высшее, на высшей, выше всего. Тапа Лока на втором уровне. Тапа означает аскеза или ситха Лока. Ситха означает способности. На этом уровне живут ситхи, то есть живые существа, обладающие сверхспособностями. Они, например, могут летать по желанию на любую планету материального мира, перемещаться. У них нет ограничений. У всех остальных есть. Ниже. Дальше Джнана Лока. Джнана Лока, там живут мудрецы. Те, кто дают знания Вселенной. Махар Лока. Махар Лока, там живут управители Вселенной. Те, кто управляют Вселенной. Менеджеры Вселенной. Свар Лока. Свар Лока – это рай, ну как бы это курорт Вселенной. Там Веды описывают эти планеты в Свар Локе. Там вместо моря такой напиток, который приводит к сильному половому возбуждению и испытывает человеку очень много счастья там. Как в мультфильме «Незнайка на Луне», там вот эти большие фрукты, которые не разлагаются там и так далее. Там не надо работать, еды хватает. Зимы нет и так далее. Ну, то есть, все, кто хотят балдеть, они туда попадают, если заслужили это. Потом опускаются на средние планеты, когда набалделись опять. Средние планеты состоят из двух слоев. Бувар Лока и Бур Лока. Мы живем на Бур Локе. Лока переводится как планета или галактика. Два перевода есть. Бувар Лока и Бур Лок. Ху-вар Лока и Бур Лок. А дальше идут адские планеты. И не буду вам рассказывать, как там живут. Есть книга ведическая, трактат, называется «Гаруда Пурана». В интернет можно найти. Хотите почитать, что там происходит, почитайте. Волосы дыбом станут. Если вы хотите настоящих фильмов ужасов, почитайте, как бывает по-настоящему. Ну ладно. Давайте немножко поговорим о других вещах, более важных для нас. Давайте опишем силы Вселенной. Самая большая сила – это сила времени. Согласно ведическому знанию, время все двигает от жизни к смерти. То есть мы родились, дальше мы что, молодеем, нет? В этом мире все стареют. Вот, планета Земля тоже стареет, все предметы на этой планете тоже стареют, вся Вселенная тоже стареет. Чтобы вы знали, как все происходит, смотрите, то есть Вселенная загрязняется, каждый новый этап жизни Вселенной все грязнее, потом происходит очищение Вселенной, и потом она опять молодая, юная, начинает новиться новый цикл. Вот так, это циклическая жизнь. Точно так же у нас происходит. Смотрите, есть такой закон во Вселенной, мы будем изучать с вами законы во Вселенной. Есть такой закон, называется Пинда Брахманда Ньяя. Пинда означает точка, Брахманда означает Вселенная, Ньяя означает тождество. Веды говорят, что каждая точка Вселенной отражает всю Вселенную. Организм человека – полная копия строения Вселенной. У нас есть 7 энергетических центров, каждый из которых связан с двумя планетными слоями Вселенной. Вернее, неправильно говорю. Семь психических центров отождествляют семь уровней планетных систем высших, а ниже копчика идут адские планеты. Там тоже есть на ногах семь центров адских. Когда душа, сначала тонкое тело сворачивается в точку, я это видел своими глазами. На моих глазах один мой знакомый, будучи тяжело больным раком, оставил тело прямо при мне. Я наблюдал, как сворачивается тело. Я увидел, как у него свернулось тонкое тело в точку. Потом дальше начало двигаться тонкое тело в точке, в этой вместе с душой, начало двигаться вдоль психических центров. Движется или вниз, или вверх, в зависимости от того, куда надо попадать, на какой слой Вселенной. И потом выходит через тот психический центр, куда надо попадать, и сразу же связывается с той частью Вселенной, в которую пойдет. Понимаете, то есть наши все психические центры, они энергетически связаны с теми частями Вселенной, на котором уровне они находятся. Допустим, макушечный психический центр, сахасрара чакра, связана с сатья-локой и так далее. Понятно, да, система? Сначала выходит тонкое тело из грубого тела, потом определенное время, в течение 10 дней, переформируется тонкое тело в соответствии с той жизнью, которая предстоит там. А потом уже постепенно, попрощавшись со всеми родственниками, где-то через 30-40 дней уходит. Goodbye, my love, goodbye. Из этого мира. Те, кто покончил жизнь самоубийством, остаются до того момента, когда не завершится у них орбита жизни. То есть орбита жизни у каждого человека. Она, согласно ведам, длится 108 лет. В это время проходят все большие астрологические периоды у нас. И, то есть в основном никто не доживает. А некоторые даже могут жить больше, по милости Бога. Но в основном никто не живет 108 лет. Но вот эти те, которые покончили жизнь по самоубийствам, придется до 108 лет оставаться на земле. А потом, если за них никто не помолится, им придется мучиться, в тонком теле находиться, в теле привидения жить. Вот эти привидения – это оттуда, из этой оперы. Это самоубийцы. Видите, ведическое знание очень практичное, хоть и кажется, что легенды. Очень сильно похоже на правду. Итак, как действует время в грубом теле? Оно его просто старит. Грубое тело стареет. В результате старость означает уменьшение первоэлемента эфира, силы первоэлемента эфира и увеличение силы других первоэлементов. То есть чем старее человек, тем у него больше первоэлемента земли, больше первоэлемента воды, больше первоэлемента огня и больше первоэлемента воздуха. Вот смотрите, допустим, как изменяется пространство. Мы можем видеть, что когда человек молодой, у него очень пухленькая личка, то есть пространство очень плотное, и ткани все такие плотные, такие он такой. Вот, у него как бы кровь с молоком. Но с возрастом идет уменьшение пространства, да? То есть первый элемент эфира оставляет тело. Так действует время. Но интересно знать, что в тонком теле все происходит не так. Тонкое тело вообще, оно не уничтожается с помощью времени. Но интересно, что делает время. Время приближает нашу жизнь к осуществлению наших желаний. Поэтому желание является самой большой силой в этом мире. И желать очень опасно. Того, чего не надо. Надо знать, чего желать. А если желается не то, что надо, надо с этим бороться. Веды говорят, что по-другому тонкое тело называется телом желаний. И поэтому в тонком теле копится желание человека. Они копятся именно в той части, вот это вот, Мохабхага, о которой мы говорили, которая там глубинная память как бы человека находится. Смотрите, есть желание высших психических центров, есть желание низших психических центров. Допустим, если у человека преобладает половое желание в жизни, он постоянно думает только о сексе. Это значит, что он пойдет на низшие планеты. Потому что половое желание связано с каким центром психическим? Самым нижним. Муладхара чакра. Самое верхнее желание какое? Дальше желание самосохранения. Это Сватхистана чакра. Это желание дома, семьи, квартиры. Это останемся на средних планетах, типа Земля. Следующий уровень планетных систем, да? Дальше. Когда человек преисполнен желанием выполнять свои обязанности, в жизни он выполняет свой долг, он пойдет выше. на следующий уровень. Когда человек, когда человек становится способным любить, на уровне сердца его желание становится, он понимает, что такое настоящая любовь, он попадает еще выше. Потом, когда человек достигает правильного отношения к этому миру, это на уровне Вишудха чакры, вот здесь уже находится, он идет еще выше. Потом, когда он достигает знания, как жить вообще, это аджна чакра, он попадает еще выше. И самый верх — это сахасрара чакра, когда человек достигает отношения с Богом в этой жизни, святости. Он попадает на самую высшую планету Вселенной. Когда человек освобождается от всех грехов, у него уже нет мохабхаги, у него там чистый кружочек, то он попадает, он освобождается от тонкого тела и попадает в духовный мир. Остается в духовном теле, потому что душа имеет еще духовное тело, кроме тонкого. Оно там, в духовном мире, духовное тело, тонкое тело не нужно. Тонкое тело связывает нас с грубым миром, в котором мы живем. Поэтому Высоцкий поет: «А если туп, как дерево, родишься баобабом». Потому что когда человек попадает на низшие планеты, у него в результате страданий переформируется тонкое тело, и он в следующей жизни рождается уже в телах животных или растений. В зависимости от того, насколько он деградировал в этой жизни.
1: Сейчас же это практически уже не бывает.
0: В смысле?
1: Сейчас, но все равно человечество дошло до на стадии развития.
0: Развитие? Мы развиваемся, вы считаете? Вот смотрите, 40 лет назад люди практически не разводились. Наркоманов было в 20 раз меньше. Люди пили в десятки раз меньше. Сейчас люди пьют 14 литров спирта в год на душу населения. А 40 лет назад они пили всего 5 литров в год на душу населения. А каковы показатели, по которым вы определяете, что мы развились? Ну, в чем как бы критерий?
1: Я читала, что сейчас нет смысла еще растерять время, чтобы вселять душу в низшие тела. Лучше проще раскодировать.
0: Вы знаете, в этом мире нет ни кодирования, ни раскодирования. Душа имеет полную свободу жить. Никто нас здесь не насилует. То есть здесь есть полная свобода, как поступать, и человек должен обрести знания, чтобы поступать правильно. Если мы не поступаем правильно, мы попадаем на низшие планеты. Поэтому, согласно ведическому знанию, 90% сейчас людей попадают на низшие планеты, живущих на Земле. Поэтому православные говорят: все в ад идете, надо молиться. И они правы. Что вы имеете в виду под словом «кодировать», «раскодировать»? У вас путаница в голове. И эта путаница, она оправдывает вашу жизнь просто, и все. То есть вы не хотите ничего менять. Поэтому вы создали себе такую философию. Идет не прогресс на Земле. Нет фактов прогресса. Где прогресс? Какие факты прогресса? Больше стиральных машин стало, чем прогресс? А? А кнопочек больше стало, да. Мозгов меньше. Все в кнопочки перешло. Память уменьшается у людей, благочестие уменьшается, работа над собой уменьшается. Дети уже не знают, как подтягиваться, отжиматься, сидят в компьютере целый день. В чем развитие заключается, я не знаю.
2: Олег Иванович, а вот как вы относитесь к этим, мы будем так говорить, диктовкам, которые говорят, вознесенные учителя, нам говорят о том, что сейчас будет переход, и что, в принципе, планета уже готова перейти в четвертое измерение.
0: Я не знаю ничего об этом. Я вам рассказываю ведическое знание, пожалуйста. Я не могу вам ничего сказать по поводу того, что вы говорите. Я не изучал это. Итак, время движет все к старости, потом опять возрождается жизнь, потому что душа, она имеет вечную природу, она хочет жить, поэтому она опять возрождает свою жизнь и опять заново повторяет этот цикл. Все, что связано с душой, всегда живет циклами в этом мире. Душа не может умереть. То есть она в этом мире живет для того, чтобы получить знания и избавиться от страданий. Так, время – самая большая сила. На втором месте стоят три силы, которые называются гуны материальной природы. Что такое гуны материальной природы? Смотрите, в центре жизни находится вкус к счастью, веды говорят. Вот наша жизнь, она крутится вокруг вкуса счастью. Каждый человек, у каждого человека вкус к счастью сформирован с помощью его понимание жизни, которое формировалось много-много тысяч жизней до этого. То есть вот в центре груди, в центре сердца находится понимание вкуса счастья у человека. Этот вкус счастья может быть трех видов, четырех видов. Я сейчас вам пишу четыре вкуса счастья. Первый вкус счастья. Я хочу жить для Бога. Я хочу развивать духовное знание. Я хочу забыть про себя в этой жизни, служить обществу, Богу и всем вокруг. Это называется духовный вкус к счастью. Такие люди уходят в монастырь. Они не живут в материальном мире. Чаще всего после монастыря они уходят в духовный мир или идут по этой дороге. Вкус счастья – это не дешевая вещь. Его нельзя выработать с помощью просто рассуждений. Только длительные изменения, может быть, много жизней могут поменять вкус счастья человека. А может быть, милость святого человека, кто его знает. Каждого по-разному. Следующий вкус к счастью называется благостный, который поднимает человека к прогрессу в этом мире и дает ему развитие. Этот вкус к счастью звучит так. Я хочу жить не для себя и хочу изучать, как жить правильно. Я хочу развивать в себе совесть, чистоту, послушание и так далее. Есть 26 качеств той личности, которые человек должен в себе развивать. Я хочу жить не для себя, изучать священные писания и развивать себя как личность для этих целей. Научиться жить не для себя. Самое главное в этой жизни – сила, избавляющая человека от страданий. Как мы страдаем, как нас жизнь держит в рабстве страданий, я вам сейчас объясню. Очень просто это все происходит. Преодолеть это очень сложно, понять очень просто. Я вам сейчас объясню схему, и вы увидите, как мы страдаем, почему. Третий вкус к счастью, которым обладает 90% жителей Земли. Почему? Потому что, смотрите, высшие планеты находятся в благости, средние находятся в страсти, а низшие находятся в невежестве. Мы живем в зоне в страсти. Целый день на белом свете все куда-то колесят. Ну, то есть страсть означает сильное движение, все куда-то бегут. Итак, смотрите, вкус к счастью находится в страсти. Я хочу жить счастливо. Первое утверждение. Я хочу быть счастливым. Ведь я не хочу служить другим, а я хочу быть счастливым. Это принципиально разные утверждения. Нам кажется, что это одно и то же сейчас, потому что мы не знаем разницу. Но это принципиально разные вещи. Я хочу быть счастливым. И также хочу, чтобы прежде всего были счастливыми мои близкие. Я хочу быть счастливым и хочу, чтобы были счастливыми мои близкие. Я хочу жить по законам своей страны и не против того, чтобы все остальные были счастливыми. Видите, какая милая концепция с первого взгляда. Кажется, все классно. Почему бы так не жить? Сейчас объясню. У меня есть книжка, четырехтомник «Законы счастливой жизни» называется. Там вот эти все концепции. Сначала про время описывается подробно, потом про благость, страсть, невежество. Очень такая глубокая книжка, кто хочет познакомиться, изучать. У меня также есть книга «Развитие разума», двухтомник. Это уже такой серьезный труд. А также есть книга «Тонкое строение человека», тоже серьезный труд. Можете почитать. Значит, итак, смотрите. Концепция в невежестве звучит так. Я хочу быть счастливым, а если кто-то помешает мне быть счастливым, тому не сдобровать. И интересно отметить, что большинство фильмов сейчас современных, которые нам показывают, построены на этой концепции. Смотрите, Шварценеггер, да, с бревнышком. Я хочу быть счастливым. Обидели мальчика. Взял пулемет большой, начал всех мочить. Мультфильмы современные, то же самое. Драки одни, потасовки и как бы идея. Я хочу быть счастливым, кто мешает, тому капец. Даже страстной концепции очень мало сейчас в современных средствах массовой информации. Страстная концепция есть в фильмах, но чем ближе к детству, тем больше невежества мы видим. Страстная концепция какая в фильмах? Это концепция личного развития, социального развития. То есть у меня хорошая тёлка, хорошая машина, хорошая одежда, много денег и я крутой. Вот. То есть концепция жизни в страсти сейчас культивируется в фильмах, потому что людям она ближе. Мы рождаемся с этой концепцией, поэтому очень склонны ее принимать в сердце. Она легко ложится. Невежественных людей на Земле не так много на самом деле. В основном все в страсти живут. Смотрите, чем... Сейчас я, чтобы вам понять, Что я имел в виду, вот цвет этого всего, что это за концепции сейчас сначала? Эти концепции, которые полностью управляют миром. То есть есть сила времени, да, которая все старит. А дальше есть сила, которая дает нам возможность или прогрессировать в жизни, или деградировать. Вот эти три силы, они управляют всем миром. Всем, все, что вы видите вокруг, находится под влиянием этих трех сил. И веды говорят, когда человек начинает различать эти три силы, он становится мудрецом. Допустим, пища бывает благостная, страстная, невежественная. Когда человек начинает есть только благостную пищу, он очищает свое существование.

0: средства, они направлены на искренние чувства и что-то возвышенное в жизни. Например, на отношения с Богом. Ну, допустим, такая песня. «Над Сапун горой стоит тишина, над Малаховым курганом сны. Будто не было войны, но война отголоском стала той тишины». Ну, то есть человек поет о патриотизме. Это благостная песня. Страстная песня, допустим. «Цветки Соколовы, день рождения, и сегодня 30 лет». Вот эти страстные песни все поют о наслаждении. Они поют о наслаждении, просто о развлечениях, наслаждениях. И в них нет большого смысла. Главное, вот, чтобы было развлечение какое-то. В основном поют вот про эту влюбленность, которую так все жаждут в этом мире. Это также признак страсти – желать влюбленности. Потому что настоящая любовь, она ничего общего с этим не имеет. Настоящая любовь соткана из верности и уважения к человеку, и служения ему. А влюбленность – это просто желание эксплуатировать другого человека. Это ничего общего не является, не имеет с настоящей любовью. Страстные люди живут влюбленностью, они живут внешним успехом, и поэтому у них есть только половина жизни. Веды говорят, у страстных людей есть только половина жизни, у невежественных вообще никакой жизни нет, а у благостных есть вся жизнь. Смотрите, у страстных есть половина жизни. Почему? Потому что страстные люди не могут жить, когда наступает плохой астрологический период. Плохой астрологический период наступил, означает, успеха не будет, нормальных отношений в семье не будет, здоровья не будет. Все, жизнь закончена у страстных людей. Потому что в это время они не знают, чем заниматься. Потому что они всегда хотели только успеха, только здоровья и только хороших отношений. Все. У них нет другой идеи, зачем жить. В результате, так как у нас половина хороших периодов жизни бывает, половина плохих, поэтому половина жизни у страстных людей нет. Они мучаются половина жизни живут. Вернее, они, наверное, четверть даже жизни живут, потому что они чуть-чуть очухиваются еще от того, что они мучились. Когда в депрессии год прожил, потом, когда нормальный период уже наступил, человек не сразу это понимает, ему нужно время. Невежественные люди, они находятся в полном загоне, потому что они принимают счастье за страдания настоящие, они принимают страдания за счастье. Например, невежественный человек любит изнасиловать кого-то, допустим, ему нравится это делать, или выпивать, допустим. На самом деле, если посмотреть на человека, который выпивает, он сначала себя обманывает тем, что заливает себе спирт в глотку и думает, что он счастлив, а потом ему еще приходится страдать после этого синдрома абстиненции, понимаете? И он рыгает под столом, ползает. И тоже думает, что все нормально. Ну, то есть, видите, то есть человек самообманут полностью вообще, потому что он, когда напился, он настоящего счастья в этом состоянии никогда испытать не сможет. Настоящее счастье можно испытать только, когда ты имеешь чистые отношения с кем-то, а не затуманенные. Понимаете? В тумане счастья нет. Но невежественная концепция не дает понимания. Понимаете, что такое силы материальной природы? Они все имеют знания. Пословицы все имеют, в трех силах этих находятся. Допустим, благостная пословица. Счастье не в деньгах. Страстные люди не могут этого понять, поэтому они прибавляют. Страсть, счастье не в деньгах, а в их количестве. Вот. А невежественные люди вообще об этом не думают. Они говорят, пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Видите, тоже три вида правды. И то правда, и это правда, и это правда. Видите, каждый живет своей правдой в этом мире. Три вида правды есть. Три вида знаний есть. Невежественные песни.
1: Нинка, как картинка, с фраером гребет.
0: Видите, язык есть благостный. Благостный язык очень простой. Страстный язык, он очень наполнен различными словами иностранными. То есть он такой весь, знаете, ну такой очень умный страстный язык. Невежественный язык блатной, блатные выражения. Невежественный язык опирается на нижние центры, поэтому, соответственно, и слова тоже такие же оттуда. Вот, страстный язык опирается на среднюю часть тела, солнечное сплетение находится в страсти, там находятся процессы переваривания пищи, усвоения. То есть мы стремимся захватить все. И язык страстный направлен на захват в этом мире, на достижение успеха. Благостный язык имеет природу любви, поэтому он простой, глубокий и чистый. Например, взять, допустим, церковный язык, он благостный. Там нет страсти. То есть, если мы возьмем, допустим, когда пишет какой-то наставник православный, допустим, читаешь, у него очень простой язык. Все просто и понятно. Но мы не хотим это понимать. Вот в чем проблема. Нас

0: Александр Юрьевич, правдивость, ну, важный принцип для развития человека, но бывают ситуации, когда не можешь сказать правду по тем или иным причинам. Вот такое понятие, как ложь во благо, это самообман, и нужно всегда говорить только правду, несмотря ни на что. Или все-таки наш век, возможно, корректировка?
1: Ну, знаете, очень такой хитрый момент. Поэтому я сразу скажу, что нельзя обманывать. Обманывать нельзя. Но правда должна быть разумной. Правда должна быть своевременной и культурной. Нельзя обманывать. Потому что если мы научимся оправдывать свой обман, это очень коварный путь. Мы так все вообще оправдаем. Любой обман можно оправдать. Обманывать нельзя. Потому что, в конце концов, обманывая других, мы обманываем самих себя. А Бога не обманешь. Он и так в сердце каждого находится. Все видит. Но есть своевременность. Мы говорили о времени. И все должно быть в свое время. Правда, сказанная не вовремя, может боль причинить. Правда, сказанная не вовремя, может вред причинить. Поэтому все должно быть в своей последовательности. Это есть культура. Как, знаете, такое знакомство парня и девушки. Не надо сразу всю правду друг другу говорить. Как-то ее надо постепенно раскрывать. Да, то есть сначала приятная правда. Называется сатьям прием. Сначала приятная правда. Если сразу всю правду говорить, то может и все желание сразу же пропасть. Поэтому правду нужно говорить, но делать это очень культурно. Всем, кто говорит серьезную правду, они с этим сталкиваются. Врачам нужно говорить серьезную правду. И они ее так говорят, что появляется надежда на жизнь. Ну, серьезная болезнь, но будем над ней работать, будем бороться, будем лечить. То есть они умеют правильно сказать. Понимаешь всем сердцем, что лечить там уже нечего, но говорят вдохновляюще. Да, умеют. Слышали, да, как врачи говорят? Очень интересно, умеют. Юристы. Да, будем судиться до конца, все нормально. Апелляцию подадим. Ну, понимаешь, что бесполезно. Но что делать? Истина, она тоже постепенно раскрывается. Поэтому у правды есть уровни. У правды есть уровни. Мы тоже тут все не очень правдиво с вами сидим в одежде. И мы эту правду не раскрываем. Потому что правда ужасна. И лучше ее не видеть. В одежде мы как-то приятнее смотримся, да? Как-то более-менее культурно. То есть одежда – это приятная правда. Да, она вроде бы на теле, да, вроде бы я перед вами, но все-таки как-то. Потому что это совсем страшно. Уж слишком страшная правда. Утренний взор в зеркало, он такой пугающий, да. Утром лучше в зеркало не смотреть даже. На самого себя это очень страшно. То есть это страшная правда. Потому что тело – это грех. Это проявление наших греховных желаний, поэтому оно страшно по своей природе. Но мы эту правду закрываем, да, чтобы никого не пугать. И нормально, да, все. То есть мы, в принципе, не обманываем друг друга, но и очень культурно себя ведем. Также обои, что такое обои? Тоже приятная правда. За них лучше не залазить, за обои. Или, то есть у нас есть эти вот умения скрывать правду. Подвесной потолок, там тоже, прости Господи, залезть посмотреть. То есть правда должна быть такой очень разумной. Она не должна быть ложью. Нельзя говорить, что я из сахара создан. Я создан не из сахара. Из других элементов. Поэтому это проблема. Рузов кожаный, не сахарный. То есть правда должна быть, но эта правда должна быть культурной. Вот в чем закон.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом.

Кругом. Наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Thank you.

Так, мужчинам основные постулаты работы над собой. Правильно уметь ставить цели и идти к ним. Мужчина, если правильно ставит цели и идет к ним, он становится очень сильным. Мужчине нужно развивать правдивость, уметь это качество. Почему? Потому что правдивость помогает понимать истину. Если мужчина не в правдивости живет, истину понять сложно. Его также легко самого обмануть, запутать, в иллюзию погрузить. Терпеть в совместных отношениях. Как терпение в совместных отношениях развивается? Через какие вещи? Через аскезу. То есть, если мужчина держит какие-то ограничения. Допустим, говорит, я не буду курить. Уже ограничение. Я не буду употреблять алкоголь. Уже ограничение. Допустим, я не буду каждую ночь требовать от жены там, просто каких-то там сексуальных отношений. Аскеза. То есть он себя где-то сдерживать начинает. Что дает для мужчины это? Какую силу он получает? Он получает силу, способность выслушивать точку зрения жены. Редко мужчины имеют такую способность слушать точку зрения жены. Такое эго мужское устроено. Терпелки не хватает. А тут сила этой аскезы дает ему возможность слушать то, что ему жена говорит. Прислушиваться к этому. Вот такие постулаты. Ну и он должен знать, выбирать правильное общение в семье. То есть он семью должен очень правильно в общении погружать. Понимать, с кем дети общаются, с кем жена общается. Для него это очень важно должно быть. То есть он должен понимать. Выполнять свои обещания он должен. Смотрите, мужчина очень оскорбляется, когда женщина говорит, что ты не выполняешь свои обещания. Я как мужчина могу вам сказать об этом. У любого мужчины спросите. Если женщина, она говорит, ты не выполняешь свои обязанности, то для него это звучит как оскорбление. Поэтому лучше не давать обещаний тех, которые нельзя выполнить. Мужчина. Лучше дать те, которые я знаю, что я буду выполнять. Мужчина – это тот, кто каждый день работает над своим характером. Каждый день. Не то, что он там когда 20 лет назад сказал жене, вот люблю тебя и принимай меня такой, какой я есть. Нет, он каждый день работает. И жена, в том числе, тоже. Каждый день работает. Меняется каждый день. Если женщина, я просто вам говорю, как мужчина, если женщина видит, что ты каждый день меняешься к лучшему, то есть что-то ты работаешь над собой, тогда женщина больше уважения и любви проявляет. Она видит, что этот человек действительно меняется. Не должен выяснять отношения. Он не должен быть болтливым, он не должен выяснять отношения. Чем больше мужчина пытается выяснять отношения, тем меньше.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

А Господь, он просто его слушает и смеется. Ну, как родитель, когда ребенок начинает жаловаться на какие-то глупости, да, ребенок уже, это же прям вообще реальность. А родители, знаешь, это же детские все, какие-то шалки. Он просто слушает, улыбается. Но ведь Господь, он слушает первую главу полностью, во второй начнет говорить. И сразу начинает говорить о душе. К чему он говорит? К более высоким, сложным аспектам духовного знания. То есть сначала буквально. Сначала люди поймут, что это душа. Пока ты не поймешь этого, нет смысла все остальное открывать. Потому что такие знания здесь будут открывать. Человек, если не обладает этим знанием, все остальное будет закрыто для него. Просто красивые какие-то слова там. Словопение, может быть, какие-то диалоги хорошие, какие будут интересные, но суть человека. Например, говорится, если вы хотите понять, что имел в виду Господь в Бхагавад-гите, три раза нужно прочитать Бхагавад-гиту от корки до корки. И только на третий раз вы поймете одну вещь. Ничего не знаю. Оказывается. Вы это очень искренне и смиренно прям примите. И вот только с этого момента она начнет себя открывать. Все, с этого момента будет глубокий, там между строк будете видеть, что он имеет смысл. То нам говорит о душе здесь как раз. Но даже если ты думаешь, что душа или признаки жизни постоянно рождается и навеки умирает, у тебя все равно нет причин для скорби, могучей руки Арджуна. Тот, кто родился, непременно умрет, а после смерти снова появится на свет. Это неизбежно. Поэтому исполняй свой долг. Ты не должен предаваться скорби. Вначале все сотворенные существа находятся в непроявленном состоянии. На промежуточном этапе творения они проявляются. А после уничтожения Вселенной вновь переходит в непроявленное состояние. Так стоит ли оплакивать их? Одни смотрят на душу, как на чудо. Другие говорят о ней, как о чуде. Третьи слышат, что она подобна чуду. А есть такие, то даже услышав о душе, не могут постичь ее. Ты знаешь, что ты даваться еще применение разве? Ну, мы о самой сейчас суде поговорили. То есть я неизменный, не меняюсь. Можете это прям понаблюдать внутри. Мы с детства внутри не поменялись как личности. У нас, может быть, интеллект поменялся, да? Может быть, какие-то понятия жизни мы можем поменять. В зависимости от информации, которую мы получаем через чувства. Но сам я как личность неизменна. Я не постарел, не помолодел. Я какой был, такой остался. Даже из пожилых, старых людей, но внутри они всегда молоды. Они это чувствуют. Не могут всем сказать, потому что люди не верят в это.

со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо. Ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко. Носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях.
0: Дыхание естественное.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче. Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель.

Существует такой ведический принцип Дешакалапатра, то есть время, место и обстоятельства. По идее, человек всегда должен стремиться действовать ради вечного блага другого живого существа. И в каком-то смысле есть такое понятие «святая ложь». То есть когда мы ради блага другого человека, может быть, не говорим всю правду или говорим ее в такой форме, чтобы это не травмировало человека. Допустим, в Бхагавад-гите есть такое наставление Господа, в котором он говорит, что мудрец не должен тревожить невежественных людей. Он должен занимать их в позитивной деятельности, то есть в деятельности, которая возвышает. Люди не всегда готовы к восприятию обнаженной такой правды, потому что она может быть очень суровой. Но человек всегда может идти к развитию постепенно, небольшими шагами. И в частности, воспитание детей, оно также нас учит этому. То есть мы часто должны мириться с некими недостатками наших ближних, но вот этот вот либеральный подход, который мы практикуем в отношении наших родственников и подопечных, он все-таки должен преследовать какие-то возвышенные цели, а не то, что мы потакаем просто каким-то их слабостям или делаем это из корысти. То есть всегда нужно в данном случае рассматривать конкретную ситуацию. Мотив должен быть такой, то есть вы должны действовать ради блага другого, бескорыстно, другими словами, и с любовью. Если там будет корысть, то скорее всего, это будет не то, что следует делать. Наш разговор в основном строился о правдивости в высшем смысле этого слова. То есть человек в нашу эпоху может быть защищен от пороков этого железного века тем, что он обращается к поиску абсолютной истины. То есть если человек искренне посвящает себя духовному развитию, то все благоприятные качества естественным образом проявляются в нем, и в том числе правдивость. Само принятие Бога уже говорит о том, что человек встал на путь истины. То есть если он принял источник абсолютной истины, значит в нем качество правдивости, истины, оно будет развиваться самим собой. То есть он будет превращаться в цельную личность. То есть он будет человеком, который будет думать, говорить и действовать, и между этим не будет разницы. То есть, когда мы говорим о неправдивости, это также подразумевает, что человек часто действует вразрез своим мыслям, желаниям или словам. То есть он как бы раздваивается, его личность расщепляется. Это очень деструктивная на самом деле ситуация. Она буквально разрушает человека, разрушает характер. Человек должен стремиться к тому, чтобы его цели, его поступки, слова, мысли, они были гармоничны. И это невозможно, если человек ведет не духовный образ жизни. Потому что сама материальная природа, сама ситуация материального мира, она заставляет человека действовать буквально корыстно. Потому что он должен сражаться за ограниченные ресурсы, он должен конкурировать. Это неотъемлемое качество материального мира. Потому что материальное счастье, оно на самом деле, оно очень ограничено. То есть для того, чтобы стать счастливым в духовном смысле, человек должен и может отдавать, и при этом он не становится бедным, наоборот, он становится все богаче и богаче. А если говорить о материальных ресурсах, то когда ты отдаешь, естественным образом у тебя уменьшается, в этом проявляется ограниченность материального.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Давайте дальше пойдем. Следующий принцип. По отношению к своему телу. Тапасия называется. Что такое тапасия? Это добровольное удерживание своих побуждений. Добровольное. Когда заставляют, это не тапасия. Вот в армии это не тапасия, нет. Когда человек добровольно это делает. И тапасия, наше тело состоит из 3 составляющих. Это само физическое тело, вот. Это, соответственно, речь и тонкое тело, ум, сознание, да, ум. И мы получили это тело, и это тело так устроено, что оно постоянно требует, оно что-то требует постоянно. Замечали, да? Кормить его, он все время потреблять хочется. Во все дырки надо туда что-то помещать, вот в уши, в нос, везде надо что-то вот. Хочется все время, да? А речь постоянно там что-то говорит. И о чем она говорит постоянно, эта речь? О себе, о том, какой я хороший, а не какие плохие, потому что я же хороший самый, да? А мысли о чем? А мысли же, оно все вот о том же. Как поучить, как съесть, как в этом мире получше наслаждаться. И там никакого благодарности Бога, может быть и не быть. И, соответственно, когда человек сокращает эти тенденции, просто за одно это сокращение человек зарабатывает огромное могущество. Огромное могущество. И мы сейчас поговорим о аскезах тела. Есть такой человек, 38 лет, не опускает своей правой руки. 38 лет. Знаменитый дядечка такой. Вот. Это его способ. Хотя хочется, конечно, опустить. Вот я знаю, в христианстве есть такая тоже атапасия, стоять на столбе. Столб 4 метра, да? И там нужно стоять. Представляете, если заснешь. Спать нельзя, стоять и молиться. То есть разные способы, аскез, эпитимий, да? И вот такой человек, он это делает. Аскеза для тела является поклонение Господу, браманам, духовному учителю, старшим, отцу и матери, а также чистота, прямота, целомудрие и ненасилие. Смотрите, уважение к старшим – очень практичная вещь. Обычно человек, когда он рождается, он спасибо не говорит. Да, детей приходится учить говорить спасибо. Скажи дяде спасибо. Он говорит, за что мы же деньги заплатили? Ты что, спасибо скажи. То есть неблагодарность. Вот. И аскеза для тела проявляется в том, чтобы человек приносил свое почтение тем, от кого он зависит. Своему отцу, матери, своим учителям, своим правителям. Как вот ни странно звучит, да? Вот если бы не было правителей, представляете? Он говорит, они не нами. А вот если бы не было даже этих, что бы было? Мы, может, по улице не ходили бы, да? Тут бы был бы хаос. Надо сказать спасибо. Поэтому в ведической культуре ребенка с самого детства приучали. Они, знаете, просыпаются. Первое, что они делают, бегут кланяться родителям. Согласен, родители наши испугаются. Вот. Непривычно. Но я знаю, что даже у моих друзей, они к родителям на «вы». Вот дети на «вы» к родителям. Выражают почтение. Огород надо скопать. Скопают. Почтение выражают. Да? Своим учителям выражают почтение. Вот этот сам акт такой неприятный для материального сознания. Но на самом деле, когда человек так делает, выражает почтение. Согласен, кланяться, может быть, не получится, да? Но хотя бы почтительно вести себя по отношению к этим людям. Это само по себе дает человеку могущество. Говорит астролог Рао, кто-то астрологией занимается, есть такой великий астролог. И он как-то попал в Америку. В Америку как-то его угораздило. Там сидели американцы, слушали его лекцию, нога на ногу, что-то жевали, там говори. Больше не ездил туда. Непочтительно. И он говорит, если люди не выражают почтение своим старшим, то автоматически в его гороскопе Солнце начинает терять силу. Могущество человек начинает терять. Просто из-за того, что не выражает почтение своим старшим. Поэтому выражайте почтение, будьте благодарными тем, кто рядом для вас что-то сделал. Это могущество дает. Сразу Солнце там увеличивается в гороскопе. Вот. Кто не знает, что дает Солнце, посмотрите в интернете. Вот. Другой момент, что чистота. Интересно, чем больше человек... Почему чистота такое, помыться, да? О чем речь? Вот. Почему это благо дает? Мы ехали сегодня с Сашей, и я думал, что же сказать, почему чистота Просто чистый образ жизни дает могущество. А посмотрите, когда человек в взбудораженном состоянии находится. Вот почему так трудно убраться в доме, помыть пол, навести порядок на полке? Да, заходишь кому-то, да? Проветрить хотя бы. Ну, помыться, да? Почему так трудно это сделать? А некогда, потому что. Некогда. Потому что слишком либо человек спит много, либо много работает, либо невежество, либо страсть. Поэтому не до этого. Сознание до этого не доходит. Поэтому такой хаос. Чем меньше сознание, чем менее развито сознание, да? Материя сама по себе – это всегда хаос. Чтобы здесь стулья ровно стояли, нужно какое-то сознание, что пришло и поставило. Когда сознания нет, хаос начнется. Так вот, когда человек старается вести себя чисто, и чисто это означает чистое время суток, распорядок дня. Я думаю, все Олег Геннадьевича слышали. Это книжечка «Когда надо вставать». Да? Знаете, когда вставать-то надо, да? Сколько? До 6, до 5, до 3, кто-то говорит. Ну, то есть выбирайте, там разные варианты есть. Соответственно, есть чистота телесная. Вот люди, которые принимают душ каждый день. Я сейчас не говорю, поднимите руку. Я говорю, вы попробуйте принимать душ каждый день, неделю хотя бы. А потом просто не помойтесь один день. И увидите, как по-разному течет ваша жизнь. Вообще небо и земля. Или просто вставайте в 6 часов, а потом проспите до 12. И вы поймете, что вот это до 12, это сознание подобно такой отсиженной ноге. Вот весь такой вот, как отсиженная нога. День потерян, да, выходной. Вот, можно вычеркнуть его. Поэтому вот эти все, вот когда речь идет о чистоте, речь идет о том, что это тело наше, время, в котором мы живем, пространство, в котором мы живем, оно работает по определенным ритмам, по определенным законам. И если мы эти законы учитываем, понимаем, это чистое время, чистое место, чистое состояние, то тогда это и есть аскеза, которая называется чистотой. Когда человек живет по этим законам, то знаете, какое открытие он для себя делает? Что с этим телом больше лучше не связываться. Что тело по природе нечистое. Вот такое открытие он делает. Часто кажется, какое замечательное у меня тело, какое привлекательное и умное оно. Но когда человек живет правильно, он понимает, есть вещи привлекательнее, чем тело. Привлекательнее есть. Но он никогда этого не поймет, если он живет нечисто. Даже не будет думать об этом. Итак, чистота. Чистота, речь идет о телесной чистоте. Раз в день, с утра, если человек принимает омовение, это уже хорошая карма. Уже хорошо, это уже прогресс. Если он еще одежду чистую одевает, это еще больший прогресс. Знаете? Ну, лень это просто делать. Еще лучше, да. С молитвой спрашиваю. Ну ладно, не буду шутить. Время тоже. Если мы ложимся вовремя, правильно встаем, мы ехали с кем-то на машине, он говорит, а знаете, у меня в 12 только самый пик вообще творчества. Я думаю, боже ж мой, а я как раз ехал, мы вот после лекции уже туда к 11, у меня голова совершенно не соображала. Вот я думаю, что же тут 12 часов, что за творчество, интересно? Я говорю, а ты лучше в 3 встань и посмотришь, как творчество будет работать. Или в 5. Так, хорошая вещь. Вот эта аскеза сама по себе приносит благо. И также целомудрие. Что такое целомудрие? Целомудрие. У нас есть потребности телесные. И когда человек контролирует, сдерживает свои потребности телесные, потому что каждая наша потребность – это что такое? Хочу для себя. Есть хочу для себя. Секс для себя. Слушать для себя. Вот, прыгать для себя, тело требует, мое требует. Это не к этому человеку вообще. Он может что-то другое хочет, но мое тело требует этого. Я хочу это делать, чтобы моему телу это надо. Какая это любовь? Это для себя. Вот. И когда человек контролирует эти побуждения, чувств, это называется аскеза. И здесь описано только одно чувство, целомудрие, это сексуальное желание, когда человек сдерживает. И контролировать означает, по крайней мере, это жизнь в браке. В каждой традиции существует институт брака. Также есть и монашество. Но для большинства людей целомудрие значит сосредоточение, что есть один объект, один муж, одна жена. Это аскеза. Согласны, да? Что одна и та же, один и тот же. И это аскеза. Вот. Но это великое благо. Когда человек так делает, это великое благо. И наоборот, когда он не сдержан, когда он все время ищет разные объекты для своих восхождений, это деградация человека. И еще одна. Не насилие. Насилие. Что такое насилие? В этом мире всегда будет насилие. Потому что даже когда вы кого-то едите, это вы кого-то же едите. Дживот дживаси дживанам. В этом мире один живой ест другого живого. Даже когда он ест овощи. Они же тоже живые, извините. Поэтому насилие, с одной стороны, неизбежно. В этом мире насилие неизбежно. Даже вот сейчас вы на ком-то сидите. Нет, там же кто-то тоже живет. Микробики разные. А вот кто-то здесь сидит ближе, а тот, кто вдалеке, он меня не видит, он вот это уже над ним насилие, что из-за вас он меня не видит. То есть всегда какое-то насилие. Тут все ограничено, чувство, ну, наслаждение ограничено, поэтому тут есть такое убить кого-то, чтобы забрать, обмануть, да, вот эти все вещи, насилие применить. И вот если человек сдерживает вот этот принцип ненасилия, применяет в своей жизни, меньше насилия, и есть ограничения. Допустим, в каждой традиции есть такая вещь, как пост. Да, знаете об этом? Хорошие вещи сокращать не будут. Да? Если это сокращают, это значит, ну, в этом есть смысл какой-то. Поэтому есть пост, когда человек не ест какие-то продукты, сокращает мясо. Да? В ведической культуре вот это вот вегетарианство, да, есть. Потому что чем более развиты живые существа, тем больше они боли чувствуют. Одно дело растения боль чувствуют, другое дело чувствуют это уже более развитое живое существо в форме животных. Вот. Но вот эти посты — это конкретный момент, как можно практиковать аскезу. И, допустим, есть такая вещь, как экадыши. Знаете что-то про это? Есть два дня в месяце, да? И в этот день чувства особенно возбуждены. Вот в этот день, в этот 11-й лунный день, особенно чувства. Поэтому в этот день всегда случаются какие-то неприятности. Все раздраженные, больше раздражения, чувства больше возбуждены. Поэтому в эти дни рекомендуют делать какие-то богослужения, ходить в храм, совершать дополнительные аскезы, заниматься благотворительностью. И в эти дни люди постятся, разные варианты есть поста. Это великое благо приносит человеку. Вот, это насчет аскез для тела. То есть, еще раз повторю, уважайте старших, да, конкретная практическая вещь. Но тут речь о тех, ну, всех, кому мы обязаны чем-то. Хотя бы со старших начните, хотя бы со старших. Вообще надо до всех добраться, потому что всем, но сначала... Значит, сначала с чего-то надо начать. Что иногда люди хотят любить всех, и чем, как Достоевский говорил, чем люди больше любят всех, тем меньше они начинают любить ближних. Вот поэтому начните с ближних, своих родственников, со старших, с учителей, духовных людей, которые вам помогают. Соответственно, целомудрие – это означает семейная жизнь, освященная, чистота, мыться надо почаще, почаще мыться, распорядок дня, пораньше вставать, вот, и... Ну, учитывать вот эти вот ритмы. А ненасилие – это посты. И также ненасилие означает, ну, соответственно, ближнему не желать, там, не как-то не обманывать его, насилие, не орать на него и так далее. Вот если это делает человек, это само по себе приносит ему супер очищение. Само по себе. Это мы только тело разобрали. Аскеза речи. О, вот это мощная вещь. Вы даже не представляете, насколько можно обрести могущество, можно, знаете, взглядом стенки прожигать. Да, если просто поменьше говорить. Аскеза для речи. Встречаются два человека. Два человека встречаются. О чем они начинают говорить? А? О Боге, да? Окей. В чем цель речи вот этого человека? Вот в чем основная цель? Рассказать о себе, правильно? У меня там такое, да? Потом, и при этом он думает об этом человеке, о котором он говорит. Он не успевает. Он хочет на него, он даже не думает, что он говорит. Обижает этого человека это. Нравится этому человеку. Приносит ли это ему благо этому человеку? Но то, что мы сейчас перетираем косточки нашей соседки, это благо кому-то приносит? А ведь знаете, каждый раз, когда мы кого-то критикуем, дурные качества этого человека переходят к нам, так как мы на них сосредотачиваем. И глядишь, начинаешь то же самое делать. Замечали, да? Начинаешь кого-то ругать, потом смотришь и сам так делаешь. И вот когда говорят об аскезе речи, говорит о том, что вот это побуждение говорить нужно контролировать. И что значит контролировать? Ну, идеальный вариант какой? Помолчать, да. Но у меня была знакомая, она рассказывала свой опыт, когда она решила, ну, что-то она там сказала, какую-то такую нехорошую вещь, вот, сказала. И в раскаянии своем решила помолчать. Да, представляете, да? Дня не выдержала. Дня. Она мучилась, на стенку лезла. Вот, потому что очень трудно молчать. Поэтому тут я не буду советовать молчать, хотя это тоже можно делать. Вот. Но тут говорится о том, что аскеза для речи говорит о том, чтобы слова были правдивые. Не то, что надо говорить человеку, у тебя нос кривой. Хотя это правда, но она второму не соответствует. Да? Слова должны быть приятные. Но когда говорится правдивые, не то, что речь должна быть, ну, вот так вот, про нос, про уши, да. Имеется в виду, правдивые слова, они должны быть. Если я что-то говорю людям, да, я это где-то услышал от мудрых людей. Я не все подряд, что мне в голову взбредет. А большинство же как? Спрашиваешь, а как вот проехать? В Москве так бывает. Спрашиваешь, а как вот тут проехать до такой-то станции? И говорят, а туда надо ехать. Как будто он знает. Ну, просто хочется помочь человеку. Говорит, а туда едь. Хотя он не знает. И ты едешь туда, понимаешь, что тебя обманули. Вот. И перед тем, как мы что-то говорим, надо подумать, а вот то, что я говорю, это правда вообще или нет? Вот это называется аскеза для речи. Потому что обычно мы говорим все подряд. Правда, неправда, истина это, не истина. Читали мы об этом или сами придумывали. Неважно. И вот аскеза для речи, а вот правильные вещи говорить. Правильные, правдивые вещи, которые действительно такие. И второе, что эти слова должны быть приятные. То есть не только думать то, что я говорю, а посмотреть на человека, это как на него влияет. Если это его раздражает, пугает, может как-то смягчить свою речь, может как-то громкость поменьше сделать, слова как-то другие подобрать. Видите, это аскеза, что обычно так не думаешь. И аскеза для речи также означает, что мы хотим, когда говорим, принести благо человеку. Это вообще, я разговариваю с человеком и думаю, это для его блага. Мощно же, да? Огромная аскеза, но за счет этого человек получает большое могущество. Аскеза для речи – это также регулярно изучать Писание и рассказывать Писание, молитвы произносить. Не все, что вот человек произносит мантры, молитвы – это правильное использование речи. Если человек это делает, то это великое благо для человека. И так совет про речь. Говорить надо меньше. Вот. А если говорить, то надо учитывать, что мы говорим, хотим ли мы благо этому человеку. Не надо говорить поменьше негатива. Особенно это никому не поможет. Но какой смысл говорить о правительстве? Ну, кому это поможет? Ну, что мы его там критикуем, да? Они делают как могут, стараются. Еще непонятно, что было бы, если бы мы там были. Было бы во много раз хуже. И слава Богу, кто этим кто-то занимается. А то, что мы там, ругаемся, от этого ни им, ни нам лучше не станет. А нам хуже станет только от этого. Так? Поэтому, может быть, не надо это делать. И регулярно читать молитвы, мантры, это также относится к аскезе речи. Практичные вещи. И последнее, тут самое меньше всего, аскеза для ума. Но это вообще очень сложная аскеза. Ум практически никто не может контролировать. Но одним словом, надо поменьше думать о себе. Чтобы поменьше думать о себе, нужно побольше слушать святых людей. Вот практический совет, чтобы в голове были правильные мысли. Я вот уже 20 лет практикую духовную жизнь. И вот могу вам сказать, что самый эффективный способ контроля ума – это слушать святых людей. В тот момент, когда мы слышим святого человека внимательно, в этот момент в нашем сознании стопроцентное духовное сознание, потому что это не наше сознание, это его сознание. Понимаете? И вот когда есть возможность, всегда когда есть возможность послушать более чистых людей, пользуйтесь этим. Это лучший способ контролировать ум. Конечно, раньше вот эти йоги, мистики, они могли просто взять этот ум, запинать его просто в угол, сказать, молчать. Но я не думаю, что кого-то из нас это получится усилием воли. У меня вот не получается. Вот. Но когда слушаешь святых, когда есть вот эта вот возможность, наслушавшись их, обратиться к Богу, вот эта позитивная занятость ума и дает возможность его контролировать. Вот это реальный способ. Просто не думать. Говорят, смотри, пусть мысли пройдут рядом. Но что-то не проходят они рядом у меня. Вот они проходят, думаю, подождите, подождите. Но когда ты слушаешь, когда есть воодушевление, которое идет от этого человека, мой ум очищается, тогда есть шанс. Если аскеза тела, ума и речи совершается с духовной верой, людьми, не ожидающими материальной выгоды, но занятыми этими только ради Всевышнего, это считается аскезой гуни благости. Какие бы аскезы человек ни делал, если он аскезы, постится ли он, слушает святых, не говорит ерунды, читает молитвы, живет семейной жизнью, если все это он делает, как здесь написано, не ожидая совершенно с духовной верой, понимая, что Богу это нравится, ведь это Бог просит нас это делать, то такая аскеза называется благости. Такая аскеза самое могущество дает человеку. Какое могущество? Его сознание очищается. Мудрость к нему приходит. Его слова, говорится, что если человек совершает аскезы, вот, допустим, речь контролирует, если он все время говорит правильные вещи, то все, что бы он ни сказал, будет правдой. Представляете? Ты говоришь, почему мы приходим к святым и спросим благословения? Да потому что он все время говорит правильные вещи. И если он что-то скажет, вот это могущество, которое есть у него, то это сбудется. Но правда, он не всех благословляет, замечали, да? Он смотрит, а что ты хочешь сделать? Кому-то говорит да, а кому-то говорит нет. Тоже, кстати, это проверка. Вот. Иногда люди хотят узнать, а правильно я хочу сделать или нет. Надо спросить. И если мы что-то не так, то духовный наставник скажет: тебе не надо это делать. Либо он скажет: да, это надо тебе делать, все мои благословения. И тогда это могущество передается также. Если человек делает аскезу, вот сейчас внимательно послушайте, если совершаемо из глупости, которые сопутствуют самоистязанию или причинение вреда и гибели другим, это невежество. Такая аскеза разрушает человека и приносит ему только вред. Вот смотрите, из глупости. Из глупости означает, человек придумывает сам аскезу. Не спросил, как правильно, не получил благословения у специалистов, да? А говорит: а вот я буду вот этим заниматься. Придумывает что-то свое. То это не принесет ему блага. Он говорит: все, я буду теперь, давайте придумаем какую-то глупую аскезу. Вот каждое утро стоять на голове по 2 часа. Просто вот так я решил. Или там один дядечка решил за мир, он как бы хотел показать, что он мир во всем мире хочет. И он стал кататься, просто ложился на землю и вот так вот крутился. И вот он решил обкрутиться вокруг всего мира так вот. Вот. И его по телевизору показывали, и там все остальное. Вот. Такая аскеза, может быть, она и даст что-то. Он, по крайней мере, популярным стал. Конкретно. Вот. Но она не принесет того результата очищения, потому что она делается, придумал человек сам. Также, если человек занимается аскезой, правильной аскезой, но непомерной для себя аскезой, если эта аскеза озлобляет его, то он стоит с поднятой рукой, а сам с зубами скрежет и ненавидит весь мир. Больно же? То эта аскеза неправильная. Если человек постится, и вместо того, чтобы думать, что это для Бога и все остальное, что это ради блага, я очищаюсь, начинает гавкать на всех, бросаться на всех, то лучше ему это не делать. Поэтому обычно аскезы, чтобы понять, какой уровень аскезы, ограничений, подходит человеку, рекомендуют обратиться к тем, кто более духовно развит, чтобы они посоветовали нам, какую покаяние или аскезу взять на себя, какой вид тапасии, схимы, взять на себя, чтобы это было приемлемо для нас, чтобы это было благоприятно для нас. И также, когда человек совершает аскезы ради того, чтобы кого-то извести, чтобы кого-то разрушить. На самом деле, даже неправильная аскеза дает огромное могущество. Замечали, человек постится, да? Он начинает, такая у него энергия вообще появляется. И эта энергия может и в лоб кому-то, да? То есть могущество появляется, но оно может быть разрушительным. Поэтому, если человек совершает аскезу, но при этом он хочет благодаря этой аскезе кого-то уничтожить, чтобы они все сдохли, то вместо того, чтобы развиваться духовно, он деградировать будет. Вот такая аскеза, она разрушает человека. Можно вопросы по аскезе спросить?
2: Я по поводу того, что когда придумывают что-то, например, стоять на голове, или просто видела фотографии изображенного человека.
1: С рукой. Да.
2: Зачем 38 лет?
1: Я тоже задаю себе этот вопрос. И знаете, как он поднял руку? Он жил обычной жизнью, нормальной. У него там 3 детей, жена, они жили, все хорошо. И однажды утром он проснулся и был уже другим человеком. Он подумал, что Господь, которому он поклоняется, будет счастлив, если он поднимет руку и не будет ее опускать. Вот я не знаю, спросил он у духовного наставника своего, есть ли такая аскеза в шастрах, благоприятно ли, я не могу сказать. Поэтому не рекомендую. Но то, что она достиг могущества, это однозначно. Это популярнейший человек.
3: Спит он так же, да.
1: Но там и другие есть люди, которые никогда не ложатся. Они стоят. Но это нормально. Жена и дети, там все нормально, мне кажется. То есть, смотрите, я не могу это вам рекомендовать. Я не знаю, ему рекомендовали или нет, но лучше не придумывать их. Может быть, и есть там что-то такое, я не знаю. То есть надо соизмерять свои возможности. Даже, допустим, и кадыш, да? То есть люди, которые Там есть разные предписания в зависимости от человека. Некоторым рекомендуют вообще не кушать, не пить, а некоторым даже сокращать дыхание. Йоги, которые могут это делать, они даже постятся на воздух. Но если человек не может не пить, то ему может пить во время поста. Если не, или фрукты есть, да? Вот. Либо ну, один раз в день есть. Там уже разные варианты есть в зависимости от того, ну, от состояния человека, от состояния и решимости его. Поэтому надо просто подобрать для вас, какой вариант приемлемый, ну, для вашего состояния и делать. Не перегибать. Обычно вот эти проблемы возникают, когда человек перегибает.
2: А переходят ли негативные качества человека, если они не проговаривать, а вот просто подумать?
1: Подумать в меньшей степени, говорю. То есть, когда мы думаем об этом, то мы же начинаем... Знаете, когда мы о чем-то думаем, наше тонкое тело принимает форму о том, то, о чем мы думаем. Да? И ну, лучше не надо. То есть, чем больше мы об этом думаем, это растет. Последствий, конечно, таких же нет. Но последствия все равно есть. И последствия в том, что это желание, эта медитация увеличивается, а потом мы уже и говорить будем об этом.
2: Но что делать, чтобы не замечать
1: это? А сосредоточьтесь на другом просто. На другом. Общайтесь с хорошими людьми, которые по-другому видят мир. Вот. Позитивный человек даже на кладбище видит одни плюсы. Общайтесь с позитивными людьми. Если вы будете с теми, кто негативный, он... С Пьеро, если вы будете общаться, то у вас везде будет негатив. Аскетичный образ жизни для женщин очень советуют. Да, очень советуют. Целомудрие. Это великая аскеза вообще. Остальные, да хотя бы вот это. Хотя бы вот это, уже нормально. То есть там такие признаки. Быть довольным, что есть. Вот сколько муж зарабатывает, быть довольным. Такая аскеза вообще. Вот. Хотя бы это сделать, уже, знаете, шакти такой будет. Вот это Ганхари. Ганхари – жена Дритарашты. Дритарашты был слеп от рождения. И когда Ганхари вышла за него замуж, узнала, что ее муж слеп, она, чтобы не быть выше него, чтобы не гордиться, что она выше него, она закрыла свои глаза повязкой и уже больше никогда не смотрела на мир. И она обрела такое могущество, да? Она просто на своего сына посмотрела перед битвой. Посмотрела одним взглядом, да, его бросила. Открыла, посмотрела. И непробиваемый стал. Такой шакти было в ее взгляде. То есть вот такие вещи простые.
2: Скажите, пожалуйста, то, что касается режима дня для женщин. Я тоже слышала, что для женщин там тоже есть...
1: Скидки. Но мы сейчас не будем режим дня, то есть все мои благословения на скидки. Главное, хоть что-то было, понимаете, да? То есть, когда человек говорит об аскезе, да, это значит, должно быть такое немножечко, то есть есть две категории, да? Либо человек полностью своим чувством слушает, да, делает, что они говорят, это вниз, значит. А второе, он немножечко их контролирует, куда вектор направлен. И надо, чтобы вектор был направлен на контроль чувств. С какого уровня вы этого начнете, это уже не так важно. Вот если вы спите там 12 часов, если будете 11,5 спать, это великий прогресс. Понимаете, да? То есть это вектор.
2: Просто мне, например, удается только 2-3 дня в неделю вставать в 5 утра.
1: Очень хорошо. Смотрите, хотя бы, то есть я уже целых 2 дня в неделю встаю в 5 утра. Целых 2 дня. А теперь, если мы будем думать, о, всего-то 2 дня, а надо же... каждый день, это тогда нет, ну, депрессия какая-то. То есть вектор должен быть в том направлении направлен. Ну что, последнее хотите узнать или чего?
2: Да.
1: Давайте последнее пройдем. Это благотворительность. Самое для семейных людей это очень важно. Те, кто живет в миру, это самый простой, легкий способ, как можно практиковать любовь, жертвенность. Это благотворительность. И благотворительность, вообще по природе жадность такая есть вещь.
2: Да.
1: Жадность. Вот сколько бы денег не было, сколько бы благ не было, все мало. И знаете, вот когда у меня будет столько, я что-нибудь дам другому. Столько появляется, ну нет, когда будет столько, я дам. Знаете, это никогда не получится. Денег никогда много не бывает. Вот, никогда. И жадность – это тоже эгоизм. Вот. Человек думает о себе. И особенно для семейных людей, тех, кто живет в миру, вот это учиться помогать другим. До Бога далеко, его не видно, а люди рядом. Люди рядом. надо помогать. Когда люди, особенно в нужде, обращаются, надо каждый раз, когда мы не безразлично относимся к страданиям тех, кто рядом находится, наше сердце черствеет. Такая вот штука. Наши близкие что-то хотят, мы говорим, нет, там, я не хочу тебе помогать, ты не нужен, не важен. То есть надо помогать людям. Но я хотел бы немного сказать, что значит помочь человеку. Вот пришел один человек, и другой говорит, мне плохо. Вот, мне плохо, мне надо помочь. И что значит помочь? Сделать для него что-то такое, чтобы что? Кому? Ему лучше стало. А что для него лучше? А он выпить надо. Стоит человек и говорит, мужики, дайте на опохмелиться. И все мужики с радостью ему дают. Опохмелиться все понимают, надо помочь человеку. Что значит помочь человеку? Сделать то, что он просит, говорят. Нет? А что надо сделать? Что ему придет на благо? Вот в чем. И если мы даем ему что-то, что принесет ему благо, он говорит, я хочу кушать. Вот накормить ему это благо или нет?
3: Да.
1: Точно?
3: Да, если он не больше 100.
1: Если он, у него не дизентерия, да? Если у него не болезнь какая-то, да? Если не сахарный диабет, а вы даете ему леденец, да? Получается, что надо посмотреть. А вот то, что мы ему даем, это поможет ему развиваться вот в том направлении, вверх, или не поможет? Да, если человек страдает от голода, понятно, если вы начнете ему проповеди читать, то, похоже, это трудно будет ему принять. Да? Надо накормить человека. Хочется кушать, надо накормить человека. Но посмотрите, если он говорит, вбегает в комнату, вот человек бежал, видите, и кричит, дайте топор. Топор. Срочно. И вы по доброте помогаете человеку. Дайте топор. И он, значит, там бабушку, процентщицу, вот, ради блага мира приносит жертву. То что будет с вами? Соучастник. Вас посадят вместе с ним за соучастие. Поэтому, если вы даете что-то человеку, и это используется, чтобы ему плохо стало, да? Или кому-то рядом плохо стало, то тогда вы соучастники в том, что он сделал. Поэтому в ведической культуре было очень распространено вот эта вот благотворительность. Там были дармашалы, это где путник мог бесплатно, гостиницы бесплатные. Человеку по деревам, трудно. Вот. Ему давали, богатые люди делали, гостиницы бесплатные. Потом кормили бесплатно.

деньги. Потому что одежду как можно использовать? Одеть. Еду как? Поесть. Дармашагу как? Поспать. А деньги? А деньги можно по-разному использовать. Поэтому деньги они им не давали. Они не давали им, может, давали там 2 копейки, чтобы хлеб купить, да? Но обычно не хлеб давали. Но деньги они давали тем людям, которые могли бы эти деньги использовать на благо людей. Поэтому благотворительность в гуне благости, пожертвования, которые делаются из чувства долга, не в расчете на вознаграждение, которые делаются в надлежащее время, в надлежащем месте, достойным людям, считаются пожертвованиями в гуне благости. И тут важный момент – достойные люди. И раньше благотворительностью вот такой форме пожертвований, денег, каких-то богатств больших, такие вещи давали браманам, святым людям, достойным людям, которые могли эти вещи... Браманы были как распределители богатств в обществе. Они сами всегда были нищие. Они брали себе ровно столько, чтобы жить один день, один месяц, один год. Разные категории были браманы. Все остальное до заката солнца они распределяли на благо людей, на благо духовности. Правильная благотворительность – это когда тем, кто вот такой, да, надо кормить, надо одевать, надо на поезд посадить, там, это все нормально, но средства лучше всего давать людям, которые вот такие. Вот таким людям надо давать. Которые связаны с Богом, которые чисты в своих поступках, вот, в качествах, в речи, потому что эти люди могут потратить эти деньги на благо людей, на духовные цели, и тогда вы получаете огромное благо. И вы не просто помогли человеку, вы еще и очищаетесь. Очищаетесь. Вот это благоприятное общение со святым человеком. И благотворительность не работает, когда? Когда дается в нечистом месте, в неподходящее время, недостойной личности, без должного внимания. Вот интересный момент. Даже можно подойти к достойному человеку, но бросить ему как подачку, без уважения. Интересный был случай. Богатый человек шел по улице, и там был нищий. Этот нищий, просил подаяния, и тот что-то бросил ему так пренебрежительно. Этот нищий был, оказывается, мудрецом. И он сказал ему: знаешь, а ведь ты богат только благодаря нам, понимаете? Ты богат только благодаря нам, что у нас есть, мы есть, кому ты можешь пожертвовать. Люди думают, что пожертвование, значит, я кому-то... Вот если мы думаем, что я кого-то облагодетельствую, да? Я такой вот, и я сейчас вот из своего великого... Вот если так, это одно пожертвование. А когда я... Пожалуйста, примите это. Вы даете мне возможность послужить человечеству. Это совсем другое. И когда человек с радостью, с почтением жертвует, огромное благо приносит. Когда же это делается пренебрежением, без внимания, с каким-то даже оскорблением, как подачка, совсем другой эффект. И, естественно, недостойная личность. Если эта личность, еще раз потратить эти средства на какие-то мирские, дурные вещи, насилие, да, а вот нехорошее что-то, то вы будете соучастником. Вы не помогли, и мы, и вы ему не помогли, и себе не помогли. И надлежащее время и место, речь идет, обычно это делают в каких-то святых местах, либо это делают в какие-то святые дни. Это об этом речь идет. Итак, благотворительностью надо заниматься, но надо разбирать, кому и что нужно давать. Смысл, чтобы это принесло этому человеку благо, и чтобы это принесло благо, чтобы он использовал это на благо духовное и на благо людей. Это достойное пожертвование, благотворительность. Но в принципе все. Мы сказали о том, что вот этому принципу жертвенности надо учиться. И можно о нем много говорить, но если человек в жизни своей не ведет себя так, он никогда не поймет, я сейчас поступаю, как Бог хочет или как я сам придумал. Этому надо учиться. Есть разные способы, как это выглядит. Ягья, и мы говорили о том, что нужно это делать, как это делать правильно. Вот. Дана, как это делать правильно. Тапа, как это делать правильно. Если лекция закончена, можно расходиться. У кого есть вопросы еще, можно поспрашивать. Спрашивают, хотелось бы...

0: То есть с Богом общаться как можно чаще, обращаться к Нему, молиться. Но получается, что обращаясь к Нему только когда какие-то трудные ситуации. А часто у вас трудные ситуации?
1: Да.
0: Поэтому, чтобы помочь нам, Господь обязательно устраивает такие ситуации, в которые мы чаще к Нему обращаемся. И то, что вы описываете, что вы говорите, описано в 7 главе Бхагавад-гиты. 7 глава Бхагавад-гиты говорит, что есть 4 типа праведных людей, которые обращаются к Богу. И они отличаются тем, что вот эта вот их вера в Бога имеет разную глубину. И это уже хорошо, что вообще в принципе человек к Богу обращается. И когда вера слабая, когда она только в начале, то человеку, чтобы обратиться к Богу, нужно крайние ситуации. Ну, когда уже пистолет как бы приставят, тогда уже... Но неблагочестивый человек даже в этой ситуации к Богу не обратится. И когда вера становится больше, то тогда человек обращается к Богу чаще. Не только когда пистолет как бы поставят, но когда даже просто деньги кончаются. Если первый обращается к Богу в беде, то второй обращается к Богу в нужде. Это уже чаще. А еще когда развивается вера, то он обращается к Богу не только, когда деньги кончаются, но ему просто интересно о нем больше знать. Любознательный называется. И третий — это тот, о ком вы говорите, который постоянно о нем только и думает. Так если вы спрашиваете, как чаще о нем сделать так, чтобы чаще о нем помнить, да, то это вопрос увеличения веры. Увеличения веры. То есть молитва — это важная вещь, но это не единственная вещь, с помощью которого мы можем влиять на то, чтобы наше сознание улучшалось. Но мне трудно это объяснить. Вот действительно, с этой точки зрения, если мы живем... А вопрос такой, что если по ведам, то если человек грешил в прошлой жизни, да, то в этой жизни его судьба, это отражается на его судьбе. Поэтому все рождаются разными, и разные события, неприятные, приятные происходят. Это прошлая жизнь, да, говорят, судьба. И часть поступков мы нарабатываем в этой жизни, это как-то совмещается. И вопрос был такой, а если реинкарнации нет, как говорят другие религии, то как же тогда это объяснить? Но насколько я вообще не специалист в других религиях, честно скажу, вот мне уже объяснили, что они специалисты, я это уже всем говорю, что они специалисты. Вот, но я слышал про первородный грех, что Адам и Ева как-то согрешили, и теперь все их потомки, они за этот грех и расплачиваются. Вот так я слышал. Если мы берем христианскую религию, то вот я такое слышал объяснение. Поправьте, если я не прав, то там именно так объясняется, да? Адам и Ева согрешили, и теперь вот извините, вы должны за них, за их грех сейчас страдать. Кто-то почему-то больше, кто-то почему-то меньше, но на всех как-то разумно разделили. Вот. Ну вот так объясняется. Как в исламе, я не знаю. Вот, но веды говорят, что душа рождается не один раз, и поэтому прошлые поступки сказываются на нашей судьбе сейчас.
2: Вопрос. Мы знаем, что Бог справедлив, да, за наши плохие поступки идут дальше последствия. А в чем милосердие божественное происходит?
0: В чем милосердие? Очень замечательный вопрос. Но... Вот смотрите, очень хороший вопрос вообще, спасибо. То есть понятно, что Бог справедлив. И тут сколько положено, столько и, извините, придется отсидеть. И веды говорят о том, что милосердие Бога проявляется в том, что Он посылает сюда своих близких спутников и приходит сам. И говорит, давай вот так вот вести, тебе же лучше будет. Понимаете, да? То есть, когда судья сидит, да, вот судья судит вас, и ну, вот уже ваше преступление, ну, как бы незнание не освобождает. Но его милосердие проявляется в том, что он посылает сюда своих близких спутников, своих слуг, сыновей. И эти сыновья своим примером учат, как жить так, чтобы было и тебе хорошо, всем хорошо, и Богу было хорошо. Которые учат любви. И вот в этом его проявляется милосердие. Если бы он был не милосерден, то тогда мы бы никогда в жизни отсюда бы даже мысли такой не приходило бы, что как-то можно жить по-другому. Потому что если судить, один святой в своих молитвах говорит, если судить меня по справедливости, то у меня нет шансов, но я взываю к твоему милосердию. И вот как раз святые и сыновья Бога, они учат вот этой вот личностным свойствам Бога. О Боге как о личности говорят, о Боге как о любви говорят. Чтобы мы могли вот так к Нему обратиться. И в этом проявляется милосердие Бога через святых. Поэтому таких святых называют таким титулом «Его божественная милость». Видели, там на книгах написано? Всегда спрашивают, а чья это Его? Ну, Его. Его. Это Его божественная. Не то, что это Бог. Это Его божественная милость. Его Бог. Милость Бога проявляется в том, что такой человек рассказывает нам о том, как полюбить Бога. Поэтому такой титул есть.
1: У меня вопрос такой. Я слышала, что если человек еще не крепок в вере, достаточно, да, то ему нужно как-то по-особому, если хочет молиться за кого-то, то нужно подобрать какой-то определенный тип молитвы. Не просить там благополучие или там, чтобы у человека много работы была. Есть какая-то универсальная молитва, которая позволяет помочь человеку, но при этом, так скажем, я просто слышала, что если молишься именно так вот, прося материальность плавно, то какой-то бред нам послушаешь. Вот какая есть молитва универсальная, чтобы он был помочь человеку?
0: Вот смотрите, вы противоречите сами себе.
1: Я знаю, да.
0: Вот вы говорите, что просить о материальном, да, нельзя, а хотите помочь человеку. А от чего вы хотите, чтобы человеком было?
1: Чего хочу?
3: Чтобы все с ним стало.
1: Чтобы он нашел путь к Богу.
3: Ну, это хорошая вещь.
0: Если вы об этом попросите, это не является каким-то материальным молитвой. Так и попросите.
1: То есть это будет лучше, нежели чем просить у него материальных.
0: Чем просить, чтобы у него машина была, квартира. Лучше, да. Это лучше. Это лучше. Можете прям по-русски говорить. Так вот общаться. Еще может быть редкая возможность.
3: Не рождаться больше.
1: Нет, это понятно.
0: Но вас вот спрашивают, если... Спрашивают, что вот несем женщины и девушки, да, они несут судьбу своей матери. Ну, в принципе, Адама и Евы, то есть с Евы все началось. Вот. Но веды говорят, что это не то, что вы судьбу своей матери несете и не повторяете судьбу своей матери, а вы родились у нее потому, что у вас такая судьба, что чтобы ее отработать, вы появились как раз у этой матери. То есть мать, она не виновата. Виноваты вы. Так что, во-первых, это не ее проблемы, это ваши проблемы. Вот. А как их решать? Ну, тот же самый способ. Праведная жизнь. Праведная жизнь. Вы меня спасаете просто.
1: Еще вопрос такой. Вот, я знаю, что у дедов там говорится о том, что если женщина выходит за праведного мужчину, то он возносит ее к Богу. А как может женщина сделать так, чтобы ее ребенок вместе с ней вознес в конце жизни?
0: Ну, воспитать его правильно.
1: Ну, то есть просто привести любовь к Богу,
3: да.
1: И сказать, чтобы она стимулирует свой путь, но...
0: Это разные, потому что, смотрите, а мужчина берет ответственность за женщину, он старший, да? И что он делает, она разделяет с ним, потому что она подчиняется ему. Вот. Но ребенок подчиняется матери до определенного возраста. После этого, ну, вот эта связь, она разрушается. Понимаете, да? Но я не могу сейчас возраст сказать. То есть до какого-то возраста там есть какая-то точная цифра, я не помню. И до этого возраста ребенок не несет ответственность за свои поступки, а за эти поступки несут ответственность их родители, его родители. Но после этого это теряется. Вот. И если ребенка воспитать, пока он от вас зависит, то, ну вот в Шримад Бхагаватам приводится пример, история о Друве Махарадже. Был великий царь, и в 5 лет, ну там целый, как это, детектив был целый, детектив. И этот 5-летний мальчик неожиданно был расстроен своим отцом за того, что тот не позволил ему сесть на трон вместе с ним. И он отправился в лес. Обычно 5-летние дети так не делают. Но это был такой не по годам зрелый ребенок. Вот он пошел в лес и стал совершать поклонение Богу, аскезы стал совершать. И в результате он достиг успеха. За короткое время он был очень решительным. Поэтому его называют Друва. Друва значит решительный. Когда человек решительный в духовной практике, то результаты не заставят себя долго ждать. И когда он достиг успеха, и Господь забирал его домой, в духовную реальность, он спросил, а как же мама? Он говорит, обернись. И он увидел, что она летит за ним. Поэтому если ваши дети станут праведными, то они вас не забудут. И в Индии до сих пор дети — это пенсия. Там нет пенсии. Представляете, нет пенсии в Индии. Подумайте только об этом, да? Их пенсия — это дети. Вот. И не только для этих родителей, да? Дети совершают ритуалы, разные обряды для того, чтобы благо шли на их предков, предки там. Когда у них там кончаются в раю денежки, да? Ну, это еще не рай, это не духовный мир. Вот, когда на высших планетах, говорится, кончаются у них на Гавайях кончаются, им надо посылать по карте. Вот, должен кто-то посылать. Вот такая ответственность. Поэтому родители очень любили своих детей. Не поэтому, а вообще. И дети не забывали о них.
4: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Всему нужно учиться. Я должен понимать, что если я помогаю в какой-то деятельности, я становлюсь соучастником этой деятельности. Поэтому я должен понимать последствия. Я должен прослеживать результат. Поэтому трактаты не рекомендуют так просто давать деньги. Потому что деньгами человек может распорядиться как угодно. Если человек не заслуживает доверия, то он деньгами неправильно распорядится, вы будете отвечать за это. То есть не стоит алкоголику давать деньги, если он просит. Потому что он опять напьется, и будут только проблемы. Всех еще кого-нибудь зарежет. То есть если к вам подходит человек и говорит, дайте, пожалуйста, нож, мне нужно на 5 минут, то лучше попросить. У меня был такой случай. Мы снимали квартиру и потеряли ключ. И после лекции мы вернулись домой, час ночи, поздно вернулись. Закрыта дверь, что делать? Дозвониться ни до кого невозможно. Смотрим, дверь простая, деревянная. Ну, подумаем, сейчас с монтировочкой поденем, дозайдем, потом, ладно, отремонтируем замок. Ну, что делать? Ночью на улице же ночевать. Бывает. Мы пошли по соседям, нам никто не дал. Ни монтировку, ни топор. Ну, дайте, ну, дверь нужна. Никто нам не дал. Ни один из соседей. Пришлось плечом вышибать. Плечом вышибли. Не дали. И, в принципе, правильно сделали. Час ночи, говорит, дайте, пожалуйста, топор. Они были правы. То есть, может быть, они не учились этой науке, как давать пожертвования, но в час ночи давать пожертвования топором никто не решился. Бывают такие ситуации смешные, да, вот попадаешь, не знаешь, что делать. Но... если мы реально знаем человека, мы уже можем более делать ответственные выводы. Если мы реально знаем человека. То есть, что такое разум? Разум — это видеть, чем все закончится. Разум — это видеть последствия. Поэтому, если я последствия не вижу, лучше подумать, лучше расспросить, лучше разузнать. Лучше отложить свое действие. Потому что невидение последствий — это деятельность слепую. Это иллюзия. А значит, последствия могут быть какие угодно, в конце концов. До самых тяжелых. То есть, дали топор, действительно, ночью. Бог его знает, чем это все закончится. Потом оказывается, что это твой топор, ты его дал, уже соучастник. Да действительно так. Поэтому, конечно же, думайте всегда, что вы даете, кому вы даете, зачем вы даете, чем все закончится. Поэтому это не просто так, да, вы ушел. Нет. Это должно быть спланированное действие. Спланированное действие. Поэтому раньше этим всегда занимались профессионально. Каждый богатый человек, он занимался какой-то благотворительностью. У него была там... он либо кормил, либо ночлежку делал, либо еще что-то, либо храмы строил. То есть занимался этим профессионально, у него были люди, которые этим умеют заниматься. То есть это отдельная область. Область отдельного знания. Если мы что-то хотим сделать, нужно этому научиться. Поэтому если мы хотим благо принести, благо не так-то просто принести. Благо — это тоже деятельность. А любая деятельность требует обучения, требует профессионализма, требует времени, планирования какого-то. Мы к этому слишком просто подходим, так свысока. Какая проблема сделать пожертвование? Нате. Да не так просто, на тебе, потом проблемы. Поэтому сейчас люди делают слишком просто пожертвования, и они быстро прекращают заниматься добрыми делами. Потому что результат противоположный. Чувствуют сердце опустошение, неудовлетворенность, боль. Проблемы приходят, карма приходит за необдуманные поступки. Поэтому планируйте все, думайте, смотрите на результат. Почему нет? Почему нет? То есть, если уж хотите кому-то дать на еду, человек говорит, дайте мне, пожалуйста, на еду. Скажите, пойдем, я тебе куплю. Пройдите с ним. Посмотрите, купите ему. Скажи, ешь? Какая проблема? А так, дайте денег, чтобы я сам купил еду, это уже может быть обманом. Мир сейчас очень хитрый. Поэтому хотите помочь, помогите, но сделайте так, чтобы это была действительно помощь. А не такое, не обман. Потому что если это будет обман, то вы будете чувствовать неудовлетворенность. И на уровне кармы будет.

проблемы вот с высыханием внутри жизни у детей. Помните, мы вчера с вами говорили, что когда зачинается ребенок, река его жизни, то есть русло, к которому должна течь его психическая энергия, уже проложена. Оно проложено у нас с вами уже, знаете, на сотни жизней, на сотни тысяч жизней вперед. Уже. Понятно? Это уже. Нам просто об этом не знаем. Мы смотрим 50-ю серию фильма, но уже следующие 50 уже сняты и записаны на диске. Мы просто об этом не знаем. Поэтому основная задача родителей в воспитании детей заключается определить, в каком направлении должна течь река их жизни. Если родители не прилагают к этому усилий, то они наносят, совершают над ребенком самое большое насилие, которое только можно совершить. И пример, например, ну, пример возьмем такой. Например, ребенок талантливый художник. Он рисует, вот прям с детства рисует очень красиво. Ему нравится, он все время рисует, все рисует. Небо рисует, соседний дом рисует, маму с папой рисует, все рисует. Но родители, предположим, они же знают, что ну, на картинах много раз заработаешь. Много не заработаешь. А ведь жизнь для чего нужна? Для того, чтобы деньги зарабатывать. Чтобы потом жить, когда заработаешь. В результате они такому ребенку говорят, что ты не будешь художником, не будешь. Ты пойдешь юридически. Там за одну консультацию 2000 рублей платят за 40 минут. Ты понимаешь, ты понимаешь, вот картину, которую ты год рисуешь, ты продашь за 5000, ну за 10. А тут 40 минут и 2000 как с куста. Ты понимаешь или не понимаешь? Ребенок говорит, я не понимаю, ты дурак. Ты ничего не понимаешь в жизни. Вот вырастешь, ты нам еще спасибо скажешь. В результате что происходит? Они ломают ребенка, они ставят плотину на реке, на русле, которая ему предначертана судьбой. И что происходит? Река жизни этого ребенка высыхает. И есть признаки высыхания реки жизни, которые у ребенка проявляются в его характере. И я вам сейчас их перечислю. Симптомы высыхания реки судьбы у детей. Первое – вялость. Ребенок становится вялым. Он не болеет, но он вялый. Неактивно. Второе. Усталость. Дети вообще не должны уставать. Дети, знаете, как должны жить? Бегать, уснул. Проснулся, бегать, поел, бегать, опять уснул. Вот это правильно. Это означает, что рука жизни течет, куда надо. Дальше. Отсутствие концентрации внимания. То есть ребенок не может сосредоточиться. Дальше. Снижение аппетита. Следующее. Рассеянность. Следующее. Отсутствие интереса к учебе. Следующее. Капризы. Следующее. Упрямство. Следующее. Не хочет слушать родителей. То есть отказывается слушать родителей. Следующее. Разочарованность. Во всем разочарован. И на следующем этапе возникает погружение в иллюзию. В иллюзорный мир. Так как родители закрыли ребенку истинный мир, то есть они закрыли ему возможность тем быть, кем он хочет, кем ему предначертано, он создает иллюзорный мир для себя и живет в нем. Это уже называется, да, шизофрения. И этот мир где находится? В компьютере, в компьютерных играх, где еще может находиться? На улице, знаете, он может находиться в наркотиках, в пьянстве, в разврате, где угодно. Понятно? Ребенок так или иначе будет себя реализовывать, но он будет себя реализовывать извращенно. Потому что его возможность правильной реализации была перекрыта кем? Его же собственностью.

0: вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.

Это играла молитва Брахмы Господу. Каждый стих заканчивался Гобиндам Ади Пурушам, Господу, который защищает всех живых существ, изначальному Господу я воспеваю хвалу. Ади Пурушам, изначально Господь. Вот. Рад вас всех видеть. Это молодой парень поет, который 8 поколений людей до него, его родственников пели о Боге, жили в святом месте. Нандус тоже ездит сейчас в Россию, концерты дает такие удивительные. Его зовут Биту Малик. Так мы с вами говорим о трудностях жизни. Сегодня думал о том, чем же отличаются трудности, которые возникают по судьбе, от несчастья. Трудности, которые возникают по судьбе, это трудности. А несчастье — это несчастье. Когда человек любые трудности имеет, и он думает о Боге, он не несчастлив, не несчастлив. Я видел примеры людей, которые находились на грани ухода из жизни с тяжелыми заболеваниями. У меня есть один наставник, его зовут Бхактитирта Свами. Он был один из царей Нигерии, и он занялся духовной практикой в моей духовной традиции. И он заболел раком, меланомой. И этот рак начал съедать его организм, ничего не помогало ему. И он писал книги о том, как служить Богу в это время. Он написал книгу также о том, как уходить из жизни правильно. Он уходил из жизни и писал книгу о том, как правильно уходить из жизни. У него много учеников. Он давал наставления в это время. И он ушел из жизни с молитвой. Он не был несчастлив, хотя он сильно страдал, он не двигаться не мог, у него все тело болело уже в конце. Он всегда улыбался, служил своим ученикам. Таким образом, когда человек живет для Бога, он не может быть несчастлив. Он всегда счастлив. Даже когда очень тяжело, он всегда счастлив. Но человек, который имеет неправильное представление о жизни, он даже, может быть, у него должна быть хорошая жизнь, хорошая судьба, но он несчастлив. Потому что человек, который, искорка, которая летит от солнца, она не может разгораться, она гаснет всегда. Таков закон. Должен лететь солнце. Лететь солнце означает против своих желаний. У нас есть желания в жизни какие-то. Они нас тянут, манят куда-то. А надо

Желание признания, признак того, что ты считаешь себя творцом, деятелем, правителем, что ты что-то создаешь. Вот это желание признания, признак того, что ты что-то осознаешь, и это всегда означает неполноценность. Вот когда человек хочет, чтобы его прославили, это значит, он чувствует свою неполноценность. Потому что когда человек знает, как правильно, он не хочет, чтобы его прославляли. Все происходит по милости старших в этом мире. Дело в том, что путь деградации — это наш путь. Это тот путь, который мы идем сами. Для этого пути не нужно никого, достаточно просто нас самих. Путь прогресса — это не тот путь, по которому можно даже хоть один шаг самому сделать. Это путь, в котором всегда человек все делает только по милости старших. Только по милости старших. Потому что душа, она в этом мире так запуталась, что ей самостоятельно не вырваться из плена. Вот это вот желание личного счастья — это плен, который нас... Ну, нам не надо никаких цепей в этом мире. Для того, чтобы нас здесь держать, нам не надо никаких цепей. Достаточно просто вот этой одной цепи. Я хочу быть счастливым. Все, это цепь, которая разрушает всю судьбу человека. Я хочу быть счастливым. Эта сила постоянно живет в нас, она манит нас к радостям этого мира. Манит. Мы не можем от них отказаться. По факту, вот вчера был спектакль про пьяницу. Он почему деградировал? Только по одной причине, что он хочет быть счастливым. Нет другой причины, почему он пил. Потому что, когда у человека наступают трудности в жизни, ему только два варианта. Или он забывает про себя и молится Богу, или он спивается, или там как-то уходит из нормальной жизни. Потому что трудности невозможно пережить просто в обычном сознании. Они всегда невыносимы для каждого человека. Единственный способ избавиться от трудностей — это войти в состояние служения. То есть думать о Боге постоянно. Очень трудно вот эту истину понять, что все происходит по милости. Потому что часто мы даже никогда эту милость не чувствовали. Когда не имеешь наставника, когда не имеешь отношения со старшими, то трудно понять, что все происходит по милости. Кажется, а я приехал сюда сам на этот фестиваль. Вот. Я сам решил. Ну, это факт. Но для того, чтобы сюда приехать, надо было что-то послушать, какие-то лекции. Вот. А те, кто лекции читают, сами это по милости делают. Потому что если бы не было старших, мы бы не получили это знание. Знание же передается кем-то. Оно не просто свалилось на голову. Таким образом, духовная энергия передается по милости. Интересно знать, что Господь, когда приходит в этот мир, Он никогда не показывает себя как Бог сразу. Он принимает ученическую позицию. У каждого воплощения Бога есть, как ни странно, учитель. Хотя Господу не нужен учитель. Даже Бог показывает, что нужен учитель. Если мы возьмем летописи всех как бы воплощений Бога, всегда есть учитель. Но мы не знаем об этом ничего. Мы думаем, что Бог, Он ничего нам от такого не должен показывать. На самом деле, Господь показывает, что без старшего нет в этом мире ничего, никакого развития, никакого прогресса. И по факту, весь путь человека к прогрессу означает путь к чистоте. Есть два пути. Один путь к мечте, а другой к святости. Это разные пути. Когда человек идет к мечте в жизни, то он хочет себе счастья всегда. Ну что такое мечта? Это желание счастья. Когда человек идет к святости, он забывает про себя. Когда человек идет к мечте, он постоянно думает о себе только, о своей мечте. Так? И она его гложет. И она ему кажется святой, это его мечта. Когда человек живет мечтой, он чувствует святость. Ему кажется, что это свято, а мечта.

Но это путь деградации, на самом деле. Хоть и кажется, что это святой путь, но это путь деградации. Есть еще путь к святости, когда человек забывает про себя и видит перед собой образ святого человека, образ священного Писания, святого имени Бога. Это удивительный путь, потому что в это время самое лучшее качество у человека просыпается. У него просыпаются самые лучшие способности. Он становится очень вдохновленным человеком. Видите, показали историю ведическую. Все эти истории не выдумка. Это взято из священных писаний. Человек просто произнес те слова, которые ему сказали. Понимаете? И он избавился от мук ада и встретился с Богом там и так далее. Просто произнес слова, которые ему сказали. Он даже не понимал, что произносит по факту. Просто тараторил их как-то. Эти слова были произнесены мудрецом. И этот мудрец спас его судьбу таким образом. Это удивительно. Нарада Муни — это величайшая личность нашей Вселенной. Он имеет также свою судьбу. Он был в прошлой жизни, в одной из жизней, рассказывается в Шримад-Бхагаватам нескольких жизней Нарада Муни. В одной из жизней он был... Он был вайшнавом, занимался серьезно духовной практикой. И из-за неправильного отношения к старшим он потерял эту возможность и родился Гандхарвом. Но тем не менее он родился Гандхарвом. Гандхарвы — это те, которые постоянно поют, как ангелы. Родился ангелом, который поет постоянно. И он воспевал славу Господу. Он участвовал в одном спектакле, в котором он должен был играть вот, для прославления Бога. И собрались великие мудрецы, чтобы смотреть спектакль. Но на этом спектакле он влюбился в одну Гандхарвини. Вместо того, чтобы мудрецов прославлять, он ей выделил очень большую роль в этом спектакле. И как бы он был режиссером спектакля. И он как бы получил спектакль не на ту тему был. Не в ту сторону. Мудрецы это почувствовали, поняли, что он осквернен, этот человек не в правильном сознании находится. И тогда его прокляли родиться на земле. Он родился в прошлую эпоху, вот такую же, как у нас сейчас. Эпоха называется «Век раздоров». Смотрите, все ругаются, спорят постоянно друг с другом. Есть 3-4 эпохи на Земле, как 4 сезона. Первый сезон — это золотой век, когда все живые существа верят в Бога, все святые рождаются только на Земле. Потом серебряный век, когда уже принципы религии начинают страдать. Потом дальше бронзовый век. И последний век, в котором мы живем, каждая эпоха длится много лет. То есть самая последняя эпоха длится 432 тысячи лет. Мы живем 5 тысяч всего. В конце эпохи идет разрушение, частичное разрушение мира. Как потоп, говорят, вот это вот еще не скоро. То есть мы 5 тысяч лет всего в этой эпохе живем с лишним, а она длится 432 тысячи лет, эта эпоха. А предыдущая длилась в два раза больше, а до нее еще на 432 тысячи. И самая первая эпоха 432 тысячи умножить на 4 была, длилась столько. Первая эпоха считается весной Вселенной, вторая — летом, третья — осенью, четвертая — зимой. Мы сейчас живем в зиму Вселенной. И вот в прошлую зиму Вселенной, 2 миллиона лет назад, жил... Родился мальчик, который был проклят родиться на земле, вот в эту эпоху деградации. Шримад-Бхагаватам описывается эта эпоха, что там были такие же заводы, как здесь. Такие же заводы были, фабрики и так далее. Все то же самое, понимаете? 2 с лишним миллиона лет назад. Хотя по современным версиям, ну, современный человек родился максимум 150 тысяч лет назад.
Но 20 с лишним миллионов лет назад в Шримад-Бхагаватам описывается история Нарды Муни, мальчика, который жил с мамой просто в той зоне, где была Индия. Он там жил, потому что там описывается сезон дождей. Описывается, что он в Гималаи пошел молитву совершать. Он пошел на север в Гималаи. Север означает в Индии Гималаи, да? Пошел на север, попал в Гималаи, значит, он жил в Индии. Вот. И а также описывается сезон дождей. Сезон дождей бывает в тех странах. Итак, он в сезон дождей, он жил с мамой, без отца. Отец, видно, ушел из жизни как-то, они жили вдвоем. Мама очень сильно была привязана к этому мальчику, к Нарде. И она... Ну, вообще его тогда не звали Нарда, это уже следующая жизнь его. И этот мальчик, он был, имел несколько качеств всего. Он был очень молчаливым, он стремился к духовному, попусту не разговаривал. Он был очень смиренным и очень склонен был служить старшим. И его мама, она была уборщицей в духовной школе. В Гурукуле, духовной школе, где образовывали детей, давали им духовное образование. Видно, это было начало Кали-юги, то есть раньше, чем у нас. Тогда еще были духовные школы. Этой эпохи было начало. И этот мальчик, он обычный, просто рос. И у них в доме остановились несколько мудрецов, которые... Сезон дождей преподавали в этой духовной школе. Это были необычные люди. Это были очень возвышенные, духовно развитые люди. И этот мальчик, он прислуживал им, и они ему рассказывали о духовной жизни. И один лишь раз всего они разрешили ему попробовать остатки их пищи. Когда он съел эти остатки пищи, все его грехи растворились. Он очистился от всех грехов. И он обрел духовную силу, духовное знание. Буквально через несколько месяцев, когда они ушли, они дали ему также молитву, как он должен поклоняться Богу. Когда они ушли, через несколько месяцев его маму ужалила змея. И по тем правилам, которые были в той культуре, он должен был созвать людей, и чтобы произвели обряд погребания, и должны жечь. И дальше он должен был остаться в этой культуре и принять старших каких-то, жить в монастыре или еще как-то. Но он был настолько привязан к этим мудрецам, что он даже не стал делать обряд погребения. Он просто оставил маму в доме, она оставила тело. И он поджег дом и пошел на север, туда, куда пошли эти мудрецы, он пошел их искать. И он проходил поля, леса, заводы, фабрики. И остановился там, где в дремучей чаще, где были шакалы. Он понял, что это самое место для его медитации. В таком тяжелом месте, где невозможно жить. Он сел под деревом. Этому мальчику было 5 лет всего. Он сел под деревом, начал совершать свою молитву. Он постился, пил только воду. И в какой-то момент из-за его суровой аскезы Господь появился перед ним. Он увидел Господа. Это удивительно. Господь воплотился прямо перед ним, появился. На несколько секунд. И он вошел в такое состояние духовного счастья, что он забыл про все. Он вышел из своей медитации, открыл глаза. Он сначала в медитации видел Господа в сердце.
постоянно, видел его в сердце. В этом заключается вера. Часто люди говорят, что такое вера, как верить в Бога. Сначала человек видит святость в своем сердце. Он видит ее как представительство святого человека. Он видит в своем сердце святого человека. Фактически он видит того, кто является зеркалом Бога. Святой человек или Священное Писание, или Святое Имя является зеркалом Бога. Он видит зеркало Бога. А потом дальше это зеркало превращается в самого Бога. То есть он сначала видит святого человека, а потом постепенно начинает видеть Бога в сердце. Человек должен идти к святости в своей жизни. И этот мальчик, он в конце концов увидел Бога в своем сердце, а потом он увидел, что Бог из сердца исчез. И он от удивления открыл глаза и увидел, что он ушел из сердца для того, чтобы предстать перед Ним. Он услышал голос Бога, он ощутил аромат Его тела, и он увидел Его форму. Он вошел в состояние необыкновенного транса духовного. Волосы на теле встали дыбом. Его начало трясти от счастья. Слезы полились из глаз. И Господь, оказавшись перед ним, через некоторое время исчез из глаз. Этот мальчик не находил себе места. Он не знал, что теперь делать. Он был в жуткой разлуке. Он хотел видеть Бога Господа, ему больше ничего в жизни не хотелось. Тогда Господь, чтобы смягчить бремя его разлуки с ним, он сказал ему: «В этой жизни едва ли ты сможешь увидеть меня вновь, потому что те, кто не очистились до конца, и те, кто не обладают полным знанием о духовной жизни, не имеют права видеть Бога». Он сказал: «Но ты в следующей жизни встретишь меня и никогда не будешь со мной разлучен». Дал ему обещание. Но этот мальчик таким образом, он дальше побрел по миру, ожидая ухода из жизни. И говорится в Шримад-Бхагаватам, что смерть пришла к нему, как вспышка молнии. То есть он не боялся смерти, он ее ждал. И когда она к нему пришла, то он ушел из жизни. И он не просто ушел из жизни, а он ушел из этого мира вообще. То есть он обрел духовное тело. Мы все имеем духовное тело. Но духовное тело скрыто за грехами. Для того, чтобы в духовное тело попасть, нужно очиститься от всех грехов. А грехи все — это всего лишь нежелание думать о Боге. Это наше отступление от пути к Богу, от пути, от любви к Нему. Создает все разные виды грехов. Все грехи — это просто наше желание жить для себя, и все. Итак, этот мальчик, он обрел духовное тело. Ну, уже взрослый человек, он оставил тело, когда обрел духовное тело, и он обычно, когда Вселенная перестает существовать, она имеет тоже свой срок существования. Все живые существа, они уходят в тело Бога в сонном состоянии, то есть они засыпают и уходят в тело Бога. Но правитель Вселенной остается жив, и он уходит к Богу не в тело, а уходит общаться с Ним. А потом, когда это всю ночь Вселенной, когда проходит ночь Вселенной, день Вселенной наступает, тогда он возвращается назад. И вот эта вот душа в духовном теле, она вместе с правителем Вселенной пошла общаться с Богом. А потом, когда наступил день Вселенной, в духовном теле этот великий мудрец, который может выходить из-за пределы Вселенной, путешествовать в духовном мире, он сам выбрал себе служение, спасать живых существ в этом мире. Это самый возвышенный праведник, он является пятым сыном Творца. Он родился на заре Вселенной, и до сих пор он путешествует по всей Вселенной и дает знания, появляется перед живыми существами неожиданно и дает им духовное знание.
Так появился Нарада Муни, великий преданный Бога, великий, самый великий святой нашей Вселенной. И я вам расскажу сейчас одну из историй, как Нарада Муни спасает живых существ. Был один разбойник, который убивал очень много людей и грабил. И он обладал огромной силой, никто не мог с ним справиться. И у него было целое поселение, его родственники, жена, дети. Они жили в лесу, жили на те богатства, которые он грабил постоянно, каждый день кого-то убивал. И этот бандит, он как-то занимался своими делами, и он встретил Нараду Муни. Нарада Муни решил проявить на него свою милость. И он ему сказал, Нарада Муни, что... А он сияет, знаете, он необыкновенная личность. Его невозможно оторвать глаз. И этот тоже бандит, он так удивился, такая личность перед ним предстала. И она ему простые вещи начала говорить. Нарада Муни начал говорить, что твои родственники ведь в ад с тобой не пойдут за то, что ты делаешь. Они просто пользуются твоими богатствами, но они не согласны будут идти в ад. Никто не возьмет на себя твою ношу. Все, что ты делаешь, за это ты сам будешь отвечать. Он говорит, я не верю, мои родственники все любят меня. Он говорит, ну сходи, спроси их всех, а потом возвращайся. И этот бандит побежал домой, он пришел к жене и сказал, я тут граблю, убиваю, это же все греховно. Ты будешь делить со мной мои грехи? Она говорит, я не убиваю, я не буду. Я что такого плохого делаю? Я живу с тобой, ты мой муж, ты как бы меня содержишь. Он пошел к своим родителям, они то же самое сказали своим детям. Никто не захотел делить с ним его грехи. Когда он отрезвел, побежал назад к этому священнику Нарада Муни и спросил ему, что ему делать. Нарада Муни ему дал молитву. Он сел и начал молиться. Совершал молитву, не обращая ни на что. Его жена пришла к нему, села рядом. Тоже начала молиться. Его жена оставила тело, ушла из жизни. Он продолжал молитву. Он хотел уйти в молитве из жизни. Его тело начали есть муравьи потихоньку, термиты. И они сделали муравейник над его телом. И этот муравейник начал сиять и светиться. В это время пришел Нарада Муни. Он разбил муравейник. Этого мудреца звали Валмики. Валмики переводится муравейник. Валмики — это так духовное имя Володи Слепцова. Тоже в прошлом делал какие-то плохие дела. И вот духовный учитель так назвал. В честь этого мудреца. Этот мудрец потом, Валмики, он обладал такой духовной силой, что он сел и по благословению Нарады Муни начал писать Рамаяну, когда еще ничего не началось. А закончил он Рамаяну, когда она закончилась. То есть все события происходили, а он их описывал параллельно. Он сначала описал, как должна была возникнуть Рамаяна, и она возникла таким образом. А потом, когда она возникла, он продолжал ее описывать. И потом он заботился о детях Рамачандры, Господа Рамы. Это великий мудрец Валмики. По милости Нарады Муни он обрел такую духовную силу. Другой великий мудрец был убийцей животных. Он убивал животных так зверски, что он их всегда убивал так, чтобы они мучились, они не умирали сразу. Он шел, убивал дальше, дальше. Он убивал больше, чем ему нужно для жизни. Просто ему нравилось, как они дергаются. Ему нравилось видеть боль. И когда Нарада Муни это увидел, ему было нестерпимо на это смотреть. Он пришел к этому охотнику, начал ему проповедовать.
И охотник в знак благодарности решил ему пожертвовать шкуру оленя. А Ардемуни, которому ничего не надо, на духовное тело он не кушает, не пьет. Вот. Ну, Ардемуни взял эту шкуру оленя, потому что это была благодарность этого человека. Он таким образом служение святому человеку оказал. И святой человек ему дал служение, дал ему повторять имена Бога и ходить вокруг дерева, священного дерева Туласи. И он начал это делать, это служение. И через год Нарада Муни опять предстал перед ним. Когда этот человек увидел Нараду Муни, он прибежал к нему, упал ему в ноги, начал плакать и все признаки духовного транса проявил. Но когда он бежал к нему, то он на цыпочках как-то странно передвигался. И Нарада Муни увидел, что он не наступает ни на одно насекомое. Когда он начал с ним разговаривать, оказалось, что этот человек уже давно не охотник. Он вообще никого не ест и не убивает. Он питается простыми кореньями и живет как отшельник в лесу. Таков результат общения со святым человеком. Есть еще одна удивительная история. Был такой святой Харидас Такур. Этот святой, он настолько был возвышенным, что он спал всего 2 часа в сутки и остальное время повторял имена Бога. И постоянно он ходил от дома к дому, и он рассказывал людям: ничего не меняйте, не меняйте свою веру, пожалуйста, вставайте в своей вере. И рассказывал им, как надо верить в Бога, он давал им правила духовной жизни. Это самый вдохновенный для меня пример. То есть я следую Харидасу Такуру. Я хочу так же себя вести. Но я не способен, конечно, так жить, как он жил. И Харидас Такур, он... Некоторые завидовали ему. И один вельможа направил к нему очень красивую женщину, проститутку. Ну, очень красивую женщину. И она пришла к нему в лес, он сидел в лесу. И она вывела его из состояния молитвы и сказала: «Пожалуйста, я хочу быть с тобой, я тебя люблю». Начала танцевать перед ним, очень красиво. И он смотрел на нее, повторял молитву и сказал ей: «Я должен закончить свое молитвенное правило, а потом мы с тобой пообщаемся на эту тему». Так как он свое молитвенное правило заканчивал всегда глубоко ночью, она не дожидалась. Она уставала и ложилась спать. Она просыпалась, он опять уже молился. И так прошло 3 дня. Она все время, она выполняла задание своего начальника. И все время танцевала перед ним все это время. И ждала, когда он закончит молитву. Не дождалась, ложилась спать. Так 3 дня. За 3 дня она очистилась от всех грехов. На 3-й день, когда она услышала его молитву, слезы полились из ее глаз. Она начала кланяться ему и раскаиваться в том, что она так, ну, в своих грехах. Тогда он открыл глаза, посмотрел на нее и сказал: «Я остался в этом лесу только для тебя. Я знал, что ты придешь. Я знал, что ты придешь, но я чувствовал так, что ты чистая душа, обманутая этой жизнью. А сейчас иди, продавай все свое имущество. Иди, приходи на это место. Люди поддержат тебя, не оставят тебя в голоде, в холоде. Приходи на это место и живи здесь, молись. Поклоняйся дереву Туласи, молись. Думай только о Боге». Она пошла, продала все свое имущество, пришла на это место, села, начала свою молитву. И люди приходили к ней за наставлениями, кормили ее, давали ей возможность жить таким образом. Я вам привел несколько примеров, их тысячи на самом деле, таких примеров, когда по милости святого человека человек обретал духовную жизнь и избавлялся от всех страданий, обретал духовное тело в следующей жизни, уходил в духовный мир. Это единственный путь в этом мире, как надо жить. Все остальное — это наша иллюзия, наша мечта. То, чего мы хотим здесь в жизни, это все просто сон, ради которого мы из жизни в жизни живем. И не дай Бог, этот сон станет слишком уж материальным. Если нам сильно захочется квартиры, значит, мы родимся животными, которые будут все время рыть норки. Если нам сильно будет хотеться кушать, мы жвачным животным родимся в следующей жизни, будем кушать, наедаться.
Потому что тело, которое человек получает, предназначено для удовлетворения его желаний. В Ведах говорится, какое бы желание человек не испытывал в своей жизни, в следующей жизни он обязательно 100% этого достигает. Чего бы человек не хотел в своей жизни, в следующей жизни он этого обязательно достигает. Если мы не высыпаемся, надо отдохнуть, пожалуйста, тело медведя. Полгода спим, полгода бодрствуем. В человеческом теле невозможно полгода спать. Медведь полгода спит без проблем. А есть еще мишки, коалы такие в Америке. Они вообще, у них все классно в жизни. Они висят на дереве, вот так одной рукой держатся. И самая вкусная в мире пища, которая только есть, у них прямо перед носом растет. Это листики этого же дерева. Так Бог устроил. И они такие балдежные, они так висят, балдеют. Это так классно. И когда им надоедает спать, они открывают глаза, и перед ними, перед носом самая вкусная пища. Они ее поели, опять спят, лежат, висят. Экстаз. Это самое лучшее, что можно мечтать в этом мире. Жить там, где самая лучшая пища, и постоянно наслаждаться райской погодой. Там нет зимы, в этом месте, где они живут. И они постоянно висят и кушают листики, самые вкусные на свете. Им никуда не надо спешить. Кому понравилось, поднимите руку. Ну, значит, вам придется родиться мишкой, это в следующей жизни. Выспаться. Если хочется летать, вот я иногда во сне летаю. Лечу. Летит, летит, летит поток усталый. Летит и на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Мне

0: Можно попасть в тело птицы. Я, похоже, в одной из жизней прошлых был в теле птицы, потому что я летаю по ночам иногда. Лечу и лечу без проблем. Долго лечу. Классно. Полет — это такое чувство классное, ничего не надо. Я наблюдал за птицами, она летит, летит, иногда раз, крылья сложит, падает, такая, потом раз, опять полетела. Классно, вообще ни проблем нет. Наслаждаются жизнью, как хотят. Можно так лететь, можно так, можно перевернуться, там, попадать чуть-чуть. Классно. Наслаждаются движением. Кому понравилось, поднимите руку. Можно птичкой родиться в следующей жизни. Самая высокая мечта. Высота, высота. Видите, у нас есть мечта. Мечта — это то, какую форму жизни мы получим в следующей жизни. Если девушка думает о мужчине, значит, она родится мужчиной в следующей жизни. Мужчина здесь думает о женщине, родится женщина. Каждый получает ту форму жизни, о чем он думает. Поэтому в ведах называется тонкое тело или психическое тело, наша психика называется телом желаний. Тонкое тело меняется в течение жизни, грубое тело остается прежним, оно как каркас, в котором мы живем, но тонкое тело меняется. И мы можем видеть, что некоторые люди уже похожи на свинью в этой жизни, хотя в человеческом теле. Так или нет? Если вот лицо похоже на свинью, человек такой вот, осталось только начать хрюкать. Но это значит такие желания просто, и все. Мы можем видеть, что некоторые люди похожи на козлов, другие на баранов, на собак, да, есть люди похожи. Это уже трансформация тела. А иногда человек просто ест мясо животных каких-то определенных, потому что он привязан к этой форме жизни. Понимаете, даже целые нации, они склонны есть тела определенных животных и рождаться в телах этих животных. Можем видеть, что, допустим, евреи любят куриц, похожи на куриц. Украинцы любят свиней, похожи на свиней. Как нет? Да? Вы уже не любите, да? Вы предали Украину. Сало предали, сало. Вы предатель. Я был как-то в Киеве на телевидении центральном, и мне передача была про вегетарианство, и мне сказали, про вегетарианство нет проблем, про сало ни слова. Про сало ни слова. Одна женщина, 2 месяца я читал семинар по питанию, я по 2 месяца раньше лекции читал. И в конце, через 2 месяца, одна женщина встала, ну я понимаю, что мясо вредная пища, но сало-то, это же не мясо. Кто-то похож на баранов, кто-то на козлов, кто-то на рыбу. И рождается в следующей жизни в этом теле, соответственно. Но если мы хотим побыть похожи на людей, лучше мясо не есть. Лучше отвязываться от плоти. Лучше это вот желание плоти оставить. Это не человеческое желание. Это не то, что люди должны делать. Итак, жажда славы, почести и гордыня – это желание быть Богом. Это 3 желания быть Богом. Это полная деградация. Когда человек встает на этот путь, шансов нет развиваться духовно. Если человек хочет, чтобы его прославляли, если человек хочет иметь статус какой-то сильно высокий в обществе, его туда тянет, манит, у него больше нет никаких идей, интересов. Если человек гордится собой, есть несколько вариантов гордиться. Вообще есть 6 достояний, которые принадлежат Богу все. Слово «Бхагаван» или «Бог». Слово «Бог» на санскрите звучит «Бхагаван». «Бхагаван» переводится «обладатель богатств». «Бхага» означает «богатство», «ван» — тот, кто обладает. «Бхагаван» — это обладатель богатств, Бог. У него 6 богатств, 6 достояний есть. Он самый красивый, он самый богатый, он самый отреченный, Он самый знающий. Он самый сильный. Он самый знаменитый. Он самый могущественный. По-моему, все, да, я перечислил? А? Даже больше, да? Ну, что-то, значит, я лишнего сказал. Значит, повторил что-то, по-другому назвал. В общем, есть шесть достояний, и все эти шесть достояний, они становятся причиной гордости, если человек присваивает это себе. Вот, например, женщины часто гордятся своей красотой. Но красота, красота женщины — это всего лишь отблеск энергии Бога. Женщина просто пользуется этой энергией для того, чтобы построить свою личную жизнь. На самом деле красота женщине принадлежит. Есть очень легко это доказать. Если красота принадлежит женщине, значит, женщина должна на всю жизнь остаться красивой. Но она теряет красоту. Даже она не каждый день такая же красивая, как вчера. Вчера была красивее, сегодня меньше красивая. Даже красота меняется каждый день. Не то, что уж совсем с возрастом она теряется. Женщина теряет красоту с возрастом. Таким образом, красота принадлежит Богу. Но если женщина гордится своей красотой, она теряет разум. Она не способна понять, что такое духовная жизнь. Можем видеть примеры женщин, которые очень цинично себя ведут в жизни. Они позируют своим телом перед камерами, голым и так далее. Ведут себя безобразно. Это признак того, что они, ну, как бы гордятся собой. Они поклоняются своему телу. Это ужасно. Для женщины это путь деградации. Торговля своим телом, пока оно красивое. Когда некрасивое, что будешь делать? Натягивать кожу на уши, делать моложавый вид. Так у нас сейчас есть молодухи 65-летние. Это результат неправильного мышления просто. Все. Конечно, женщина должна следить за своей красотой, должна быть красивой, должна следить за собой, потому что благочестие женщины уходит в красоту. Чем более женщина благочестива, тем она красивее. Красота для женщины — это сила, с помощью которой она решает все вопросы в этом мире. То есть у женщины есть две силы основные, женские. Это доброта, это естественная женская склонность быть доброй. Доброта и красота. Доброта — это красота тонкого тела женщины, а красота — это красота грубого тела. То есть красота и красота — это два достояния женщины. Женщина должна быть доброй, должна быть сострадательной, чуткой, мягкой, ласковой. Это все качество доброты. И она должна быть красивой, потому что красота дает возможность жить в гармонии в этом мире, дает людям гармонию. Поэтому должна стремиться к красоте, она не должна пренебрегать своей красотой. Но если она считает эту красоту своей собственностью, то она становится гордой и пренебрегает людьми, которые окружают. Это очень опасное заблуждение. Следующее богатство — это богатство. Богатство — это подарки Бога. Когда человек имеет силу, он сильная личность, он может привлечь средства в свою жизнь. Это сила разума. В основном это сила разума. Разумные люди, они очень трудолюбивые, они очень расчетливые, они очень внимательные, они способны, ну, много чего понять, они способны управлять людьми, считать и так далее. Все эти качества, они дают возможность человеку копить деньги и использовать эти деньги для того, чтобы опять они создавали деньги и так далее. Так люди могут накопить огромный капитал. Но если этот человек начинает гордиться своим богатством и требовать почести к себе, тогда, несомненно, в этом случае этот человек теряет свою судьбу. Фактически это означает, что он считает себя Богом. Когда душа начинает считать себя Богом, это значит, что она достигла максимальной степени деградации. Это страшная ситуация, в которой человек не может ни думать о Боге, ни слышать о чем-то совестливом. Ему неинтересны священные писания. Он теряет возможность развиваться как личность, духовно развиваться, теряет возможность. Поэтому, говорится, сложнее слону войти в угольное ушко, и легче слону войти в угольное ушко, чем богатому обратиться к Богу. У него все есть, зачем ему нужен Бог? У него все классно. Но в следующей жизни он не будет опять таким же богатым. Почему? Потому что богатым остается тот, кто деньги использовал по назначению. Деньги предназначены для того, чтобы сделать этот мир счастливым. На самом деле вы должны знать, что деньги или богатство – это энергия супруги Бога. Даже есть такое воплощение Бога – Вишну. А его супруга – Лакшми. Слово «лакшми» в Индии и «деньги» — это одно и то же. Вот у нас называют «деньги». Деньги — это супруга Бога. Энергия денег — это супруга Бога, энергия супруги Бога. И человек, а супруга Бога — это мать живых существ. Это мать всех, понимаете? То есть энергия достатка — это энергия матери Земли. Это энергия матери, которую нужно использовать для служения людям. Но если человек как хомячок только в щеке, он не хочет свое богатство использовать для того, чтобы развивать духовность в стране, образовывать детей, кормить нищих, лечить людей и так далее. Если он не хочет этого делать, то несомненно, этот человек деградирует до глубокой нищеты в следующей жизни. Обычно такие люди идут в ад прямиком. Потому что если человек получает много денег, это значит, на него есть какой-то расчет. Бог на него рассчитывает. Но если человек при этом не оправдывает ожидания, в этом мире никто нас не будет за уши тянуть. Веда объясняет, что все живые существа имеют свободу выбора. Мы свободны, что выбирать. Мы можем выбрать наказание или знание, одно из двух. Если человек выбирает знание, он и учится жить правильно, и тогда он становится смиренным. Но если человек выбирает страдания, значит, он делает то, что хочет. А хочется всегда в денег. Понимаете, в этом мире всегда хочется шести вещей. Хочется быть ни от кого независимым. Это отречение, неправильное использование отречения. Хочется быть богатым, хочется быть самым красивым. Хочется быть могущественным, могущественнее всех. Хочется быть самым смелым, отважным. Понимаете, это все качество Бога. Когда человек обретает эти богатства, Бога, богатство, Бхагаван, богатство. Когда он обретает то, что положено иметь Богу, и он начинает своим это считать, это называется гордость. Что такое гордость? Это разруха. Есть одно слово на санскрите, которое указывает на то, что человек совершил грех. Это слово называется апа-радха. Радха — это имя супруги Бога. А есть еще одно слово — радана. Радана означает бескорыстное, любовное служение, в котором человек забывает себя. Помните, вчера на спектакле там говорится о том, что одна секунда общения с тем, кто служит Богу, не желая думать о себе. Так? Вот это называется состояние сознания, в котором человек служит Богу, не желая думать о себе совсем, забывая про себя. Называется радана. Рада — это супруга Господа, которая не помнит себя, она служит все время Богу. А радана — это состояние, которое по ее милости приходит в сердце человека. А есть еще апа-радха. Апа означает отклонение. Отклонение от того, что супруга Господа делает. На земле жило великое воплощение Бога, его звали Рама. Рама означает «всерадующий». У него была супруга Сита. И Равана — это демон, который украл Ситу у Господа. За что и был уничтожен. На самом деле он не мог коснуться даже Ситы, он как бы иллюзорную Ситу украл. Там на это есть история, почитайте Рамаяну, все об этом узнаете. Вот. Но суть этой истории заключается в том, что когда я думал, зачем это все написал, зачем это Господь это все показал нам, я не мог понять причину. Зачем нам думать о том, что супругу Господа можно украть? Оказывается, мы все воруем супругу Господа. Мне один мудрый человек это объяснил. Он сказал, что мы все хотим денег для себя. Мы все хотим своровать у Господа его энергию, понимаете? Жадность до денег – это как раз и есть желание эксплуатировать то, что принадлежит Богу. Все деньги принадлежат Богу, они нужны для того, чтобы этот мир сделать счастливым. Они нужны для того, чтобы заботиться, помогать. И по факту Бог ведь не против для того, чтобы мы эти деньги тратили на поддержание себя, для того, чтобы у нас все хорошо было в жизни, для того, чтобы была нормальная судьба, нормальная жизнь. Есть тысячи свидетельств и доказательств того, что так надо жить. Допустим, вот перед вами читает лекции Олег Сунцов. Он нигде не работает, монах. Но у него есть средства на жизнь. И не то, что монастырь ему дает эти средства, это он сам кормит монастырь. Он читает лекции, люди приносят деньги на эти лекции, он их отдает туда, в монастырь. То же самое Владимир Слепцов, он тоже монах. И ему никто не содержит. Никто ему не дает деньги на то, чтобы он ездил. Он ездит по всей стране. Знаете, сколько нужно денег на поездки? Постоянно иногда надо на самолетах летать, большие расстояния. Люди кормят его, дают ему деньги. Он ни в чем не нуждается. Он в голоде не живет. Мой духовный учитель... Он родился в Индии, в религиозной семье. Родители верили в Бога, их родители тоже. И он 24 года принял отречение от мира. Родители его хотели женить, и он был очень смиренным. Он не хотел жениться, но он был очень смиренным, молился Богу все время. И когда наступил день свадьбы, то невеста сбежала со свадьбы. Он очень красивый на самом деле человек. Непонятно, почему она сбежала. Он красивейший, у него красивейшее лицо, он очень красивый человек. Но она не пришла на свадьбу, это был позор. Для него это было знаком, что надо принять отречение. Он 24 года принял отречение. А в 30 с лишним лет он уже стал духовным учителем. 35, что ли, 36 лет. Сейчас ему шестой десяток. Он ездит по всему миру, читает лекции, дает людям знания. У него больше 20 тысяч учеников по всему миру. И он строит храмы в Индии. Ему столько денег жертвуют, его никто не содержит. Ему столько денег жертвуют, что он строит храмы один за другим. Представь, сколько денег надо, чтобы храм построить. Почему ему Господь дает столько денег? Потому что для того, чтобы Бог дал деньги, для этого надо просто иметь чистое сердце, и все. Этого достаточно вполне. Если у человека чистое, возвышенное сердце, его обязательно возьмут на работу. А если человек посвятил свою жизнь Богу, то Бог будет заботиться о нем. Это же рискованно так жить. Вот кто из вас готов так жить? Ехать в какое-то другое место... Ничего не имеешь там, ни зарплаты, ничего, никаких гарантированных доходов. И ты просто веришь, что Бог даст денег. Готовы? Это сейчас, может, вы так готовы. Пару раз проедете, Бог же будет испытывать, он может голодным оставить на весь день. Но это так, к примеру, вам сказал, что люди, которые убиваются из-за куска хлеба, это просто наказанные люди. Они несчастные, потому что они не понимают, для чего жить. Как только человек начинает молитву читать, думать о Боге, у него меняется окружение. Знаете, как меняется достаток человека?
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

в наш век мы не можем как бы пользоваться обычной йогой, вот этой технической йогой. В наш век необходимо пользоваться бхакти-йогой. Есть йога любви. Учимся любить. Учимся направлять свои чувства на истинный объект. Нужно найти истинный объект и общаться с ним. Сначала любовь к Богу, говорится во всех писаниях. Сначала любовь к Богу. Потом мы сможем полюбить человека. Найти истинного человека. Истинного спутника жизни. Он необходим каждому. И мужчинам, и женщинам. Редкие люди обходятся без этого. Но у них есть прямые отношения с Богом. Это редкость. Но они факт есть. Но в основном нам нужна семья, близкие люди, отношения. Вот эта любовь человеческая очень важна, потому что она возвышает наш ум, нашу культуру, чувства, разум, деятельность. Все зиждется на этой любви, на этих отношениях, на этой расе. И вот когда мы идем путем жертвы, вот тогда мы испытываем настоящую духовную связь. Потому что мы изначально души, мы не тела. Тела можно использовать потом, когда оно портится, можно выкинуть просто тело. А вы чувствовали себя так когда-нибудь, что вас использовали и выбросили просто? Чувствовали? Да, вот видите, так может быть с телом. И очень часто так происходит. Но душу не обманете. Вы не можете душу эксплуатировать или обмануть. Искреннюю душу обмануть невозможно. Истинная йога заключается, чтобы начать духовную деятельность внутри своего сердца. Живя вот в этом теле, мы также должны знать, что же делать мне как душе. Как общаться с людьми как душа. Как заниматься деятельностью как душа. Что ж такое душа? Чем же она занята вообще? В материальном теле она ничем не занята. Нечего ей тут делать.

Вы никогда так не знакомитесь друг с другом на дискотеке, верно же? Здравствуйте, здравствуйте. Какая у вас длина кишечника, простите? Нет, вам никакого нет дела ни до кишечника, ни до состояния сердца или печени. Это уже потом узнаете, что ваш партнер немножко болен, у него что-то с печенью. Это уже потом. И причем неожиданность, это как-то вы не ждете этих вещей вообще. А само собой вы ждете, что должно работать, само собой вы этим пользуетесь, не должно быть никаких сбоев. И вот когда возникает сбой, вы задумываетесь о жизни, правда же? Боже мой, что же с ним делать, с этим делом, с этой печенью? Раньше не замечал, все было нормально. А сейчас мне что-то нужно думать об этом, что-то делать. Поэтому иногда болезни, вот что-то с этим телом, когда происходит, нас толкают к чему-то новому осмыслению жизни. Также мы гордимся чем? Внешним видом гордимся. Ну, чем-то мы всегда гордимся в нашем теле. Что-то мы скрываем, а чем-то гордимся. Есть что-то в нас красивое, мы это показываем. Есть что-то некрасивое, мы скроем там волосами или одеждой, или как-то еще, или нанесем макияж. Мы так поступаем обычно. С этим телом, в принципе, у нас всегда есть какая-то проблема. Может быть, мне хотелось бы иметь другую форму нос, знаете. Ну, а что я могу? Ну, у меня такой картошка, ну, что делать? Приходится смириться с этим носом, ну, все. И так далее. Может, я хотел еще чего-то. Может, я хотел быть великим чемпионом мира по акробатике, я не знаю, когда-то. Может, я хотел быть космонавтом. И много-много есть желаний, которые я не могу выполнить, потому что у меня вот такое тело, какое есть. Я рылом не вышел, как говорится. А бывает, он вышел рылом. И очень хорошо вышел рылом. Его и туда приглашают, и сюда. Он в центре внимания, и на нем кожаная куртка, ему деньги дают. Есть люди, это хорошая карма называется. Это тело. Тело с хорошей кармой, но привлекательно. Никаких усилий для заработка он практически не делает. Такие способности, такая фактура, что деньги сами приходят к нему. Есть разная карма. Есть люди, рождаются больные, есть здоровые, есть красивые, есть некрасивые. Это разная карма. Не душа. Душа к этому никакого отношения не имеет. Именно поэтому мы говорим, что любить нужно учиться. Душа – это и есть любовь, это и есть ее деятельность.

А если есть те энергии, которые отделяют нас от нашей природы собственной? Энергия гнева, энергия жадности, энергия зависти, претензия к другим. Это же реально все. Мы же не идеализируем, правильно? Мы же все люди, у всех это есть. Какой смысл делать вид, что этого нет, изображать из себя хороших и правильных, когда в сердце реально эти силы живут, действуют и являются мотивирующими для нас. Мы действуем, исходя из этого. Иначе бы мы здесь на земле не рождались, если бы это было не так. Правильно? Здесь рождаются именно такие. И вопрос тогда звучит, есть эта полнота, это наше естественное состояние, это наша норма. Как говорят, я был бы рад начать с нуля, но до нуля надо доползти. Вот это вот состояние полноты, это наше естественное состояние, это наша точка отсчета, наша нулевая точка. Естественным образом мы находимся, природа, естественное состояние, помните, вчера Энвер Измайлов говорил, естественное состояние природы, гуна благости. Природа – это в том числе и наше тело, это часть природы, наша психика. Естественное состояние – это полнота, это счастье. Но мы ее утратили, мы утратили это понимание. Есть определенные энергии, которые нас отделяют от этого. Как есть солнце, оно сияет, это счастье. Есть облака – это вот эти самые осквернения в нашем уме. Поэтому для нас вопрос звучит вот как. Когда мы говорим «от тебя до счастья 17 минут», о чем это? Это о том, что, с одной стороны, показать реальность этого процесса, когда из любой точки можно продвинуться в эту сторону, в эту полноту, войти с ней в контакт. Это, знаете, как вот определенное правильное инвестирование. Вот у вас есть какая-то сумма денег, если вы вкладываете в правильные проекты, приходят проценты и позволяют вам вкладывать еще больше. Да? Если вкладываете в неправильные, у вас деньги уменьшаются. И вот это вот состояние, о котором мы сейчас говорим, оно сродни вот этому процессу. Мы уже понимаем, как вкладывать в правильные процессы. Как правильно инвестировать эту энергию? Служить, заботиться. То есть настоящее служение возможно только из этой полноты. Если это не полнота, означает, есть уже определенные тонкие, определенные, как это, вторичная выгода. То есть, ну, внешне я вроде как служение совершаю, а на самом деле у меня есть некоторые тонкие ожидания в отношении тебя, потому что я сам несчастлив, потому что я сам не полон. Я действую, я не могу это игнорировать, эту реальность. Настоящее служение совершается из полноты. Процесс, который усиливает эту полноту, это служение. Да? Замкнутый круг. И поэтому нужно вначале вот этот кредит где-то взять этот кредит, научиться, что это такое. И как это нужно делать каждое утро, когда мы просыпаемся. И вот, ну вот какая карма там за ночь вышла, какие мы проснулись, получится у нас вообще или не получится, кто знает. И поэтому утреннее время, утренняя практика, она направлена именно на то, чтобы настроить свое сознание правильным образом, чтобы войти в эту полноту, войти в этот контакт с самим собой, со своей духовной природой, почувствовать. Это опыт не ментальный, это опыт, ну, это опыт эмоциональный. Этот опыт энергетический, этот опыт состояния, переживания в данный момент. Это то, что мы чувствуем. Какой смысл убеждать меня, что я сыт, если я голодный? Это точно так же ощущается. Поэтому наша с вами сейчас задача ключевая на оставшееся сегодня время и на завтра вот этот вопрос решить с этой полнотой. Как в это состояние входить? И тогда утренняя практика, о которой мы с вами говорим, она является естественным следствием. Да? Это утреннее время направлено на то, чтобы совершить это действие, внутренний шаг в полноту и уже из этой полноты молиться Богу, строить отношения с другими людьми, служить, заботиться о других. Это то, что будет усиливать это состояние счастья.

Say it now,

человека есть отношения, он тогда и живет дольше, он более счастлив, да? Уровень счастья выше. Если у человека отношений нет, все эти факторы, все эти параметры, они снижаются. Там дедушка, это есть такая площадка TED Talks. Слышали, наверное, про нее. Вот он как раз доклад делал на этой площадке. Четвертый руководитель, он поделился этими данными. Очень интересные данные, и они очень точно коррелируют с тем, что говорят ведические тексты в отношении этой энергии счастья. Энергия счастья извлекается из отношений. И когда мы с вами оказались в одиночестве на этой яхте, да, мы это очень четко осознали сейчас в своем воображении. Но вроде как да, вроде как из отношений, с другой стороны, у меня же сейчас есть отношения. У меня же вроде как есть там жена, муж, друзья, родственники, да. А где счастье? Может быть, это не отношения тогда? Как, что такое тогда отношения? Вопрос. Что такое отношения тогда на самом деле? Если есть отношения, значит, есть счастье. Если мы, ну не любые, да, ну не любые, какие-то, в чем-то есть какая-то фишка, которая отношения переводит в категорию счастья. И здесь ответ заключается только в одном. Настоящие отношения, они вскрывают нашу настоящую природу. Наша природа в том, чтобы бескорыстно любить, служить, отдавать без ожиданий. Да? Вспомните вот эти два самых ярких примера, которые показывает материальный мир. Первый пример – это любовь матери к своему ребенку. Второй – это пример, когда мы влюблялись сами. Влюблялись? Сами. Влюблялись? Вспоминайте вот этот опыт, когда были влюблены. Самую сильную влюбленность вспоминайте. И вспомните, что сопровождало это состояние. Что хотелось сделать для человека, в которого вы были влюблены? Все, чтобы что? Чтобы он был счастлив. То есть мотивация, да, в отношениях заключается в том, что я действую ради твоей радости. Я действую ради твоего счастья. И когда я вижу твое счастье, мое счастье увеличивается. То же самое с материнской любовью. Да? Ребенок в зависимом состоянии. Ребенок зависит от мамы. Мама служит ему. Что от него ожидать? Что от него взять, пока он маленький? Да? Но пока он растет, она служит, она заботится о нем. Она бескорыстно отдает свою любовь. И в результате вот это бескорыстное служение, оно эту энергию пробуждает. Оно эту энергию пробуждает. И получается, что ответ очень простой, и он звучит в лекциях. Счастье является следствием бескорыстного служения. Вначале нам нужно увидеть это в сфере горизонтальной, в сфере социальной, как мы эти отношения строим друг с другом. Если мы поймем, как этот принцип работает с людьми, мы еще пока даже с людьми не до конца понимаем, потому что слышали-то мы давно, что счастье в бескорыстном служении, а на практике реализовали далеко не все, потому что есть еще один затык. Есть один затык. И смотрите, логика нашего дальнейшего с вами разговора в чем? Если мы понимаем, как этот принцип действует с другими людьми, если мы сможем это, ну, получать это счастье, если мы научимся это делать, мы сможем этот принцип перевести тогда, то, что вы говорили, да, на высший объект любви, на Бога. Бог как личность, с ним возможно строить отношения, возможно бескорыстное служение. И тогда то счастье, которое проявляется из этих отношений, оно несравнимо со счастьем от человеческих отношений. И вначале нужно разобраться хотя бы вот

же говорить о человеческом проявлении религии, то тоже их четыре опоры, четыре как бы дхармы, четыре проявления дхармы. Религия — это милосердие, чистота, аскетизм и правдивость. Это говорится в Бхагавата Пуране, в первой песне. Все это можно назвать религией, но если этих качеств уже нет, вы должны тогда сказать, что нужно искать религию, нужно обновлять религию. Мы должны вернуться к чистоте, милосердию, аскетизму и правдивости. Но что же нам мешает это сделать? Да, мешают наши материальные привязанности. Сами мы связаны этим. Карма бандана, как шелкопряд в коконе. Мы не можем даже пошевельнуться. Мы скованы обстоятельствами, работой, семьей, представлениями своими, образованием материальным, чем угодно, невежеством. И для этого именно и нужен духовный учитель, наставник, кто помог бы нам выйти из этого запутанного состояния. Прежде всего, нужно освободить ум. Не пытайтесь освободить свое тело сейчас. Это невозможно. Оставайтесь там, где вы есть, говорится. Занимайтесь своей работой. Живите в своих семьях. Но теперь займитесь своим умом. Воспевайте имена Бога, медитируйте. Изучайте священные книги, философию, науку. Слушайте, что говорят духовные учителя. Пытайтесь распутать свои сомнения, заблуждения. Нужно победить свое невежество. Затем, когда человек победит свои сомнения, он станет сильным. Только после этого почувствуйте, что вы способны изменить свою жизнь. Не просто что-то принести в свою жизнь, как сувенир, а на самом деле изменить эту жизнь. Религия — это не просто какая-то национальная принадлежность, окраска или одежда. Нельзя называть себя религиозным человеком, если мы не живем согласно той или иной религии, тем или иным правилам, которые она предлагает нам. Поэтому, конечно же, нам необходимо научиться следовать каким-то возвышенным принципам. И постепенно, с опытом, такой человек, он начинает проявлять признаки высшего класса сознания, высшего уровня. То есть он способен заботиться не только о себе, о своей пенсии, но позаботиться о многих других людях.

и помочь освободиться им. Подобно тому, как если вы развязаны уже, можете развязать вокруг себя тысячи людей. Потому что просто у вас руки свободны, вы свободный человек, и вы способны это делать. Но если мы связаны, мы не можем помочь даже самому себе. Такие примеры. Поэтому религия — это не самоцель. К религии привязываться особенно не нужно, нужно привязаться к Богу именно. И с этой точки зрения смотреть на религию и смотреть на, вообще на жизнь человека, человеческую жизнь.

0: В Индии одним из таких естественных транспортов, особенно в тех районах, где, которые находятся на берегах рек, великих рек, индийские Ганги, Ямуны, Сарасвати, естественным средством передвижения являются переправы лодочные. Это очень большие лодки, путешествия я видел такие, в которых, может быть, поместится там 20-30 человек, которые просто в движение приводят шестом или веслами один лодочник. И однажды одна семья решила отправиться к своим дальним родственникам на свадьбу. Индийская свадьба — это значит минимум 3 дня и минимум несколько тысяч человек, то есть никаких ограничений в приходе гостей. И собрав подарки, нанеся благоприятные знаки на тело, одев украшения, женщины, мужчины, приведя себя в порядок также, нарядные отправились в эту деревню и должны были переправиться на лодке через реку. Время было уже достаточно позднее, смеркалось, но поскольку свадьба обещала длиться не один день, они надеялись, что лучшую часть, так сказать, празднования они застанут. И когда они пришли к берегу, они нашли лодку, договорились с лодочником о цене, все в нее погрузились, расселись, и пока большая семья занимала свои места, знаете, пока всех так рассадить, чтобы никуда не упал, чтобы лодка не была на один бок. В общем, долго это все, менеджмент занял время. Совсем уже стемнело. Когда все расселись, лодочник оттолкнулся шестом, и все отправились в путь. Хотя река не была в этом месте слишком широкой, почему-то путешествие затянулось. Лодочник все сильнее и сильнее, отчаяннее толкал шестом. Работал уже, выбивался буквально из сил. Но берега как не было видно, так и не было. К тому же стало совсем темно. И в конце концов уже забрезжил рассвет. Но лодка никак не могла причалить к берегу. И тогда удивленные, измученные, уставшие, непонимание в полном, гости, уже, так сказать, их весь пышные наряды немножко пришли в такое уже больше, более неприглядный вид. Сонные, не выспавшиеся. Когда взошло солнце, они сказали: «Мы приплывем когда-нибудь или нет?» — спросили лодочника. Он говорит: «Да я стараюсь изо всех сил, но что-то какая-то неудача, видимо, какое-то неблагоприятное положение планет. Сколько я не стараюсь, я никак не могу вас довести до места». И тогда один человек просто заглянул, как бы перегнулся через борт и сказал: «Уважаемый, ты бы хоть якорь снял». Ты хоть якорь отцепил. То есть в темноте этот человек не разглядел, на самом деле, в порыве энтузиазма, чтобы быстрее всех перевести. И в темноте он стал изо всех сил работать, прилагать усилия, но даже не догадался, что лодка стоит на месте. Это был такой советский вариант, как бы, этой истории, это о рассеянном, который жил на лодке.
1: Вашему вниманию лекция Виталия Карядина.
2: А что нужно для мужчины? Для мужчины важно быть нужным. Представьте, он, ну, как бы классный парень, все здорово, но он не нужен, как единственный. На него как бы не рассчитывают. Говорят: ты вообще вот единственный, кто может нашу там семью, меня вот выслушать, лучше вообще нету. Он чувствует, ну, сейчас меня могут вообще сменить просто и все, на какого-то более подходящего. Он не нужен, реально он не нужен. Он не единственный никакой вообще, не защитник. Его потребность не удовлетворяется в этих отношениях. Следующее, он должен быть свободен. Свободен. А что значит свободен? Свободен в своем выборе, он же мужчина. То есть, если он не свободен в семье, в своем выборе, куда пойти, там, куда поехать? То есть его вот этот вкус быть, ну, царем, это на самом деле не очень, ну, высокий пилотаж вообще, вот сам вкус таких отношений. Но у мужчин он есть просто. Мужчине нравится рулить. Кто-то рулит предприятием, где 100 тысяч человек, а кто-то рулит в семье. Но за это мужчина расплачивается тем, что он все это делает. И приносит домой все эти контейнеры, и выслушивает.
3: А когда на работе рулит всем, он может приходить домой и не хотеть рулить?
2: А если правильно построить отношения. Но, а это вообще, смотрите, никак не относится вообще. Просто на работе у него есть одни отношения, а дома есть другие, про которые мы сейчас и говорим. Они никак вообще не связаны.
3: То есть он не может себя там сам засасывать на этой работе, да?
2: Не понимаю вопрос. Может, более конкретно?
3: Ну, например, у меня, да, муж.
2: Так.
3: То есть он там майор, он в подчинении очень много людей. Угу. Он работает в колонии. Помимо подчиненных людей, у него еще и заключенные. И вот он такой встал, скачал, нацепил эту шапку, штаны, побежал. Все, шел он такой весь майор, 28 лет всего. А потом вот он прибегает, думал, вот это снимает. Вот так, в трусах такой, в голову залится. Ничего не хочу.
2: Ничего не хочу.
3: Да.
2: Вопрос, как сделать?
3: Вот его высасывают, морально, физически.
2: Надо поговорить с ним об этом. Ну, сейчас давайте мы коснемся этого вопроса. То есть, во-первых, реально, ну это жестко, то, что вы говорите. Это реально высасывает. Это же эмоциональная вообще такая нагрузка.
3: А я-то что должна?
2: Вот. Вот нужно пожаловаться. А я-то что? Вы работаете, кстати, нет?
3: Да,
2: нет. Ну, не работаете
3: свое
2: просто.
3: Дело.
2: Не работаете. Вот.
3: Не работаете?
2: Ну, зачем? Я вам расскажу. Знаете, вопрос, смотрите, не в том, чтобы сидеть дома. Вот, знаете, все, короче, я там послушала, там парень какой-то в очках приехал, говорит, мне надо работать. Все, я съела, короче, и сама стала таким у телевизора. Зомби. И не работаю. Нет. Идея такая, не нужно работать за деньги, потому что основу семейного бюджета создает мужчина. И когда он это чувствует, он включается, что реально от меня это зависит. И его за это благодарят. И он сам выбирает, как это сделать. Он чувствует это мощно. Но мне такая ответственность. Он включается, он сразу мужчиной становится, он мужает. Если женщина зарабатывает, то это ее личное на украшение.
3: Да.
2: То есть, причем может быть, что она зарабатывать будет больше его. Но она в какой-то момент может сказать, я не хочу. Я передумала. В этом месяце, да и вообще в этом году, я буду экибану собирать. Я решила вот как-то, ну так вот.
3: Мне кажется, мама может тронется умом, если я сегодня приду и так скажу.
2: Ну не надо, может быть, говорить. Пусть это будет.
3: Я прошу все что-то там.
2: Ваши маленькие секреты. Просто нужно много других шагов сделать до того, чтобы вы, ну как бы, прояснили друг с другом эти вещи. Как-то начали общаться, может быть, час в день. Начните с этого. Вы гуляете один час в день?
3: Нет.
2: Гуляйте. Перед тем, как бросить работу, гуляйте один час в день. Как это? Гулять. Надо больше гулять. Да, надо больше гулять. Вот. На чем мы остановились-то? Он свободен. И третий его принимает таким, как он есть. Ну, мужчины, они же разные все, да? То есть какой-то бывает мужчина умный, бывает какой-то он, ну, не очень большого такого ума, ну, как бы математику не знает, да, с физикой. Ну, реально, вообще у него там руки с плечей, все классно получается. Разные есть люди. Высокие, низкие, короткие, там, толстые, вот, говорливые и молчаливые. Вот. И очень важно принимать мужчину такой, какой он есть, потому что он не будет меняться под вас.
4: Не переделывать его.
2: Ну, вообще нет смысла. Да вообще никому не надо переделывать. То есть вот здесь вот сидят личности. И я личность. Вам нравится, когда вас реально переделывают? Заходит кто-то и говорит, а ну понятно, здесь подпилим, здесь подрежем, ну-ка пляши давай там. И будешь у нас там вот еще. Губы увеличим. Вообще, кто это? Иди-ка, дядя, отсюда. Ну как бы, зачем все это нам? Вот. То есть никому это не нравится. То есть, ну... Семья начинается с того, что мы просто принимаем человека такой, как он есть. И уважаем его такой, как он есть. Если хотите, знаете, я могу вам рассказать про ступени любви. Вообще, вам интересно, как отношения строятся, нет? Сколько сейчас вообще времени? Ну, время есть еще, 20 минут. Да. Любовь, да? Нам кажется, вот любовь. У кого любовь была в жизни? Поднимите руку. Че? Ну, классно. Вот. А мы сейчас разберемся, была ли любовь вообще.
3: Всю школу любви завтра.
2: Ох, классно, да. Вот мы сейчас разберемся об этой иллюзии, вот, которая охватила многих. Вот. И поймем, почему у нас бывают какие-то проблемы. Любовь или ступени любви, они состоят из 7 этапов. Ну, по крайней мере, так они описаны. Вот. И вы... Возможно, узнаете. Можете

0: счастливым. То есть он удовлетворит мои чувства так, что я буду чувствовать себя здорово. Возможно ли это вообще в принципе? Возможно удовлетворить ваши чувства? Невозможно. Говорится, что удовлетворить чувства, вожделение это называется, удовлетворить чувства, выполняя вот этих желания, это то же самое, что пытаться загасить костер, поливая его бензином. На какой-то момент он загасает, но потом он вспыхивает еще больше. Чем больше мы удовлетворяем свои желания, тем больше становится желаний. Неудовлетворенные желания вызывают привязанность. Так как это нельзя все удовлетворить, в результате возникает гнев. Гнев, который разрушает полностью жизнь. И следующий этап после влечения идет отвращение, или насыщение. То есть в какой-то момент в отношении мы чувствуем, что мы насытились. Все, ну вообще хватит. Ну как-то все пресно стало. Если это интимные отношения, знаете, вот так попробовали и так, и на подоконнике, и куда-то сходили. Ну вообще не оно. А вот где вот это все? Может кого-то еще найти? Может, ну что, там разные какие-то варианты бывают. Ну человек чувствует, все стало пресно, я наелся. Суп выставили, был голодный. Классно, там что-то плавает, вкусно, поели. Ну потом раз съели две тарелки, уже ну как-то не хочется. Ну все, я наелся. Следующий этап называется отвращение. То есть все уже, знаете, уже и следующая тарелка, это уже все вот так, оно назад пошло. И средний возраст вот этих вот, ну, как бы срок вот этих этапов, первых трех, это где-то год, два, три. И мы видим, что на этом этапе разрушаются те самые 80% семей. А из оставшихся 20%, я подозреваю, что 80% из оставшихся 20 не разрушаются по причине, что просто у людей какая-то безысходность, но уже квартиру в ипотеку взяли, уже как бы дитё родилось, а может и не одно. Да, я не чувствую, ну какой-то беспросвет, ну ладно, как-нибудь, свыкнемся. Потому что они думают, что то, что было вначале, это есть любовь. Это не любовь, к любви не имеет вообще никакого отношения. Это химическое соединение, вырабатывается серотонин. И я забыл какой-то, у меня там записано. Нет, несколько гормонов, они реально вырабатываются как химическое соединение. Серотонин, эндорфин и еще какой-то.
1: Дофамин.
0: Дофамин, допамин. Да, что-то такое, я не помню. Там у меня несколько, там еще записано. Там просто даже говорят, что можно сейчас взять анализ крови. И, ну, вот реально человек говорит, я влюблен. Берут анализ крови, да, реально у него зашкаливает. Ну, реально, да, можно понять. Это как наркоман. Знаете, дозу вкололи. Наркомания – это же то же самое. Наркомания – это когда человек искусственно себе вкалывает гормоны. Почему героиновая... Да, почему героиновая зависимость очень, например, тяжелая? Потому что блокируется естественный выброс этого гормона, который он заменяет. И человек потом, даже если он, например, перестал употреблять, он потом в депрессии всю жизнь. Ну, даже если он на уровне разума ходит там, ну, в какое-то общество, да, там, нет наркотиков, там где-то они сидят в кругу все. Он, ну, счастье очень мало ощущает, потому что, ну, это такая, это изменения в организме произошли на уровне химии, на уровне гормонов. Вот, и вот эта вот любовь, которую вы говорите, влюбленность, привлечение, это то же самое. То есть это впрыск естественный, пук, гормоны. Для чего это нужно? Ну, чтобы как бы запустить процесс, потому что, ну, так природой заложено во всех живых существ, не только в нас. Олени бегают за оленихами, там какие-то собаки постоянно под хвостом нюхают друг у друга. В этом, знаете, ничего высокого нету такого. И следующий этап, четвертый, который за этим возникает, он называется терпение. Терпение. И в этот момент люди понимают, я вижу, что этот человек, вот он в таких ситуациях он хороший, в таких ситуациях он плохой, тут он лежит там в носках, там, да, и в трусах. Ну тут он герой. А я его разный вижу, я просто терплю это. Терплю, потому что он меня терпит. Ну, это нормально. То есть я понимаю, это живой человек. И я знаю его со всех сторон. Терпение. Следующий этап – это выполнение своих обязанностей. То есть человек начинает думать, ну, он такой, это понятно. Но как я должен себя вести? И он начинает выполнять свои обязанности. То есть ошибка такая. На такие лекции, ну, приходят люди, да, и они, например, выписывают какая-нибудь лекция, там, 20.

0: обязанностей или качеств там, настоящего мужчины. Ну, есть такая у меня лекция. Человек слушает такую лекцию, она выписывает все. И потом приходит и мужу под магнит на холодильник. Ну что, тварь, видел? Вот. И потом получает удар сковородкой по голове. Вот. И ну, непонятно потом. Не работает. Лекции не работают. Лекции так, конечно же, не работают. Никакие книги так не работают. Почему? Потому что работает все только в одном случае. Если я понимаю, что это только для индивидуального использования. Мы не можем никому вставить свои мозги в голову. Я не могу вставить вам свои мозги в голову. Вы еще кому-то. Вы можете своим примером потом показать, как вы живете, какие у вас ценности. И это, что это здорово. По результатам это видно становится. Мы вообще можем кого-то учить только своим примером. Поэтому в семье кто-то становится лидером. Он берет и начинает делать правильно. Невозможно, знаете, находиться с человеком, который делает все правильно, и продолжать делать неправильно 20 лет.
1: Как нам это делать правильно?
0: А мы сейчас об этом говорим. Про обязанности. Человек начинает выполнять свои обязанности, как мы вначале говорили, есть права, есть обязанности. Он потому что знает, что правильное выполнение обязанностей породит мои права уже на что-то. И больше того, обязанности, они исходят из того, так, я знаю, как правильно, семья, она вот так вот строится, например, отношения с детьми вот так строятся. И если я хочу вот тот результат, который меня вдохновляет, я должен это сделать. То есть вот обязанности, они вот так выглядят. Я должен, потому что я знаю, какой результат я хочу достигнуть. Но если вы хотите зарплату, вам нужно работать. Ну, к примеру, вы знаете, какая это зарплата, вы на нее согласились, и вы это делаете. Если вы не понимаете конечной цели семейных отношений, ну или кто-то не понимает, то есть непонятно, что мы строим вдвоем, просто сожительство какое-то идет, то какова вероятность того, что будет классный результат в конце? Ну, то есть люди делают непонятно что. Цель они друг с другом вообще не проясняли. Они общаются, чтобы прояснить эту цель. Совместные ценности как бы не ясны. Да? Вот. Потребности не удовлетворяются в семье. Да? То есть женщина не чувствует себя защищенной, не чувствует близости, да? Не чувствует благодарности. Ну, подарили там какой-то этот бигуди подарили на 8 марта. Благодарность такая. Вот. Мужчина не чувствует, что он свободен, вот, ему говорят, что он чмо, вот, там еще что-нибудь. Он не чувствует, что он нужен, он не чувствует, что его вообще принимают. И ну, куда это все катится? Ну, куда там он идет, естественным образом. Мы видим вокруг огромное количество таких семей. Вопрос, что мы здесь находимся, потому что мы чувствуем, что мы не хотим быть там, в этом числе. Легко ли это изменить? Да легко. Нужно просто взять и подумать, а я вообще куда иду? Зачем? Вот первый вопрос я спросил, а зачем мы здесь все? Зачем? То есть, куда я иду? Какая у меня цель? Вот, и после того, как человек начинает выполнять свои обязанности, возникает следующий этап, который называется дружба. То есть, возникает настоящая близость только в этот момент. И эти этапы, они постепенно проходят. И вот там только возникает следующий этап, который называется любовь. В среднем длительность по годам для того, чтобы дойти до уровня любовь, где-то 12-20 лет.
1: Скоро.
0: 12-20 лет.
1: Вот.
0: Понимаете? И когда люди говорят, что ну, любовь была, прошла, ну, немножко не о том речь. Немножко не о том речь. Вот. И по поводу того, вот как вот эмоции еще, я хотел бы тоже такую рассказать штуку в семье. Дымоход называется. Рассказать? Вот здесь какие-то печки есть, да, тут у людей. Дымоход. Как работает печь дома? Там есть поддувало снизу, есть куда кидают бревна, ну, не бревна, дрова, поленья. Кидают. Есть заслонка вверху первая. Чтобы разжечь, да, нужно ее закрыть. Там какая-то, может, еще есть заслонка. Ну, дальше там технические подробности. У кого-то русская, у кого-то там не русская печь. И дым в этой печи от огня он поднимается вверх. И вопрос. Вот, например, у вас есть дети. А куда дети должны сливать свои эмоции? Кому?
1: Родителям.
0: А кому конкретно?
1: Маме.
0: В первую очередь. Ну, мама, ну, она не работает же. Она же с детьми. Вот, она же с детьми занимается. Она же не поручает воспитание своих детей какой-то тете Зине, у которой проблемы, она эти все проблемы транслирует на детей, орет их, поет каким-то киселем там отравленным. Вот. Это как на детей на помойку выкинуть просто. Я работаю. И, дорогой, а где дети там? Ну, мы работаем, мы их выкинули на помойку. Ну вот как-то так это все выглядит. Вот. Маме рассказывает. А мама, у мамы же свои проблемы в уме возникают. Тут беспокойство, тут вроде у нас денежков мало, тут еще что-то. Дети, тут кто-то описался, кто-то обкакался. Тут соседка вообще сказала, недобро посмотрела, залепила жвачкой нам глазок. Там еще что-нибудь. Кому она это рассказывать должна? Все?
1: Мужу.
0: А если она начнет это детям рассказывать? Все, они с ума сойдут. Ну, то есть, они не готовы психически, у них нет такой энергии переварить все эти эмоции мамины, истерики там. Но муж может это переварить. Муж может. Это его вообще обязанность, как мужа. Приходить и переваривать. И переваривать. И не то, что он реагирует. Слушает там через 5 минут, так, сейчас мы решим все это. Это, ну, это мужчины, кстати, когда они не понимают, как устроена женская психика, они так думают, что сейчас будет, называется, мистер, решаю все проблемы. Знаешь, кепка такая, там, мастер на все руки написано, там, он сейчас решит все эти вопросы, так, этому надо дать в нос, этой Зинке сейчас тоже дадим в ухо, там, машину сейчас поставим на ремонт. Не понимает, что женщину это вообще оскорбляет, ну, глубоко, то есть она понимает, меня просто не слушают. Мне надо не чтобы мне это все сделали, а чтобы меня сейчас выслушали. Вот, и мужчина принимает эти эмоции. Если мужчина начнет свои проблемы на работе, ну, к примеру, он руководит чем-то там таким страшным. Он приходит и начинает рассказывать. Тут вообще это вот, там вот это вот так вот. Это знаете, как все выглядит? Заслонку вверху закрывают, и в комнату начинает идти угарный газ. А знаете, что происходит, когда вот так вот угарный газ идет и полный дом людей? Знаете, что происходит? Что происходит? Полный дом мертвых людей просто. И вот то же самое происходит, когда угарный газ начинает эмоционально двигаться обратно в семью. Просто в какой-то момент эмоционально все трупы, они ходят просто вот такие. Ну, там, даже доброе утро не говорят. Просто, ну, мертвые. Они куда-то хотят свалить из этого дома подальше. Ходят на работу, спят, тут же заходят. Ну, сейчас есть еще планшеты, телевизоры, они просто там утыкаются в них. Книжки там, нет, общения нет. То есть первый, ну, показатель того, что это так происходит, нет общения. То есть реально семья не собирается, не играет в какие-то игры там, или там сыновья не приходят, не общаются. Это означает, что все умерли давно уже там. То есть, ну, они как бы на последнем издыхании, как зомби такие, отравленные вот этими ядами. Ну вот. Куда мужчина сливает эмоции? Классный вопрос. Куда?
1: Нет, мне кажется, на работе просто...
0: Ну, как правило, отец в этом возрасте, ну, он может принять что-то, но не всегда. На работе. Но если он только увольняться собрался, то можно на работе...
1: Нет, у меня просто уходит на работу, и там работает, в голове что-то переваривает с собой.
0: Психологом.
1: Не ходят мужчины к психологу.
0: Не ходят мужчины к психологу. Мужчина, он сливает старшему, наставнику. У любого мужчины должен быть наставник. Если у него нет наставника, это означает вопрос времени, когда он это все накопит и опять в семью вот это все выльет. Вопрос времени. Если наставник, это знаете, это может быть духовник, это где-то в церкви может быть, да, или в какой-то духовной традиции, где вы находитесь, я не знаю. Вот, это может быть соседнего гаража Петр там Иваныч какой-то, лет на 20 постарше такой. Это может и на работе кто-то быть. Но это кто-то есть. Кто-то, кого он очень сильно уважает, кто для него реально своей жизнью показывает авторитет, и кто для него пример. Ну вот так вот это работает. Сама вот эта система. Как только она нарушается, как только мама начинает рассказывать детям, все отравляются. Как только муж начинает рассказывать жене, вся семья отравлена становится. Вообще есть такое удивительное выражение, что муж, а вообще имеет дома, говорит только о трех вещах с женой. О том, как он ее любит, о том, что он для нее сделал, и о том, что он собирается для нее сделать. все остальные темы, они находятся под запретом. Табу просто. Нет смысла. Ну, что-то можно обсуждать, куда мы поедем. Но, опять же, это относится к тому, что мы собираемся сделать для тебя, дорогая. Ну, вот. Вот так вот. Может быть, по ходу возникли какие-то замечания, вопросы, конкретно, ну, к вашей жизни относящиеся?
1: Слушай, вы правильно говорите. Я на себе сужу. Я, да, пока не работала, меньше проблем было, больше гуляли, больше разговаривали. Но как-то вот все равно для меня охота найти как-то вот и работать, и совмещать. Очень много
0: претензий. Работать зачем?
1: Опять повторю, чтобы надо была своя денежка, и чтобы не так сильно зависеть. Ну и чтобы мужу помочь, да, наверное, еще.
0: А мужу вы не поможете этим? Вы смотрите, муж, вот, ну, предположим, вы зарабатываете 20 тысяч, муж зарабатывает 30, и вы думаете, если я буду зарабатывать 20, у нас будет семейный бюджет 50. В какой-то момент муж, понимая, что у нас мало денег, начинает зарабатывать тоже 50, и вы 20. Вопрос, может ли он реально донести эти деньги до дома? Нет. Его оштрафуют на дороге, у него ограбят гараж с инструментом. Да, да, да. Он сломает зуб себе, имплант какой-нибудь. Дети там, ну, что-то там обольют, и придется новые там пеналы купить. Вот так вот. Оштрафуют где-нибудь на работе там. Ну, то есть он, может быть, и деньги-то и донесет, но они в семье не останутся. И при этом, заметьте, времени нету, все работают целыми днями, как сумасшедшие вообще.
1: Я, например, хочу в своей семейной жизни, у меня это просто не то чтобы обида, у меня это охота, чтобы, например, я раньше не работала, сидела дома, детей, все сама, он вообще, он только деньги зарабатывал, приносил, да, гулял, слушал, все замечательно было. И теперь я хочу, что раз я вышла на работу, я требую от него, что типа, ты помоги мне с детьми, там, сделай уроки. Там,
0: то есть вы хотите партнерских отношений?
1: Ну, наверное, да.
0: Ну, просто я, смотрите.
1: Я часть моих обязанностей взял на себя.
0: Ну, и вы берете часть его обязанностей.
1: Да, да.
0: Ну,
1: у меня претензия к нему.
0: Это неплохо, если бы у вас росла борода, а у него грудь. Неплохо. Он бы поровну с вами кормил, вот, а вы бы бородой подметали улицу. Там, что там еще делают мужчины у вас? Я не знаю. Что-то делают. Вот. Вопрос. А учитывается ли в этом случае то, что вы женщина, а то, что он мужчина, не учитывается. Будете ли вы счастливы, замещая его в его обязанностях, а он замещая вас в ваших? Не будете.
1: Нет, он-то хочет, чтобы я и работала.
0: Конечно, он хочет. Вот мы сейчас проговорим. Смотрите, есть такое понимание. Мужчина никогда в жизни, я как мужчина это подтверждаю, не меняет то, что работает. Никогда мужчина. Вот мы едем на машине сейчас, да? Дворник там, ну, разболталось немножко какое-то крепление на правом дворнике. И он там, за стекло немножко заходит. Понимаете, да, меня? Так раз, а сейчас снегопад был. И он так раз и западает. И в какой-то момент я чувствую, что-то меня начинает это раздражать. В этот момент я встал и что-то, ну, там, завинтил какими-то плоскогубцами. Вопрос, почему бы не поменять вообще? Ну, это мне сейчас мысль приходит в голову. Это дворник. Так он же работает и так. Зачем? И ни один мужчина не меняет то, что работает. Женщина, она может поменять шторы дома. Обои. Вы видели когда-нибудь мужчину сумасшедшего в жизни, который хочет поменять дома обои? Он что, больной, что ли? Или что-то еще он хочет. Линолеум, да? Представьте, такой пришел, все, и решил поменять линолеум. Но если там нет дыры от снаряда, то он не будет ничего менять. Зачем? И вот если женщина работает, смотрите, она пошла, и он чувствует, а как бы нормально, пошла и не померла на работу. И он говорит, а слушай, а нормально, давай, вот здорово, работай, работай, вот будешь работать в семье, ну там теория какая-то сразу возникнет. Давай, давай, будет у нас больше, и поедем в конце как бы в Турцию, наверное.
1: Нельзя.
0: Ну, не поедем, конечно, но, наверное, поедем. Вот. Вот так вот это все выглядит. То есть, это глупости. Глупости, потому что результат будет катастрофический. Мы сейчас смеемся, ха-ха-ха, классно вообще. Результат катастрофический. Ну, отношения-то разрушаются при этом. То есть мы же, смотрите, в семью-то мы зачем пришли? Чтобы что, ездить в Турцию, заработать денег или что вообще? Какая цель семейной жизни? Или вы хотите там быть счастливой и раскрыться как женщина? А мужчина, чтобы раскрыться как мужчина? И чтобы дети были классные, пришли реально удивительные дети в эту семью, которые на примере своих родителей были воспитаны так, чтобы все потом сказали: ах, вообще супер. Так какая цель? У семейной жизни есть цель. И я хотел сказать, что есть два вида семей. Рассказать? А? Или закончим на этом?
2: Я так вообще хочу извиниться перед всеми. Мне надо бежать, у меня к двум. Дочь одна за хозяйку оставила. У меня к двум гости собираются.
0: Сколько нам нужно времени?
2: Нет, вы вообще можете оставаться сколько хотите.
0: Мне потом вам позвонить.
2: Да.
0: Хорошо.
2: Хорошо.
0: Да, нормально.
2: Все без обид.
0: Я позвоню, да. Так вот.
2: Просто внизу на вахту сдать.
0: Да,
2: девочки, с вами так поможете?
0: Да.
2: Извините, пожалуйста. Да?
0: Хорошо. Есть два вида семей. Я могу вам сложно сказать, как это называется на санскрите. Но так как я изучаю ведическую традицию, есть два вида семей. Одна называется грихастха ашрам. Ашрам – это прибежище или уклад жизни. А второй – грихаметха ашрам. И на вид они одинаковые, отличаются только целями. То есть зачем это вообще семейная жизнь создавалась? Все одинаково, также мужчины ходят на работу, дети рождаются, все вообще одинаково. То есть, но отличие вот в мотивах. В первой семье, в грихаметха ашраме, мы сейчас найдем название по-русски, аналог, отношения создаются, чтобы наслаждаться. То есть я партнера, ну или жену там, да, или мужа, подбираю такого, чтобы он меня наслаждал, мои чувства, самым наилучшим образом. И дети зачем там рождаются? Чтобы ими гордиться. Знаете, вот смотрите, у нас такие, ой, дядя мой, все, Петечка мой, да, их отдают куда-то в престижно, потому что, ну, здорово, это прикольно, потом ходишь и гордишься ими. Ну-ка, встань на табуреточку, спой нам песенку на английском. Вот, молодец. И все такие, о, классно. Вот. Мужчина должен много зарабатывать, конечно же. Вот. Ну, то есть, вот такие вот вещи. И что происходит, когда наслаждение уходит, ищутся другие, то есть, либо может даже поменяться муж. Ну, если это достаточно благочестивые люди, то не меняется никакой муж. Просто ищут способ, как лучше, еще дом больше обстраивается, там еще что-то. Но идея там одна – наслаждаться как можно больше. С детьми, мужем, то есть все это, каждым членом этой семьи, оно используется просто как способ мне насладиться. Но так как мы сейчас обговорили, что попытка уменьшить желания с помощью их реализации приводит к гневу в результате, потому что все наши желания реализовать невозможно. Аппетит, он приходит во время еды. Самые несчастные люди – это богатые люди, потому что у них такие проблемы в уме, которые деньгами-то решить уже нельзя. Я такую слышал историю от своего учителя, рассказывал к нему. В Москве после лекции пришел человек и говорит: «Мой руководитель, он хочет с вами лично пообщаться. А мы здесь не можем?» «Нет, здесь мы не можем лично». И выяснилось, что он в Москве, он долларовый миллиардер. Реально. И он говорит: «У меня проблемы». Он начинает рассказывать что-то. Проблемы. Проблемы такие. Отказывает печень. Никаких симптомов нет. То есть просто уже на уровне, нервничает постоянно. Знаете, почему нервничает? Не может увеличить больше свое богатство. Ну, реально стресс. У человека, он как бы все же, знаете, шел, вот у него был такой, ну, цель такая была. Вот нам смешно, а людей реально, он на диализе или как там, когда меняют кровь постоянно. Он не может, у него отказало все. А стресс у человека, он не может заработать, он нервничает, поэтому мы не нервничаем. Ну, нам есть куда расти до миллиарда долларов. Вот. То есть разные бывают у людей, проблемы. Вот. И второй вид семей, грихастха ашрам, он строится вообще на другом принципе. Он строится на принципе служения. Как я могу послужить? То есть, так как принцип служения – это вообще духовный принцип, то эта семья, она в результате возвышается. Она внешне может быть богатой, может быть небогатой. Это зависит от благочестия людей. Ну, по карме. Кому-то положено много, кому-то мало. Они всяко хорошо. Вот. Там совершенно другое настроение, совершенно другие дети. Вот. Потому что там в первую очередь выступает на первый план духовный принцип. Как я могу служить? Потому что служение – это то, что приносит наибольшее счастье человеку. Возможно, вы с этим сталкивались. Кому-то делаете что-то и чувствуете, это здорово. Причем бескорыстно. Не за деньги, а именно бескорыстно. Детский дом может что-то отнести. Кому-то помогли, кому-то перевезли что-то. Кому-то что-то, кому-то подарки какие-то подарили. Потому что это раскрывает нас как духовную личность вообще. Вот как вы думаете, у вас есть душа или нет?
2: У всех.
0: Давайте лично за вас.
2: Да.
0: У вас есть душа?
2: Душевный человек.
0: Душевный. Хорошо. Вот. Знаете, Священное Писание и древние трактаты говорят, что у вас души нет. Они говорят о том, что вы душа, у которой есть сейчас это тело. Понимаете разницу? Не я машина, у которой есть водитель, какое-то живое существо, а я водитель, у которого сейчас есть эта машина. Вот смотрите, вот у меня рука. Я эта рука? Нет, это моя рука, это моя нога, это моя голова, это мои мозги там внутри, можно открыть при желании, там болтаются, да? Сознание, чье, мое, кто я. И я как живое существо, как душа, я вечный, полный знаний и блаженства. И каждое живое существо на улице, все собачки, кошечки, это все души одинаковые, которые ездят в разных типах тел. Понимаете? И ну, в такую уже немножко такую философскую сферу ушли, да? Но когда человек понимает, что я это душа, это тело, оно, ну, временно, сейчас оно молодое, потом тело будет стареть, будут выпадать зубы, глаза буду плохо видеть. У моей жены сейчас тело молодое, но потом оно стареет, потом оно вообще будет совершенно неузнаваемо. Но я-то понимаю, что она вообще не это тело. И я не к телу привязан. Как только человек начинает понимать такой принцип, то ну, подход вообще к семейным отношениям, к любым вообще, к отношениям со всеми живыми существами очень-очень сильно меняется. И человек становится счастлив от того, что он служит, потому что это главная потребность души – служить. А как не так? Так. Говорится о том, что есть три качества материальной природы. Время, да? Нет? Сколько? Скажите, сколько у нас времени, чтобы было нормально? Я понял. Сколько?
2: Два у нас.
0: Ну, то есть тогда вы сами встанете, да, и мы тут закончим. Или как? Хорошо, давайте так мы сделаем. Вот.
2: Пожалуйста,
0: можете вот сюда куда-нибудь. Так вот, есть три качества материальной природы. Три индикатора, через которые мы смотрим на этот мир. Кто слышал про гуны? Что-то. Гуны. Это описано подробно в Ведах. Есть три качества материальной природы. Невежество, страсть и благость. И они являются, ну, признаками. То есть, например, бывает ли речь в невежестве? Бывает невежественная речь? Ну, когда люди матерятся, это какая речь? В невежестве. А когда люди говорят слова приятные, ну, хвалят, и причем не хвалят так, ну, ерунду какую-то, а по правде все говорят. Вы такой, вообще так здорово, мы вас очень благодарим за это. Здорово, и правду говорят все время. Это речь в благости. Речь в страсти – это когда вас, ну, захваливают. Уже там и нету этого, ну, хотят от вас что-то просто поиметь в страсти. Вот. И говорится о том, что по внешним даже признакам того, как человек говорит, как он одет, как он там ест, как он общается с людьми, какой деятельностью он занимается. Все виды этой деятельности, все виды того, что мы перечислили, они находятся в этих признаках. Они либо в страсти, либо в благости, либо в невежестве. Можно определить, какое сознание у человека. А не может быть такого, что, например, человек ест в невежестве, знаете, живет в страсти, а сознание у него в благости. Такого не бывает. То есть его сознание как раз порождает то, что он всем этим занимается. Так живет, собственно, в определенных условиях. Вот знаете, бывает, к человеку приходишь домой, а там реально помойка. Ну, там все не помыто, какое-то грязное, стаканы, знаете, там из-под чая, и там налет такой уже непонятно, он белый или коричневый. Ну, что-то такое. И человек, он не видит разницы. Он говорит, а нормально, а что? То есть он не понимает, в чем проблема. Почему? Его сознание в невежестве. То есть уровень его как бы чувствительности к таким вещам минимальный вообще. То есть, знаете, как расстроенный бинокль там. Ну, не видно ничего. Ну, видно то ли темно, то ли светло. Ну, вот так вот можно увидеть. Но какие-то детали за 3 километра не увидеть. В страсти он где-то видит вблизи. То есть это можно, знаете, как сравнить. Вот рука. В невежестве человек, он видит руку и ничего вокруг вообще не замечает. В страсти он видит руку, смотрит на нее, но видит, что вокруг что-то еще есть. Какие-то живые люди, у них там другие желания. Он уже их может учитывать. Но почему? Чтобы ему было хорошо, потому что главное это для него вот его рука. Ну, то есть его цели. Когда человек в невежестве, он вообще других не замечает. Он идет, говорит, по головам. Он может уволить там кого-то, наматерить, а ты пошел вон вообще. Ну, то есть такое вот сознание. А когда человек в благости находится, он видит руку и видит все остальное. Он видит, как это все связано вообще между собой. Понимаете разницу? Вот. И чтобы на такой вот как бы на философский лад немножечко вывести наши рассуждения о семейных отношениях, если люди находятся в невежестве, то максимум, что они достигнут в своих отношениях семейных, это отношения в невежестве. Где результатом все равно будет эксплуатация взаимная, какие-то ну, неудовольствия, там, неудовлетворенность. Если люди в страсти, то они, может быть, будут жить богато, да, ну как-то. Но результатом будет страдание, потому что результатом страсти является всегда страдание в конце. Всегда. Потому что за все нужно заплатить. Много работаете, разрушенная семья, да, много интимных отношений, кожно-венерологический диспансер, там, или еще что-нибудь, ну, все плохо, или кому-то там лицо разбили в результате, вот. Это очень интересно.
1: Наверное, не надо.
0: Да. Да, ну, мы сейчас очень тему интересную затронули. Про гуны материальной природы, вкратце так еще раз пройдусь, что есть страсть, невежество и благость. И теперь смотрите, я хочу такой неожиданный вам сделать поворот. Как вы думаете, можно ли изменить вот, качество своей жизни, именно качество своего сознания и того, что вокруг происходит?
2: Да,
0: можно. Можно, то есть можно материлить, перестать материться. Да. Можно что еще сделать? Мы вымыть все в доме, да, тарелки, там, чашки взять и помыть, и кажется, что они белые, вот, и сознание изменится. То есть можно, например, взять и начать раньше вставать, по утрам гулять, какую-то начать делать зарядку, это все возможно. Что это меняет? Это в результате меняет сознание. Кто-то слышал, что есть такая йога, например, хатха-йога, встают там и там сурья, намаскар делают, это зачем делают, для здоровья? Нет, нет. В первую очередь эффект – это изменение сознания. Почему человек хорошо себя чувствует? Потому что его сознание меняется. Потому что он делает в правильное время правильные действия. Обратная связь идет. Да? То есть он начинает чувствовать, мое сознание изменилось, я такой спокойный стал. Здорово. И вот эти все изменения в теле, здоровье – это побочный, очень классный, приятный бонус. Но в первую очередь это не здоровье. В первую очередь это вот здесь сознание. То есть работа с сознанием. И я сейчас упомянул о том, что сложно будет построить семью благостную, ну, какое-то семейное отношение, чтобы что-то изменилось качественно, если мы продолжаем жить, например, в невежестве, оскорблять других людей. Ну, например, моя семья – это классно, ну, а другие семьи – тьфу на них вообще, да? Мы плевали на них с большой колокольни, вот, и это, ну, это невежество. Мы не замечаем, что другие люди страдают. Вот, а так как мы сейчас пришли к очень интересному выводу, что оказывается я вообще ну, не являюсь по большому счету этим телом, и телесные вот эти привязанности, они принесут потом разочарование, потому что жена постареет, муж постареет, и вот, и кто-то, ну, кто-то раньше, кто-то позже оставит тело, и это нас абсолютно всех ждет. Знаете, какая смертность вообще в России, нет?
2: Ну, очень важно.
0: Сколько процентов? Ну, любую цифру скажите.
1: Ну, я так вот, если думаю, например, если рождается 100, то она умирает 100.
0: Сколько процентов?
1: Ну, так вот.
0: Сколько процентов смертность в России? Сколько? Ну скажите, 20%. 100% смертность, все умирают. Абсолютно все. В прямом. И вы тоже, и я. Мы все оставим это тело. Понимаете? То есть это вопрос просто времени. Да. Если мы думаем, что надо здесь закрепиться, зацепиться и все сделать очень круто, то это неправда. Если мы это не понимаем, то с самого начала наши отношения и вообще отношение к жизни будет приносить разочарование гигантское. Вот, поэтому сейчас вопрос заключается в том, чтобы начать менять качество нашей жизни с невежества или страсти на благость. То есть менять и добавлять все время благости в нашей жизни. Как это можно сделать? Давайте подумаем. Первое. Начать общаться с людьми, которые сами находятся в благости. Ну, у них такой уже стиль жизни. Это можно делать лично, можно делать дистанционно. Знаете, бывают какие-то фильмы, посмотреть, вдохновляться. Да? Можно слушать какие-то лекции, которые тот, кто рассказывает эти лекции, кто находится сам уже в таком сознании. Почему? А это видно, он сам жизнь так свою строит, он так живет. Да? Очевидно. Можно второе, можно читать книги. Где это описывается. То есть, что это дает? Это полностью меняет сознание. Когда меняется сознание, все остальное следует за этим. Меняется и семья, и дети. Просто все видят, человек меняется очень сильно. Меняется, это что значит? У него другие поступки, а другие поступки, это значит другие результаты этих поступков. Совершенно другие. И когда он начинает понимать внутренние принципы того, как это устроено, то он не просто слепо копирует. Ну вот я вам рассказал что-то, надо бросить работу.
3: А, надо бросить работу, сказали на лекции. Надо, все, бросаю.
0: Надо понять принцип внутренний. Что за, ну, почему? Почему не нужно работать? Ну потому что мужчина, он поймет, что он нужный, пойдет совершать подвиг. Получим ли мы эти деньги? Ну конечно получим. Ведь, ну а как по-другому? Ну и раз, и все. То есть когда мы начинаем понимать внутренний принцип, то мы можем бросать, можем не бросать. Это уже как бы детали, понимаете? Потому что вы понимаете, как этот механизм сам работает. Вот. Как можно изменить с помощью питания? Можно ли с помощью питания изменить гуну? Из невежества перейти в благость? Можно или нет? Давайте я вам расскажу. Оказывается, пища, она тоже может разделяться на благостную, невежественную и пищу страсти. Например, пища в благости. Овощи, фрукты, то, что на солнце выросло. Да? Молоко, продукт любви. Материнское, коровье, это все продукт любви. Матери к своему ребенку. Продукты в страсти. Говорится, чрезмерно кислые, чрезмерно острые. Кислые, там какие-то соленые, ну такие, да. Вырви глаз такие, о, там съел какой-то хрен, о, там вообще, там аж черепная там коробка сзади отскочила. О, вообще, ну круто. Это вот в страсти. Сознание такое сразу становится. Ну, вот. Пища в невежестве. Протухшая. Чужие объедки. Убойная пища. Убойная пища, знаете, что такое? Это когда кто-то бежал, его взяли, убили и съели. И там кровь шла. И кто-то ревел и орал вообще очень сильно. Вот. И да, это мясо. Мясо, мясо, рыба. То туда же все относится. Вот. И, ну, я просто к чему. Сложно, знаете, ожидать каких-то таких потрясающих результатов от занятий йогой или там, от прослушивания лекций по семейным отношениям, если мы будем продолжать жить в невежестве, думая, что мое сознание куда-то сейчас возвысится в невидимые дали, улетит на космолете, и будет все супер. Ну, не будет. Супер не будет. Будет не супер. Ну, будет как бы по чуть-чуть, если мы будем применять какие-то принципы, да. Но если вы, ну, это мы сейчас уже глобально так мыслим, да. А если вы хотите, чтобы действительно ваша жизнь очень сильно поменялась, и поменялась не в смысле, что надо кого-то копировать, а вы раскрыли действительно весь свой потенциал. Надо подумать, что он раскроется только в благости. То есть благость – это фундамент для того, чтобы вы как цветок расцвели. И вы, и все, кто с вами общается. Потому что говорится, что если, например, в семье один человек начинает так жить, то это вопрос там, ну, месяц, день, год, два года, когда все остальные меняются. То есть это невозможно, знаете, ну как человек протирает стекла, ну, заходим, да, пыльно все, кругом паутина, и кто-то начинает протирать. Он говорит, что ты протираешь вообще, что ты там вообще ерунду какую-то говоришь. Но он протирает и протирает, это нормально, говорит, вы отдыхайте пока. И протер, а там окно, а там оказывается озеро, ну красиво. Там раз, моет, моет, и они так, о, там озеро оказывается. И они вовлекаются в этот процесс. То есть так не бывает, что один человек в семье, он там в благости, вот, а остальные там продолжают в невежестве там прозябать. Вопрос времени, когда человек присоединяется к этому. Почему? Потому что там вкуснее. Смотрите, высокий вкус, он всегда интереснее, чем более низкий вкус. Понимаете сейчас, о чем я говорю? То есть даже алкоголик, он понимает, что там какой-то коньяк, извиняюсь, он лучше, чем там водка. Но если, например, человек ест мясо, и когда-то он попробует, ну, не салат какой-то, знаете, со сметаной просто посолили там какую-то капусту китайскую, а когда он попробует пир там из 30 блюд, он скажет, о, мощно, я так хочу. Я сам так просто попал однажды на пир, и все, понял сразу. Я больше не ел, кстати, с тех пор. Вот. Нет, да зачем? Ну это низкий, жанр, знаете. Ну я ел, ну, не знаю, представьте, я ем что-то такое, да, непонятное, кого-то там, ну, курицу даже там какую-то. Но потом я что-то пробовал, знаете, это ну, настолько разный вкус, что потом вот на это даже смотреть, ну, как-то, ну, не очень, не очень. Вот, потому что сознание, когда оно постепенно возвышается, значит, человек начинает видеть детали. О, это вот так, ага, ага, это вот так все связано между собой. Смотрите, мы здесь, не топят, почему? Батареи перекрыли там, да, например, там, или поменьше сделали, почему? Ну, деньги экономят, наверное. Человек раз и видит все взаимосвязи. Понимаете, да? И вот в семье то же самое. Я еще раз, я сейчас связываю все с тем, что если вы хотите действительно ну, хороших результатов, нужно слушать лекции по семейным отношениям. Еще, не одну эту послушать. Еще послушать лекции. Вы есть в интернете? ВКонтакте есть? Виталий Калядин. Можно группа, можно через человека. Не всегда находится человек, почему-то группа. Я вам еще, может быть, скину каких-то лекций, фильмов. Это интересно. Примеры моей жизни и примеры всех, кого я знаю, исключительно позитивные. Исключительно. Потому что это здорово. Это то, почему мы сегодня сюда приехали. Ну, то есть, нам интересно рассказывать. Нам рассказывать интересно, и мы приехали вдвоем, потому что вот мы сидим, вот я муж, вот моя жена, вот мой пример. Это так. Все наши знакомые пример. Это классно.
1: А можно сколько лет?
0: Нужно. Что?
1: Сколько лет уже женаты?
0: Мы женаты. Мы женаты 3 года, а знакомы мы 6 лет.
1: У вас еще нет любви, получается.
0: Той, про которую рассказывал. Которая супер-мега-пупер.
1: Да, да, да.
0: Такой, наверное, еще нет.
1: Mm-hmm.
0: И мы...
1: Отвращения, да?
0: Нет, отвращения нет уже. Отвращения. Дружба. Дружба, да?
1: Терпение,
0: дружба, да. Ну, где-то мы чувствуем, что вот мы вот так вот... Ну, так как, вот представьте, люди готовы. Они знают, машину надо починить, сейчас отвинчивают, тут масло сейчас польется, потом надо заменить ее, да? Вот. И когда человек понимает, ну, я, например, там, она, или вы понимаете, из чего это все составлено, этапы эти, они не пугают. Ну, очевидно, вот сейчас этот этап. Ну, понятно, что, ну, нормально. Вот. Ну, классно. Вот. Еще, может, какие-то есть вопросы?
1: Вот если, допустим, прожили и чуть-чуть до любви не дожили, разошлись.
0: А вообще, что значит разошлись?
1: Ну, полностью разбежались.
0: Физически разбежались. А внутренне вы разбежались? Нет.
1: Почему? Скорее, да.
0: Ну, если это какой-то глубоко отвратительный тип,
1: нет,
0: мерзкий вообще аморал, то
1: можно,
0: может быть.
1: К любви прийти, к той самой, как вы говорите. Если...
0: Я, знаете, хочу рассказать про то, что Когда люди живут, у них привязанность сохраняется.
1: Конечно.
0: Вот. Поэтому, когда люди говорят, мы разошлись. Это что вообще иллюзии какие-то? Что значит разошлись? Куда разошлись? В голову твой загляни, там портрет этого человека висит в рамочке.
1: Ну, родной человек уже...
0: Ну, все. А куда разошлись-то? Ну, все. Никто никуда не разошелся. Люди просто... Два человека, муж и жена, которые почему-то решили, они живут в разных местах. И играют в какую-то странную непонятную игру. Ну, то есть, вот эта вся, знаете, вот эта вот скотская вся эта жизнь, разошлись, там, сошлись. А идет...
1: Можно все-таки прийти так этой любви-то еще, если...
0: С кем? С кем?
1: Я смогу.
0: Можете, работайте над этим.
1: То есть, если надо прожить 15 лет, или все работает,
0: да, вы уже прожили достаточно, вы уже допрыгали до стадии отвращения, и, возможно, у вас даже дружба сейчас, хотя вы просто не понимаете, что вы на этом этапе находитесь. Ну, у вас уже там нету никаких этих, вы реально с ним общаетесь, как с другом. Просто надо понять, что... А возможно, это тот самый человек, надо, не надо это заново ничего начинать, потому что время ушло. Смотрите, есть время, когда яблочки садят, яблоньку, да? Есть время, когда она расцвела. Есть время, когда какие-то уже яблоки появились. Когда человек не понимает, что яблоки, ну, в нашей аналогии, через 15 лет, да? Вот яблоки уже поспевают. В какой-то момент люди думают, нет, яблок нет. Да яблок, вот уже цветы цветут, скоро яблоки будут. Яблоня, ты ее поливал там фосфатами там какими-то, 3 года там, мазал ее там белилами. Да подожди еще месяц. Нет, нет, я куда-то там разойдусь. Да нет, оно все продолжает. Оно продолжает все цвести. Иногда люди думают раньше. Посадили яблоню и дергают из земли. Где яблоки, где яблоки? Где вот? Будут еще яблоки. Яблоки будут через 15 лет.
1: Значит, все возможно, да?
0: От вас зависит. То есть даже, понимаете, даже в обычных отношениях, вот, например, проблема, муж лежит на диване. Почему он лежит на диване? Потому что на автопилоте семья делает какие-то движения, которые делать не нужно на автопилоте. Женщина работает. Влечет. Не потому что она хочет, а потому что реально автопилот. В какой-то момент она это начала делать и делает. А он лежит и думает, ну классно. Вот. Что нужно в этот момент сделать? Да прекратить делать все на автопилоте. Это и есть тот самый развод. Это не развод на самом деле. Это как обнуление. Люди просто в какой-то момент прекращают делать на автопилоте то, что им не нравится. Вопрос. А нужно ли начинать дальше с новым человеком?
1: С новым?
0: Ну, если это, да, если это, конечно, шизофреник больной. Там он бил детей там лопатой, там, и меня, там, или еще что-нибудь, громил дом, там, поджигал там соседние дома, то понятно, конечно, надо его сдать куда-то там, да, подальше. Вот, и, ну, нормальные отношения построить. Но если это нормальный человек, который там, ну, выполнял свои обязанности, да, там еще что-то, был реально мужем, то почему бы не прояснить это все? То есть идея такая. Даже в семье, вот мы что-то делаем, нужно в какой-то момент иногда останавливаться и прекращать делать то, что ну, приводит к неправильным действиям. На автопилоте. Выключить автопилот. Дорогой, а зачем? А почему я вот так делаю? Почему ты делаешь так? Садиться и обнулять. То есть начинать осознанно действовать. Это, кстати, тоже гуна благости. Осознанность. Потому что в основном вот эта вся скотская жизнь, она идет из-за неосознанности. Мы просто копируем там. Вот все вокруг так делают. А что, мне уже 18, я не замужем еще. Все уже там наши с класса с колясками ходят. Зачем? Или там все работают там где-то. Что у вас там, ДРУ какой-нибудь, да? Дорожно-ремонтное управление. И я пойду, меня позовут уже. А может ты скрипач? Скрипач, какой скрипач? Не думал. Ну не надо так делать. Ну, то есть я не знаю вашей ситуации вообще абсолютно. Если хотите, можем лично пообщаться. Но сама идея такая, что когда, например, там 40-50 лет кто-то начинает строить новые отношения. Ну, я, там надо смотреть, конечно, на ситуацию. Но если там мотив такой, ой, я еще вырву от этой жизни как бы наслаждение. И будет еще на моей улице праздник. Это безумие вообще. То есть это изначально мотив неправильный. То есть там нет мотива служения, есть мотив, как я буду наслаждаться сейчас этой жизнью и очередным человеком. Он заведомо обречен на то, что в конце этого небольшого ну, как это, кардебалета, будет страдание. Еще больше. Но с каждым разом будет все больше. Разочарование будет все больше. Потому что там изначально в самом этом поведении не заложено ничего, чтобы в конце привело к счастью. Его вообще там нет. Потому что счастье это от служения идет. Ну вот так вот как-то я размышляю. Не очень я витиевато. Хорошо. Давайте мы на этом тогда закончим. Спасибо вам большое.
4: Вы прослушали лекцию Виталия Калядина.

теплых странах, например, в Египте, Индии, там очень мало можно увидеть людей с очками. Видимо, они не работают с помощью глаз, они руками работают, может быть, поэтому. Но на самом деле огонь, он делает так, что глаза улучшаются, когда много огня у человека. Концентрация, внимание, вот мы смотрим на компьютер, мы концентрируемся, готовимся или что-то еще делаем, работаем. Это концентрация, это и есть огонь на самом деле. И чем больше вы концентрируетесь, напрягаете глаза, тем меньше огня у вас остается. Когда у вас мало огня осталось, зрение начинает портиться. Вот такая взаимосвязь. Поэтому нужно пойти отдохнуть, пока концентрация у вас в уме не восстановится, тогда вам будет уже проще. И теперь скажу вам такую простую вещь. Доверять глазам нельзя. Это основное правило для духовного прогресса. Надо кому доверять? Чем доверять? Надо доверять ушам. Глазам ни в коем случае нельзя доверять. Так что, в принципе, женщины ближе к духовному прогрессу. Они влюбляются ушами. Неважно, как выглядит, главное, что говорит. Все ерунду говорит, неинтересен. А мужчине важно, неважно, что он там думает и как она говорит, главное, чтобы красивая была. Какие критерии? Вот они вместе сходятся. Если мужчина перестает говорить, то женщина уходит. Или ей просто мужчина уже неинтересен. И почему же нельзя доверять глазам? Да, красота обманчива. Еще как обманчива. Мы должны слушать человека, чтобы его понять. Мы должны его слушать. Неважно, как он выглядит, может одеться хорошо и что еще как-то себя разукрасить, сделать себе пластическую операцию. Но главное, что он говорит. Мы слышим, что он говорит. Таким образом, мы точно понимаем, что у него там в голове. Поэтому красота обманчива, и практически никогда нельзя доверять глазам. Они всегда обманут. Если мы доверяем глазам, и нам нравится человек с помощью глаз, то потом выясняется, что кто у меня живет вообще. Какой-то монстр. Есть такой интересный момент, что большинство маньяков, они очень красивые. Знаете, редкий случай, чтобы он был уродом. Маньяки красивые, женщины доверяют. Вот, и потом не понимают, что происходит. Безусловно, что женщины тоже, они влюбляются, смотря на мужчину, какой он такой, там, такой. Им, конечно же, нравится, но им больше нравится слушать все-таки. И часто женщины, они думают, я постоянно размышляю об этом мужчине, да? Я помню его, и он мне даже снится. Если женщина так сконтактировала с мужчиной, он может даже ей постоянно сниться. Так что это? Это, наверное, любовь? Нет. Она, скорее всего, насмотрелась. Такое тоже есть. Дело в том, что женщины, они в большей степени привязчивы, чем мужчины. Мужчина раз туда-сюда, туда-сюда, побегал по всему городу. А женщина как привяжется? Да. Но часто женщины, они привязываются, и вот именно из-за этого момента насмотрелись или наслушались. Вот, они привязываются, и это не всегда хорошо. Это единственное чувство, глаза, да, благодаря которым мы очень сильно привязываемся. Глаза очень сильно нас привязывают к объектам, в большей степени, чем все остальное. Смотрите, сколько развлечений есть. Театры, кино, различные шоу, там, юморески. Люди не просто хотят слушать, они хотят пойти посмотреть, как там КВН проходит. Это им интересно. Вот. Поэтому глаза – это дело тонкое. И с глазами нужно быть очень осторожным. Не всегда нужно позволять им чрезмерно смотреть даже на те объекты, которые нам нравятся. Иначе возникает привязанность чрезмерная. И возникает такое желание «хочу». Так, «хочу» и все. Вот с помощью рекламы на телевизоре человек просто увидел что-то и просто «хочу». И есть психологи, которые работают над этим вопросом, и они устраивают рекламу таким образом, чтобы человек просто на нее взглянул и сказал «хочу», и все. Это самая успешная реклама, они, как правило, разрабатываются институтами.

0: Брахма. Он первый, кто проснулся ото сна после долгой ночи. Он захотел действовать. Как мы, когда утром просыпаемся, мы хотим действовать. Даже когда мы еще не помним, кто мы такие, мы еще не знаем, кто мы такие. Мы еще не вспомнили, кто я, кто это. Да, только проснулся, но действовать уже хочется. Вот Брахма, он тоже проснулся, и ему захотелось действовать. А поскольку вокруг никого не было, он стал думать, действовать надо, а кто я, как действовать вообще, где инструмент и материал для действия. Он не знал. И вот он думал, и вдруг ему открылось нечто. Вот это нечто, это был мир, который существует независимо от того, проявляется этот мир или не проявляется. То есть он всегда существует, он не уходит никогда во тьму. То есть там нет солнца в этом мире, поэтому и нету дня и ночи. Потому что этот мир лучезарный, он самосветящийся, так говорят. То есть он непроявленный, он всегда существует, то есть он непроявленный. Проявленный мир, он проявляется и исчезает. Когда он проявляется, значит, мы просыпаемся. Вот. И вот он увидел этот самый непроявленный мир, и у него возникло ощущение, что он знает, как он устроен. И вот когда он это ощущение наложил на желание делать что-то, он решил сделать то, как устроен этот мир. И он создал вот этот вот нашу вселенную, мы ее называем. И пометуя о том, как он увидел тот формат того мира, он создал вот этот мир. Как вот если бы мы проснулись после сновидения, но мы проснулись в кромешной темноте и не знаем, как устроен вот этот мир. Но мы помним сон, и мы, естественно, этот мир, в котором мы проснулись, мы будем строить согласно нашему опыту в сновидении. Примерно так же мы будем строить, потому что другого опыта у нас нет. Вот этот вот творец Брахма, у него был единственный опыт того непроявленного мира, мы его называем мира Радхи Говинды. И он этот мир также устроил. С какими-то, конечно, искажениями, ошибками. И вот законы, по которым он этот мир стал делать, называются священные писания. Мы их называем священные. Вообще он просто, у него другого выбора нет. Для него это он просто создал, как вот царь, государь основывает царство, и какие-то законы в него вводит. Вот для него это просто законы, а для нас это священные законы, священный долг перед Родиной. Понимаете? И вот эти правила – это то, как устроен мир там, но с точностью да наоборот. Если там тот неявленный мир, он действует на основе самопожертвования, то есть там все движется, потому что обитатели того мира, они отдают, поэтому происходит движение. А в этом мире происходит движение, потому что обитатели этого мира хапают. Вот, как наш учитель Шрила Сиддхар Махарадж говорил, у них, наверное, скелет по-другому устроен. Вот у нас вот так вот руки, а у них вот так, видимо. Ну, так он шутил. Те же руки, только отдающие, а у нас загребущие. Зная законы этого мира, мы можем примерно представлять, как устроен тот мир и стремиться туда.
1: Интересно, но узнать поподробнее об этих законах.
0: В общем, основной закон – это «ты мне, я тебе». Но мудрые говорят по-другому. «Не делай другим того, чего не желаешь себе». Вот. А в просторечии это «ты мне, я тебе». Я тебе не буду делать плохо, потому что мне потом будет плохо. Я тебе буду делать хорошо, и мне потом будет хорошо. Это называется «ты мне, я тебе». Или касса взаимопомощи такая. Мы помогаем друг другу, поэтому нам хорошо. Это называется закон кармы. Это единственный закон, все остальное – подзаконные акты. Рождение, смерть, старость – это все проистечение из этого закона. Если ты оставляешь это тело с ощущением невыполненной задачи, значит, ты родишь.

река говорит с камнями, ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи.

говорит с камнями. Ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи, ответы. Река похожа на время, на гибкий стебель алоэ, на путь небесный и светлый, на путь чудесный и странный.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Итак, смотрите, в соответствии с тем, что находится в центре концепции человека, так он и живет, так строится его судьба. Что такое судьба? Это сила, которая прижимает человека к его карме. Вот смотрите, допустим, что такое карма? Веды говорят, у каждого человека есть время, берет вот наш вот этот шарик, да, грехов, который, ну, шарик кармы или желаний, и он раскатывается по времени, получается дорога судьбы. Ну, то есть, сразу же все не возьмешь, да, из жизни. Нужна последовательность какая-то. И эта последовательность определяется глубиной кармы. Чем глубже карма, тем позже она осуществится. Понятно, да, система? Невежественные люди ползут по этой дороге и не могут даже поднять голову. Они не имеют никакого знания, как жить. Они руководствуются только своими желаниями и считают, что чего я хочу, то и есть самое лучшее в этой жизни. Поэтому малейшая проблема. Проблема – это когда они все коту масленица. То есть ты чего-то хочешь, а тю-тю. Человек не может эту преодолеть проблему невежественно. Он начинает деградировать. Начинается бороться с этим миром, биться головой об стену. Он бесится от своего желания. Признак. Например, пример невежественного поведения. Девушка хочет выйти замуж, а по судьбе сейчас не положено. В результате она начинает беситься и сжигает всю свою жизнь просто. Это невежество. Предполагается, что к старости человек достигает благости. В средней части жизни он находится в страсти. Работает, там трудится, достигает чего-то. В детстве он находится в невежестве. Предполагается. Но если человек не получает знания, то он может и в старости быть в невежестве. Да?
3: Почему девушке не положено по судьбе замуж?
2: А, хороший вопрос. Почему же девушке по судьбе не положено выйти замуж? А, потому что она в прошлой жизни сделала поступок, который лишил ее такой возможности. То есть есть законы в этом мире, законы есть. Вот, допустим, почему не все коту масленица? Почему не все коту масленица? Я вам ответный вопрос задаю. Почему не все коту масленица? Потому что слишком много масла хочет, понимаете? Просто не дают масла, и все. Закончилось масло.
3: Ну, а вот это вот, что концепция, что человек сам управляет. То, что
2: он... Управляет. Если он меняет концепцию жизни, управляет. Переходит на другой слой жизни. Если не меняет, не переходит. Поэтому знание меняет жизнь. Не с помощью вот этого, как Шварценеггер нам показывал. Надо всех пострелять, и тогда счастлив будешь. Нет, это не работает система. Да, ваш вопрос? Хороший вопрос. Гуны природы действуют на разум в целом или на какие-то слои? Понимаете, гуны материальной природы, они как действуют? У нас есть концепция счастья, она находится в центре, да? Вот здесь, в центре существования человека. Разум – это что? Это способность или подчиниться себя концепции счастья, которая у нас есть. Смотрите, невежественный человек подчинен, разум подчинен тому, что исходит изнутри. Допустим, я захотел мороженое, пошли все нафиг, я иду покупать мороженое. Ну, то есть, человек захотел, чего он захотел, то он и делает. Секса захотел заниматься, все, пошел искать секс. Ну, то есть, это невежественная жизнь. То есть, человек, вот что ему захотелось, то он делает, все. В результате, разум не работает вообще. То есть, смотрите, разум подчинен гуне невежества, означает, он отключен. Дальше, когда человек находится в страсти, то разум включается, потому что есть потребность у человека поменять свою жизнь. Он уже не всегда удовлетворяет свои желания. Допустим, ему хочется расслабиться, а надо достигнуть успеха в учебе. Поэтому человек заставляет себя учиться. То есть разум включен уже, но он не знает, чего главное в жизни, а чего второстепенное. Поэтому он как бы думает, что вот это главное. Выучиться, богатым стать. И он как бы туда прет, думает, что от этого ему лучше жить станет. А потом смотрит, семья развалилась, дети неухоженные. Отношений нет, друзья развалились и разбежались, потому что некогда. И он начинает понимать, что есть выше работы, выше успеха в жизни, что-то такое. Но потом уже дальше понимает, когда приходит время. Когда человек в благости находится, то тогда гуна благости уже действует на разум чисто. Не сюда, а на разум. Понимаете? И она... Человек уже за счет разума, а не за счет кармы живет. Ему, допустим, захотелось сексом заниматься, он знает, что это чужая женщина, не моя жена, нельзя. С ней башка попадет, больно будет. Вот, и он поэтому туда не лезет. Он знает, будет плохо, у него есть знание об этом. Не то, что теоретическое, он прямо знает, как это будет уже, чувствует. Допустим, вот смотрите, собака знает, что если на соседский огород забежать, там 50 собак прибежит, эти ее покусают. Это знание или нет? Знание. Она четко знает, что это так, поэтому он туда не лезет. Также у человека реализуется знание. Когда он четко что-то знает, он этого не делает. Все. Знание, оно очень глубоко проникает в сердце. Гуны действуют в зависимости от того, насколько мы меняем. Ну вот какая у меня концепт. Допустим, у меня 10% благости, 80% страстей и 10% невежества. Это значит, смотрите, у меня разум будет включен на 10%, карма будет работать, желание будет работать наполовину в основном, и иногда меня будет заклинивать. Понимаете? То есть трудно мне ответить на ваш вопрос. Дискретное влияние тоже есть гун на разум, там, на карму. Не только на разум гуны влияют, они влияют и на карму, связанные с кармой, с разумом, с умом. Они совсем связаны. Они пронизывают все мироздание. Просто идея в чем заключается? Что судьба может двигаться четырьмя способами по жизни. Первый способ. Человек находится на поводу у желаний, он не может преодолеть карму, он ползет по своей судьбе. В невежестве человек ползет. Второй способ – это ходьба. То есть человек идет по судьбе, ему очень трудно. Человек в страсти очень трудно идет по судьбе, ему все достается с большим трудом, потому что он учится на своих ошибках. Он уже идет по судьбе, но идет с трудом, потому что он не понимает, зачем нужно жить. Ему кажется, что жить нужно для того, чтобы дом себе заработать, там, квартиру, семью устроить, родить детей. Ему так кажется, что вот для этого жить надо. Поэтому он мучается очень сильно. Когда судьба ему не дает этих вещей, он очень сильно страдает, потому что думает, зачем я тогда родился на свет, если у меня ребенка нету. Понимаете, он не понимает, что человек рождается на свет не для того, чтобы ребенка рожать. У него нет такого понимания, поэтому он мучается. Человек, который в благости живет, он уже бежит по судьбе. То есть ему легко жить. Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И так далее. То есть человек уже радостно живет, у него уже позитивные эмоции. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Видите, то есть, ну, у него уже больше как бы любви ко всем, радости, у него другой уровень сознания, у него более легкое сознание. Человек в невежестве, он очень тяжелый. Он тяжелый такой, понимаете, он такой. Ну что в натуре? У меня тяжелая жизнь, понимаете? Тяжелая, настоящая жизнь. Вот. Человек в страсти, он полегче, он такой. Опа, такой. Здравствуйте. Сейчас я вам расскажу, как жить правильно. Капусту давайте все, и будете все знать. Вот. Но благостного человека уже другая, он более легкая жизнь, потому что у него как бы уже приоритеты другие. Ему незачем что-то от людей брать. Он знает, что если он будет служить, то все отдает.

0: мудрее, добрее и так далее, понимаете? В этом могущество считает, благостный человек могуществом считает чистоту души, страстный могуществом считает возможность управлять этим миром, невежественный человек могуществом считает свою силу по отношению к другим. Разобрались немножко, да? Я вас нацелил на изучение этой темы. Это самая сложная тема в этом мире. Если вы разберетесь в ней, вы сможете быть мудрыми людьми. Эта тема тяжела, потому что очень сердце не пускает ее изучать. Сердце хочет жить так, как жили. Она не хочет ничего менять. То есть карма так хочет, она говорит. Ну ладно, это знание интересное, но у нас как бы не были мы ни на каком Таити, нас и здесь неплохо кормят. В мультике. Помните, кот такой лежит, большой, толстый, лапки маленькие. Нас здесь неплохо кормят, все нормально. А четвертый путь по судьбе, духовный путь, это путь, при котором человек уже точно знает, что здесь ловить нечего в этом мире, и он живет для Бога. Нацеливает на Бога свою жизнь. Веды объясняют, смотрите, как попросту это понять. Душа почему попадает в материальный мир? Потому что она отвернулась от Бога. Божественная жизнь означает, что душа вообще забывает про себя. В духовном мире никто про себя не помнит. Все думают о других и служат другим. Поэтому там нет деградации, потому что все развивается. Когда человек, два человека, один человек улыбнулся другому, тот улыбнулся в ответ, и улыбка не кончается. Улыбки станет веселей. Она не кончается, потому что резонанс, да, наступает. Но если я улыбнулся, и у меня есть желание, тогда мне в ответ уже не улыбаются. Понимаете, все думают, сейчас он нас обманет. Ждут подвоха. Вот, видите, улыбка не рождает улыбку новую. Это означает уже страсть, желание тайной выгоды. Невежество – это просто насилие, никакой улыбки. Да, я пришел.
1: Я сейчас устрою.
0: Вот. Улыбок нет уже, все. Они закончились. В невежестве нет счастья, люди не хотят любить друг друга. Духовная концепция – это человек, он нацелен на Бога, и веды объясняют этот путь. Смотрите, веды образно сравнивают Бога с солнцем. Это солнце – это источник всего счастья. Мы обладаем счастьем или нет? У нас есть счастье? Вы ошибаетесь. Мы не обладаем счастьем. Если вы обладаете счастьем, хорошо, давайте смотрите, допустим, женщина в чем счастье свое видит? В красоте, да? Кто из вас красотой обладает, женщина? Поднимите руку. Кто красотой обладает? Пусть обладатели красоты. Вы обладаете красотой. Вы обладаете, да? Хорошо. У вас бывают дни, когда вы некрасивая? Смотрите в зеркало, блин, что-то некрасивое. Бывает такое? Ну как вам может казаться? Ну, видите, вы сами себя обманываете. Одни красивые, другие меньше красивые. Все по-разному. Итак, смотрите, женщина красотой не обладает. Почему? Потому что к старости она ее теряет. Обладала? Нет, не обладала. Потому что когда человек чем-то обладает, он не теряет. То есть заблуждение это в чем заключается? Мы думаем, красота нам принадлежит. Она принадлежит Богу. Это божественная вещь. Просто Бог наделяет женщину красотой. Потому что так положено. Она должна иметь это. Это ее путь жизни. Без этой вещи она не сможет жить просто. Мужчину Бог наделяет силой развития, способностью развиваться. Это то, что мужчина получает от Бога. Но этим мы не обладаем. Мы можем получить, нас могут забрать. Поэтому красота принадлежит Богу. Когда душа понимает это, понимаете, она, смотрите, мы все идем от Бога. Материальная жизнь означает, мы идем от Бога все. Солнце, большое солнце, мы искорка идет от солнца, и что с ней происходит? Она гаснет. Теперь, когда искорка поворачивается к солнцу, что с ней происходит? Она начинает расцветать. И качеств божественных у нее становится все больше и больше, когда она к Богу приближается. Она начинает светиться так же, как Бог сияет, понимаете? В этом идея заключается, что духовный человек, который понял, на духовной платформе стоит, его цель – это Бог в жизни, он хочет жить для Бога. И поэтому он становится для всех очень дорог, потому что он начинает все больше и больше сиять. Светить всегда, светить везде, до дней последних солнца, светить и никаких гвоздей, да? Вот лозунг «Мое солнце». Вот, то есть это уже духовный уровень сознания. Итак, мы с вами чуть-чуть изучили трибуны материальной природы. Если хотите познакомиться больше, книжка «Законы счастливой жизни» в 4 томах. Так, дальше мы движемся вперед. 5 сил деятельности, то есть

0: Пять чувств познания, пять сил деятельности. Эти силы деятельности очень сильно человека связывают с кармой и очень сильно влияют на его судьбу. Первая сила деятельности называется деятельность руками. Она связана с интеллектом человека. У нас на пальцах находятся интеллектуальные каналы, не связанные с интеллектом, с развитостью личности, будем так говорить. Поэтому драгоценные камни, когда ставятся на пальцы, они корректируют психические функции человека. Когда камни ставятся на запястье, то они влияют на тонус жизни человека. Когда ставятся на пальцы, они влияют на его концентрацию, внимание, спокойствие, на его работоспособность, на его способность разобраться во всем, на сон, то есть отдых и так далее. То есть идет влияние на психические функции. То есть пальцы связаны с психической деятельностью, руками облагораживают разум человека. Дальше деятельность ногами дает возможность преодолевать препятствия. Даже мы идем куда-то, да, нам надо победить, вот, допустим, человеку надо победить судьбу. Что он делает? Вот если, допустим, фильм какой-то показывают, человек побеждает судьбу. Что он делает? Идет куда-то, идет. Как бы он побеждает судьбу, идет. Часто люди, они просто идут непрерывно, да, такие как бы и спутники по жизни, они побеждают судьбу. Деятельность ногами, она дает победу, то есть аскетизм увеличивает в человеке. Дальше деятельность ртом, то есть речь. Эта деятельность, она меняет восприятие мира. Если человек оскорбил кого-то, то он будет деградировать. Если он правильно относится к людям, он будет прогрессировать. Дальше есть деятельность, которая освобождает нас от шлаков. Эта деятельность осуществляется потовыми железами и соответствующими органами. И есть еще один вид деятельности, который дает возможность зачинать детей. Тоже деятельность. Деятельность руками связана с высшими центрами человека. Она облагораживает человека и дает ему чистоту в сознании. Поэтому, когда человек рисует, там что-то делает руками, он очищает свое существование, верхнее существование. Дальше речь, она развивает разум. Речь связана с разумом. Когда человек молится, он таким образом уничтожает плохую судьбу. То есть человек уничтожает свою судьбу плохую с помощью речи и слушания другой речи. Речь меняет судьбу. Дальше. Деятельность ногами дает человеку силу. Допустим, поза лотоса Падмасана дает силу концентрации внимания. Поза алмаза, да, человек на лодыжках сидит, она дает ему устойчивость, силу воли. Дальше. Когда человек на коленях стоит, он развивает в себе терпение. Когда человек прямо вот так стоит, не двигаясь, он развивает в себе стойкость и так далее. Понимаете? То есть это деятельность ногами все. Деятельность органами выделения дает человеку возможность избавиться от страданий. И поэтому человек не должен задерживать позывы там, в туалет сходить. Это увеличивает тонкие шлаки в организме. Надо освобождаться от этого. И деятельность половыми органами, она привязывает человека к тому, к чему его нужно привязать. Если человек хочет привязаться к страданиям, то он занимается этой деятельностью с несанкционированно, незаконно, внебрачными отношениями. А если он хочет честно жить, тогда он занимается этой деятельностью с законным супругом. Когда человек незаконные половые отношения строит, веды говорят, он разрушает все свое благочестие, он теряет честность, доброту, теряет решимость в жизни, теряет способность правильно понимать вещи и так далее. Он практически все самое лучшее теряет в своей жизни. Почему? Потому что, смотрите, любой контакт, он дает результат. То есть, смотрите, когда люди отношения строят через нижние центры, они свою карму там завязывают. То есть, смотрите, нижние центры означают, в нижних центрах находятся все грехи человека, туда первый элемент земли опускается вниз, все грехи находятся внизу, самое лучшее вверху находится. Если люди строят отношения через верхние центры, как мы с вами, мы обмениваемся самым лучшим между вами. Когда отношения через нижние центры строятся, то тогда люди обмениваются самым худшим. И поэтому, когда муж и жена обмениваются самым худшим, они получают возможность отрабатывать карму. Потому что в этом случае они начинают пилить друг друга, мучить друг друга и таким образом очищают свою жизнь. Через страдания или через знания. Но когда человек объединяет себя с чужим человеком, тогда происходит все иначе. Он тогда завязывает себя на том, что не дает ему быть счастливым. Ну, то есть он обменивается плохой кармой с чужим человеком, понимаете? Означает, что любовь уже не будет жить в его сердце. Потому что с любым, с чужим человеком любовные отношения построить невозможно. Можно строить только отношения наслаждения. Любовные отношения можно строить только с тем человеком, который тебе позволено строить эти отношения. Если ты недозволенно эти отношения строишь, там не может быть любви, потому что там нет закона. Без закона нет любви. Допустим, у меня есть муж, а я с любовником как бы отношения строю. Закона нет. Какая? Любовь означает честное отношение. Там нет честного ничего. Поэтому нет любви. Там есть просто наслаждение и все. А это разрушает жизнь человека. Видите, веды очень просто объясняют все вещи. Не надо беспокоиться о том, чтобы там что-то не понять. Почему же мне кажется, что у меня правильные эти отношения? Потому что у меня нет знания. Как же определить, правильное или нет? Это покажет время. Что с тобой дальше будет, то и определит. Если, допустим, женщина строит отношения с чужим мужчиной, она замуж может выйти или нет? Она не может выйти замуж, потому что ее сердце занято чужим мужем. И пока она будет занята, она так и будет жить одна. Так, для примера вам просто, чтобы вы немножко так это... Интересно, как чувства связаны с первоэлементами. Звук связан с первоэлементом эфира. Он формирует пространство. Поэтому с помощью звука и меняли пространство древние люди. Они меняли, влияли на облака, зажигали огонь, лечили шротосы, пространство, каналы. То есть они влияли на звуком, они влияли на пространство, меняли пространство. Также у нас есть пространство в разуме. Так, например, у кого-то мало пространства в разуме, у кого-то много. С помощью звука можно его увеличить или уменьшить, в зависимости от того, какой ты звук слушаешь. Если, допустим, ты слушаешь такой звук, вот. Если ты слушаешь такой звук, у тебя пространство в половых органах будет увеличиться, в разуме уменьшаться. Дальше. Прикосновение. Чувство прикосновения. Тактильное чувство. Связывает нас с энергией воздуха. Поэтому смотрите, все вот эти упражнения цигун, пранаяма, связанные с движением воздуха, они направлены на ощущение мира. То есть смотрите, мы там что-то двигаем туда-сюда. Это означает прикосновение. Мы прикасаемся к объектам. Понимаете? И таким образом развиваем себе движение воздуха, начинает двигаться в нашем организме. И люди, когда пранаямы занимают, чего они достигают? Они могут для человека лечить, они вот так раз рукой, так давление снизилось. Снизилось, нет? Ну, то есть это идет воздействие в результате. Движение воздуха меняет других людей, воздействие дает. Вот. Дальше. Следующее чувство, чувство зрения, связано с формами этого мира и с энергией огня. С энергией огня. Глаза могут без огня видеть или нет? Нет, потому что вот то, что мы видим, это все огонь солнца. Просто он не слишком яркий здесь. Но если его не будет, то не будет ничего видно, правильно? Глаза без огня не видят, они видят только огонь. И за счет огня функционирует энергия огня. Связано с энергией огня, зрение. Дальше, чувство вкуса. Связано с первоэлементом воды. Мы можем без воды что-то почувствовать вкус, нет? Воды нет во рту, пересохло, вкус чувствуется? Нет. Только в жидкой среде вкус можно почувствовать. Дальше запах. Связан с первоэлементом земли. Поэтому с помощью запаха мы диагностируем наш организм, потому что он соткан из материи, так? Первоэлемент земли означает материя, грубая материя. Поэтому диагностика организма, подходит, что-то не подходит организму, пищу мы определяем по запаху. Поехали дальше. Итак, веды выделяют, что существует. Весь этот мир имеет главные вещи. Самое главное, что есть в этом мире, перечисляю. Суть этого мира. Первое. Пять первоэлементов. Нет, первое. Время. Сила времени. Потом дальше. Три гуны материальной природы. Три силы. Благость, страсть, невежество. Все соткано из них. Есть благостные деревья фруктовые, есть страстные, которые быстро, сильно растут, везде разрастаются, есть невежественные, ядовитые. Все соткано из благости, страсти, невежества. Есть благостные места для жизни, есть страстные, есть невежественные. Благостное место – это лес, природа. Страстное место – это город, невежественное место для жизни – это рядом с кабаком или вокзал. Видите, все соткано из этих сил. Просто надо в этом разобраться. Человек должен стремиться к благости в своей жизни. Благостная птица — лебедь, страстная птица — соловей, допустим, невежественная птица — ворона, благостная насекомая — пчела, страстная насекомая — допустим, шмель, невежественная насекомая — муха. И так далее. Все это связано с этим. Дальше. Есть 5 первоэлементов. Мы разобрали. Есть 3 тонких составляющих мира. Ум, разум, ложное эго. Ум, разум, ложное эго. Есть 5 чувств познания и 5 способов действовать. 5 чувств познания, 5 способов действовать. Это говорят, что есть еще 5 объектов чувств. То есть для глаз есть форма. Мы видим формы глазами. Да? Для слуха есть звук, для языка есть вкус, да? Для носа есть запах и так далее. Есть 5 объектов чувств. И следующая вещь потрясающая, то, что является в этом мире законодательным. Все это является законодательной силой, то, что я сейчас перечисляю. Следующей законодательной силой, которой вам трудно даже просто себе поверить и признаться, являются наши желания. Вы даже не можете себе представить, насколько огромная сила от наших желаний, насколько надо аккуратно чего-то желать. Это очень опасно. Смотрите, когда человек постоянно хочет секса, в следующей жизни он получает такую форму жизни, в которой он будет удовлетворять только это желание. Допустим, он для секса все время жил, он хотел секса. Он рождается, ну, обезьяной, допустим. Обезьяна 5 часов в день может сексом заниматься без проблем. И у нее нет половых расстройств совсем. И там очень классно все получается в теле обезьяны. Понимаете, то есть опасно. Допустим, хотел сильно выспаться, да? Пожалуйста, тело медведя. Полгода спим без всяких проблем. Полгода медведь спит. Представь, попробуйте 12 часов поспать. Тяжело, да? А полгода медведю по барабану. Кушать хотели, допустим, пожалуйста, в теле коровы. Корова весь день ест, не переставая, может весь день есть. И ночью пережевывает все еще. Тоже ест ночью. Во время сна даже ест. Нормально? Допустим, самая высокая мечта — высота. Пожалуйста, в теле птицы. Летаем. Самолет не нужен. Искупаться хотели, пожалуйста, в теле рыбы, дельфина. Плаваем. Веды говорят, что все животные, виды жизни предназначены для разных вкусов счастья жизни в этом мире. Каждая форма жизни дает свой неповторимый вкус счастья. В человеческой форме жизни это осуществить невозможно. Попробуйте полетать так, как птица в человеческом теле. Хоть машину вы сделаете, хоть дельтаплан. Все равно какие-то подобия будут, но чтобы как птица. Птица, она, знаете, она летит, раз, крылья сложила, падает. Потом раз, опять полетела. Знаете, она как хочет, так и летает. Ей по барабану. И природа дала все в этом плане. А мы не можем так. Дельтаплан, крылья сложил, до свидания. Дальше. Следующая вещь, которую надо знать, что она существует. Это чувство служения этому миру или чувство противостояния ему. Две вещи вот эти являются ключевыми в жизни человека. Или человек противостоит этому миру, или служит ему. Или он пытается войти с ним в гармонию, или он пытается его уничтожить. Служение миру дает счастье человеку, противостояние миру дает страдания. Следующая вещь, ключевая в нашей жизни. У нас есть ощущение счастья, и у нас есть ощущение страдания или состояние горя. Счастье, страдание. Теперь у меня к вам вопрос. Когда человек получает счастье? Человек получает счастье, когда его чувства соприкасаются с объектом его желания. А когда чувства не соприкасаются с объектом желания, он получает страдание. А бывает так, что человек чувства соприкасаются с объектом желания, но не чувствует его и тоже получает страдание. Я с детства полюбил халву с орехами и с маком, и, воздавая ей халву, вкушал ее со смаком. Но, увы, увы, увы, я утратил вкус халвы. Чувство, халва есть, счастья нет. Понятно, да, система? Все очень просто. И мы ради чего живем в этом мире? Ради соприкосновения своих чувств с объектом счастья. Когда человек так живет, это признак невежества. То есть, понимаете, человек не понимает, что есть более высокие интересы в жизни. Интересы служения, интересы знания, Он живет просто ради того, чтобы насладить свое чувство и все. Это признак невежества. Мы должны победить невежество в своем сердце. Счастье тоже будет обязательно в этом случае. Потому что есть духовное счастье, есть материальное счастье. Материальное счастье возникает в результате соприкосновения с материальными объектами, а духовное счастье возникает в результате соприкосновения с духовными объектами. Соприкосновение с духовными объектами очищает существование человека, соприкосновение с материальными порабощает его. Веды объясняют. Допустим, я получила ребенка себе, хорошенький такой, любимый. Это хорошо. Но веды говорят, что сколько счастья ты получишь от этого ребенка, если ты просто хочешь им наслаждаться, не служить ему. Сколько ты получишь от него счастья, равно столько же ты получишь от него и страданий. Если много счастья, значит будет много страданий. Если ты не служил этому, служить означает ничего не желать для себя. Попытайтесь это понять. Есть два состояния жить. Первое состояние – я хочу себе. Второе состояние – я хочу отдавать, служить. Когда человек служит, он получает только одно счастье, больше ничего. Когда человек хочет себе, он получает столько, сколько счастья, столько страданий. Поэтому разумные люди, они стремятся к материальному счастью. Материальное счастье, веды говорят, приходит в этой жизни само собой, так же, как само собой уходит. Его невозможно ни поймать, ни... как это? Любовь негаданно наш грянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет так удивительно хорош. И ты поешь. То есть это то, что как в этом мире происходит. Все негаданно происходит. Человек не знает, когда что произойдет. Поэтому нечего париться. Все нормально. Надо просто выполнять в жизни свой долг. И все приходит в свое время. Приходит страдание, значит, мы учимся мудрости, это хорошо. Время страданий, веды говорят, самое лучшее время в жизни, потому что время страданий человек становится мудрым. Время счастья – самое опасное время, потому что в это время человек тупеет. Он забывается, упадает в забвение. А что ему париться? И так все хорошо, да? Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Все, до свидания. Мозги, до свидания, все, до свидания. На недельку до второго я уеду в Комарово. Итак, когда все это вместе объединяется, это называется внешним полем деятельности, то, во чем мы живем. Вся Вселенная из этого соткана. Все, что здесь есть, все, что я перечислил, больше ничего нет. Что еще есть, скажите мне? Что есть? Машины? Машина – это комбинация пяти первоэлементов, соприкосновение наших чувств с объектом и так далее. Все. Все остальное – это вот комбинация всех этих вещей. Больше ничего нет здесь. И веды говорят, это все не то, ради чего мы здесь родились. Потому что мы родились ради внутренних отношений, внутренней жизни. Означает внутренний, означает духовный. Ко мне сейчас одна девушка подошла и сказала, вот как мне с мужем строить отношения? Мы друг другом его не понимаем. И мы с ней 5 минут поговорили, и оказалось, что она никогда с ним отношения не строила. Потому что отношения строятся не бла-бла с человеком. Человек садится и начинает желать ему счастья. Просто наедине с собой. Он где-то там, а я ему желаю счастья. Устанавливаю с ним отношения в сердце. Веды говорят, отношения только в сердце строятся. Они не строятся с помощью бла-бла. Садись, будем базар вести. Не строятся так отношения. Во время базара люди обмениваются кармой. Если у одного настроение плохое, у другого тоже плохое становится. Они не могут ничего выяснить, потому что нет силы. Но когда человек садится и просто начинает желать всем счастья, устанавливает с ним отношения. Все. Отношения устанавливаются с помощью внутренней жизни, а не внешней. Поэтому веды говорят, если человек внутренней жизнью не занимается, все остальное, вот это вот пустая трата времени просто.
1: За ребенком тоже так же?
0: Конечно. Да, молиться надо за ребенка. И вы станете сильной матерью, которая сможет ему в жизни помочь. Допустим, ребенком что-то случается, случиться должно. Вы не будете вот так вот орать, а будете молиться. У меня родственники разок ехали на Урал к родне. Я тоже с Урала, все нормально. Вот, ехали на Урал к родне, родственники. Вот. Именно в православной. Именно в православной. Потому что если была именно другая, вы бы так именно и спросили. Если была именно другая традиция, вы бы именно так и спросили. Итак, Ехали родственники в машине, мы едем далекие края. Я в какой-то момент почувствовал, что они сейчас разбиться должны, прямо в эту секунду. Я уже тогда занимался духовной практикой, я сел вот так, сосредоточился на своем духовном учителе и начал связь вот эту устанавливать между ними и им. И в какой-то момент так приложил силу, такой раз, облегчение наступило. И все, я встал, пошел. Приезжают, рассказывают. Едем по дороге навстречу, выезжает КамАЗ со встречной полосы. И со всей дури прямо в лоб. Они в кювет, он в кювет. Они дальше в кювет, он дальше в кювет. И разминулись уже там в кювете буквально вот чуть-чуть. И потом они полетели во враг и встали на все четыре колеса, выехали из оврага, поехали дальше. Так действует молитва. Никаких шансов у них не было выжить. Никаких шансов. Понятна система? Веды говорят, или человек живет просто на поводу у своих желаний и просто живет по карме, поэтому астрология тогда точно работает. Что такое астрология? Это наука, которая изучает влияние судьбы. Смотрите, все очень просто. Веды объясняют, все объекты имеют тонкое тело в этом мире. Пространство имеет свои направления. Каждое направление пространства имеет свой характер. Север имеет свой характер, юг свой характер, восток, запад свой характер. Тот, кто спит на юг, у него усиливается карма, влияние кармы головой на юг. Тот, кто спит головой на восток, у него увеличивается духовность. Спит головой на север, увеличиваются мистические силы. Спит головой на запад, у него увеличиваются материальные желания. Видите, я ее зацепил. Это называется как бы знание попало куда надо. Понимаете, есть такое понятие в ведах, это актуальное знание. Актуальное знание, это значит, что человек находится на котором уровне восприятия мира. Допустим, я говорил, что Бог как солнце, а мы как искорки. Никто не крикнул, давайте повторим, Олег Геннадьевич. Почему? Потому что это не актуальное знание. Вот. А когда я начал говорить про спать, то сразу это стало актуально. Вот это хорошо. Знание должно быть актуальным. Итак, смотрите, когда человек спит на восток, он увеличивает отношения с Богом, связь с духовностью увеличивает. Восток головой, да. Восток увеличивает связь с духовностью. И все духовное знание всегда с востока идет. Юг. Это направление увеличивает карму, влияние кармы на человека, обостряется судьба. Да, на юг человек спит. Вот, дальше. А когда человек спит на север, у него увеличивается тонкое восприятие мира. Он более тонко мир начинает видеть. Духов начинает видеть там, туда-сюда. Все. Кому-то надо, чтобы лечить, допустим, можно увеличивать тонкое восприятие мира для лечения. А если ты хочешь наслаждаться этим, как ко мне один молодой человек подошел, а как мне развить вот эти силы вчера? Я говорю, а зачем вам это надо? Он говорит, я хочу так же, как вы. Я говорю, ну это очень просто, говорю, развить. Надо, если ты хочешь так же, как я, делай так же, как я. То есть я ничего не развивал, я просто пошел и начал помогать людям. У меня в армии была такая ситуация, я был санинструктором, на третьем курсе меня взяли в армию, тогда брали еще. Я был санинструктором, вот, передо мной стоит солдат, у него голова болит, ночь, таблеток нет. Медсанчасть закрыта. Я смотрю на него, а он на меня. Он верит, что я ему помогу, потому что я санинструктор. А он солдат с больной головой. И знаете, я вот просто взял вот так его за голову, вот так вот. И смотрю ему в глаза, вот так взял. Потому что я не знаю, что делать. Я просто взял его за голову вот так. Потому что она болит у него. Так стою и думаю, сейчас она пройдет. Я так держал, потом чувствую, по-моему, она уже не болит у нее. Минут пять мы так стояли. Я отпустил, она у нее не болит. Первый мой результат лечения. И я тогда задумался, что есть такие силы. Потому что мне хотелось ему помочь, я не знал, что делать. Взял просто в отчаянии его за голову и хотел, чтобы она вылечилась. Она вылечилась. Это означает, что когда человек действует в каком-то направлении, он развивает эти силы. Теперь чего молодой человек хотел от меня? Он хотел, чтобы у него все было. Как в анекдоте, знаете, в таком. Человек нашел джина, да, потер, вышел. Слушаюсь и повинуюсь. Он говорит, о, классно, я хочу, чтобы у меня все было. Тот, у тебя все было. Знаете, медицинский анекдот тоже. Бабушка к врачу приходит, 80 лет. Говорит, у меня что-то я не мочусь, сынок. Смотрит на него внимательно такой, поисследовал все. Говорит, ну у тебя кончилась моча уже 80 лет. Поэтому надо как-то потрезвее жить немножко. Я хочу, чтобы у меня все было. Не факт, не факт. На Запад увеличивается материальное желание. Кто на Запад кого тянет, у него увеличивается материальное желание. Он думает, что там жить лучше, на Западе. Там больше материального счастья у людей, меньше духовного. Храмы все пустые стоят. На Востоке все храмы полные.
2: Олег Геннадьевич, а это как-то можно привязать к фэншуй?
0: Можно, конечно. То есть это знание о пространстве. Я вам сейчас даю основы. В Китае то же самое, что в Индии. Все то же самое. Я изучал китайское. Там то же самое, просто своими словами. Все то же самое. Китайское знание, индийское, все. Там есть иранское учение, то же самое. Все то же самое, просто по-своему чуть-чуть. Где-то углубляется куда-то. Дальше поехали. Значит, тоже это, в Китае есть 5 стихий. То есть все то же самое, понимаете, все то же самое. Дальше поехали. Смотрите, значит, итак, есть 4 стороны света. Солнечная система находится как диск в одной плоскости, так? Древние ученые разделили эту плоскость на 12 частей по 30 градусов. Они заметили, что движение планет, 30 градусов планета проходит, характер ее влияния на нас меняется коренным образом. Они чувствовали характер планет. Они этот мир чувствовали очень личностно, очень близко. Они чувствовали силу деревьев, чувствовали силу земли. Они чувствовали... И мы даже знаем, наши предки буквально там 100 лет назад фильм смотрели «Дерсу Узала». Такой дяденька, который по лесу ходил, все знал, где лиса пробежала, где медведь, где кто живет. Он там как дома себя чувствовал. Он все чувствовал, понимал. Он говорит, ну что ты не видишь, здесь лиса была 5 минут назад. А тут его рядом с ним, говорит, я не вижу. Из города человек. Так люди древние, они все видели этот мир полностью. Они видели силу солнца, что она личностная. Они чувствовали направление пространства и все это описывали. Итак, солнечная система на 30 градусов разделили, получилось 12 знаков зодиака. Понятно? Каждый кусок пространства имеет свой характер. Планета вошла в этот кусок пространства. Она взаимодействует вот с этим глубинной памятью. Оттуда карма-васана выходит, узелок кармы. И приходит день, приходит час, и даже толенькую нить не в состоянии разрубить стальной клинок. Все. То есть судьба поменялась, понимаете, как действует судьба? Когда человек рождается, что значит рождается? Это значит, что он ушел из-под защиты энергии матери, кармы матери. Раз появился на свет, все. Этот мир весь сделал на нем отпечаток свой. В этот момент хлопок произошел в тонком теле. И через этот отпечаток человек всю жизнь будет воспринимать этот мир. То есть вот этот отпечаток, он коренным образом влияет на его отношения с людьми. И он дает ему развитие событий. Дальше начинаются периоды астрологические, пошли. И вот когда человек занимается духовной практикой, астрология начинает все меньше и меньше на него влиять. Потому что что такое астрология? Это связь планет вот с этой штукой. А разум что делает? Он увеличивает влияние духовной энергии, уменьшает влияние материальной энергии на судьбу. Понятно? Поэтому люди, которые занимаются духовной практикой очень сильно, карма на них особо не действует. Ему говорят, у тебя ничего не получится с женой. Он говорит, расслабься, у меня все получится. Астрологу. Это у тебя ничего не получится. Я знаю одного астролога, он изучал серьезно астрологию, мой знакомый. И решил найти себе самую идеальную совместимость. Он нашел такую совместимость, которую никогда в жизни не видел с девушкой. Объяснил ей все, она поняла, тоже не дура. Начали жить вместе. Прожили несколько дней, перессорились, расстались, как злейшие враги. Знаю много семей, которые вообще несовместимы, живут нормально. Сначала было тяжело, они старались жить вместе, и результат хороший. Мне, например, астролог, тоже другой мой знакомый, предсказал, что я со своей женой жить не буду. И было очень тяжело сначала, а теперь все классно. Ну ладно. Поехали дальше. Итак, теория Пинда Брахман Даньяя. Закон Вселенной. Есть 7 психических центров. Они, я немножко неправильно сказал, сейчас им правильно скажу. Сатьялока, то есть вот этот вот верхняя самая чакра, связана с духовным миром. Когда человек настраивается на отношения с Богом, вот эта чакра связывает человека с Богом. Связь с Богом здесь находится. Когда человек настраивается на эту чакру, он уходит в духовный мир. То есть он живет для кого? Для Бога такой человек. Следующий тип жизни, когда человек живет для знания. он изучает, как правильно жить, и цель его жизни – знания. Он попадает, он уходит или на сатья-локу, или в духовный мир, да, верхние чакры, все правильно. Следующий, когда человек изучает знания, он попадает на следующий уровень Вселенной, это тапа-лока, сахасрара-чакра, вот здесь находится. Связано со знанием и со аскезами. Для того, чтобы изучать этот мир, надо совершать аскезы. Почему? Потому что, допустим, если ты хочешь определить, можно есть мясо или нельзя, надо отказаться от мяса. Чтобы понять, можно мясо есть или нельзя, надо отказаться от мяса. Почему? Потому что, когда ты отказываешься от мяса, ты сравниваешь, что с тобой происходило во время того, как ты ел мясо и когда ты не ел. Потому что, почему отказаться от мяса? Потому что хочется. Для того, чтобы что-то узнать, надо убрать хочется. Вот, допустим, чтобы определить, должен человек только одной сырую пищу есть или нет, надо отказаться от вареной пищи. Я, допустим, отказался от вареной пищи и определил, что без вареной пищи некоторой категории людей жить нельзя. Сыроедение для всех подходит. У человека начинаются болезни, а есть категории людей, которым подходит только сырая пища. И их немного, таких людей процентов 15, 10-15%. Большинству людей надо есть половина сырой, половина вареной пищи. А кому-то, может быть, чуть-чуть меньше, больше. Это можно изучить с помощью отказа. Если ты хочешь понять, как йога действует на организм, надо заниматься йогой, а это аскеза. Не так-то просто заставить себя это делать. Если ты хочешь понять, как закаливание влияет на организм, надо закаливаться. Понимаете, то есть знание всегда человек получать может только через аскезу. Просто прочитал, закаливание – это полезно. Это знание или нет? Нет, оно не вошло в разум. Ты не можешь этим пользоваться. Ты не можешь использовать это в жизни. Допустим, как понять, можно изменять или нет? Надо стараться не изменять. Потому что если ты не изменяешь, тогда ты начинаешь понимать, что происходит с теми, кто изменяет. Видите, для того, чтобы что-то понять, надо отказаться от своего желания. Потому что хочется-то всегда чего? Изменять хочется. Хочется чего? Вставать поздно. Хочется обожраться на ночь. Хочется лезть позже. То есть человек всегда стремится к саморазрушению в жизни. А знание, что делает человеком, оно его настраивает на правильный лад. Поэтому удовлетворение своих чувств приводит всегда к разрушению, а знание всегда направляет человека в нужном русле, правильно. И это тоже счастье, не то, что человеку несчастный очень от того, что он рано встает. Я, допустим, счастлив от того, что рано встаю. Просто это счастье надо заслужить. Надо понять, что это так. Когда человек осознает это, тогда он счастлив становится уже. Вот, допустим, я рано утром вставал, у нас был фестиваль благости, ехал на велосипеде молиться. И в это время кое-кто занимался цигуном на берегу холодном реки. Вот так вот. И потом они все шли в холодную воду. Я такой на велосипеде в это время. Хотя там классно было в холодной воде, потому что я закалюсь, я знаю. Но в это время я не был настроен на это. Я, не получил это знание. Почему? Потому что я не занимался цигуном в это время с ними, не шел в холодную воду. А для того, чтобы это делать, надо было сначала горький вкус почувствовать, надо было сначала заставить себя это делать. Я правильно говорю? Или сразу сладкий получается? Тяжело сначала. Итак, видите, очевидно... перескочил же, не все разобрал, да? Ладно, все перепутал. Давайте сначала. Духовный мир находится вне чакр. Вне чакр. Сахасрара связана с тапалокой. Джнаналока, планета знания, связана с саджна-чакрой. Вот здесь знание находится, все правильно. Джнана-чакра вот здесь находится, со знанием. И человек попадает на джнаналоку. Вот. Джнаналока, аджна-чакра. Дальше. Махарлока. Вишудха чакра. Вот здесь вот Вишудха чакра находится в области горла. Она связана с управителями Вселенной. Махарлока. Маха означает великая. Великая галактика. Там великие личности живут. Правители Вселенной. Дальше. Сварлока. Свар означает рай. Анахата чакра. Когда человек сердцем своим правильно живет, он удовлетворяет своим сердцем окружающих людей. Он попадает туда, где Макар Телят Непас. То есть он попадает в рай, то есть там хорошо все. Надо делать, надо понять, что такое любовь. Что любовь – это не наслаждение, и что ты мне улыбайся, тогда вот у нас все будет хорошо. Не будешь улыбаться, все будет плохо. Это не любовь. Любовь – это когда ты сама улыбаешься. И не ждешь улыбки от близкого человека. Она приходит как награда к тебе. А мужчина сам просто уважает свою жену. За то, что он уважительно к ней относится, она его начинает потом уважать со временем. Вот это называется любовь. Все остальное это понты кидать просто. Ругаться друг с другом, постоянно выяснять отношения, это не любовь. Бувара Лока, Манипура Чакра, вот здесь вот находится. Когда человек выполняет долг, свой долг в своей жизни, честно живет, он попадает на одну галактику выше, на следующий уровень. И Бур Лока, это Сватхистана Чакра. Когда человек живет интересами своей семьи, старается построить дом в своей жизни, вырастить деревья, вырастить детей, то он опять рождается на земле в следующей жизни. И когда человек живет желаниями секса, желаниями обожраться, обоспаться, когда он живет в личных интересах, бухает, курит и веселится, он попадает на 7 уровней адских планет. В зависимости от того, сколько он бухал, сколько сексом занимался, там все, градация есть своя. Связано с самым нижней Муладхары чакры. Goodbye, America. Происходит потом. Чем они занимаются там?
3: Они же все правят.
0: Ну, и?
3: Как они правят?
0: Как они правят вами? Они издают законы этого мира, то есть следуют этим законам. Как они правят? Вот, допустим, у вас случилось что-то в жизни, да? Заклинило. Почему заклинило? Вы не хотели. Кто-то управляет всем этими процессами. Если бы не управляли, то зачем же заклинивало бы? Причина. Есть во всем причина. Понимаете, этот мир соткан из причины и следствия. Здесь нет просто хаоса, как мы думаем. Все имеет свою причину. Мы не зря сюда попали, на эту землю. Мы не зря так живем, как мы живем. Все имеет свой закон. Этот закон, законом управляют личности, которые находятся в этой вселенной. Смотрите, есть разные уровни развития личности. Мы говорили с вами, сон без сновидений, деревья. Просто дерево просто стоит, ему все по барабану. Он не знает, что вокруг происходит. Собака, следующий уровень развития, сон со сновидениями. Собака знает, что ей надо, но она все равно не видит, как этот мир устроен. Она даже не знает, где она живет, в каком городе, в какой стране. Она просто знает, где пожрать можно здесь и все. То есть у нее только личные интересы. Смотрите, веды как объясняют. Чем больше душа окружена эгоизмом, тем меньше она ориентируется в пространстве. Смотрите, сейчас объясню. Вот то же самое знание, классификация, только по-другому объясняется. Смотрите, когда душа скрыта от этой жизни, как ребенок скрыт в утробе матери, он ничего не видит, не чувствует, он полностью скован. Это жизнь деревьев. Жизнь, сон без сновидений, во тьме, жизнь во тьме. Дальше, следующий уровень. Как зеркало закрыто грязью, и человек еле-еле видит свое отражение, это же животная жизнь. Они еле-еле понимают себя. Иногда собака видит себя в воде и начинает гавкать на себя. То есть она думает, что другая собака. Она себя не понимает. Понимаете? И точно так же, как огонь, от огня поднимается дым, это человеческая форма жизни. То есть, смотрите, чем больше эгоизм окружает душу, тем меньше мы соображаем, что происходит вокруг. Вот насколько человека окружает эгоизм, насколько он окружает. Сейчас я вам объясню. Вот смотрите, мы не понимаем, что этот мир управляем. Нам кажется, что мы управляем здесь всем. Один великий ученый русский сказал знаменитые слова. Нам не нужно ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача. Великий человек непростой сказал, ученый великий сказал. Это наш уровень сознания. Понимаете, взяли вот от Орала, взяли милости, высох. Пол Казахстана вымерло. Вот, очень хорошо берем милости от природы. И потом все вымирает вокруг. Потому что мы не знаем, что здесь все имеет свои законы и очень четкое гармоничное сочетание. Мы не знаем, как этот мир живет. Смотрите, что мы изобрели. Мы изобрели город, в котором кто живет? Малоимущие. Чуть-чуть побогаче человек. Где он живет? На природе. Где никто ничто не строил. Дальше мы изобрели переработку продуктов питания. Если человек побогаче, чем он питается? Натуральными продуктами, непереработанными, мои хорошие. Видите, все, что мы делаем, это только оскверняет жизнь. Мы здесь ничего хорошего ведь не сделали на этой земле. Мы все только портим. Что мы хорошего сделали? Скажите, что мы будем сделать такого, чтобы земля от этого расцвела? Если мы ее трогать не будем, веды говорят, если землю человек не будет просто трогать лет 30, наступит рай. Вот просто трогать не будет, все вырастет вокруг, расцветет и все станет классно. Просто трогать не будет и все. Так человек должен жить, он должен аккуратно к этой природе относиться, ничего здесь не портить. Все, можно так жить, если мы домики деревянные построили, в дереве жить лучше всего, пожалуйста. И природе хорошо, и нам. Что мы строим? То, в чем сами давимся потом. Почему? Потому что нет знаний. У нас нет знания, как здесь жить. Это наш уровень сознания. У нас вот эгоизм покрыт так, что мы не знаем, что этот мир имеет свои законы, раз. Мы не знаем, что есть следующая жизнь, два. Мы не знаем, что есть Бог, три. Мы не знаем, что есть совесть. Мы как почему не знаем, что есть? А я сначала поступил, а потом думаю, да все будет нормально. Потому что я не знаю, что есть совесть. Я не знаю, что она есть. У меня нет знания. Если бы было знание, я бы так не поступал. Видите, это наш уровень сознания, развития. Мы такие вот. Понятно, да, система? Но человек может иметь, развиться на другой уровень сознания. У него есть совесть, у него есть понимание, что есть следующая жизнь. У него есть понимание, что управление идет этой землей. У него есть понимание, что здесь все не случайно. У него есть понимание, что природа создана идеальным образом. Мы не лучше не сделаем. Вы говорите, мы развились. В чем мы развились? Мы лучше природу сделали? Все только и говорят о том, что экологическая катастрофа идет от нашего развития. Развитие означает, природа расцветает, это развитие. Когда она все рушится, это не развитие, это деградация называется. Понятна система? Идем дальше. Теория тридоши. Тридоши. Три доши. Или доша, если не по-русски сказать, по-санскрит. Это очень большая тема, мы не будем в нее углубляться, я просто вам саму суть скажу этой темы. Вот смотрите, у нас есть ложное эго, которое все портит нам в жизни, все портит со всех сторон. Например, что такое боль? Что такое боль? Если человек сильно привязан к коже, допустим, думает, о, кожа, чтобы она была красивой. Что с кожей происходит? Туда заходит ложное эго, и кожа становится очень чувствительной. Чем чувствительнее кожа, тем больше на нее влияют разные факторы природы, и чуть-чуть что-то не так, она раз начала краснеть или болеть. И человек целыми днями только с кожей занимается со своей. Почему? Потому что он туда вложил сложное эго много и целыми днями только кожей занимается. Все, больше нечем заниматься ему в жизни. Если как бы ты думаешь только о геморрое, вот только о геморрое, будешь начать геморрой жить. Полным геморроем будешь жить. Геморрой будет большим, таким красивым. И ты будешь в нем жить всю жизнь. Смотрите, как интересно. Ложное эго проникает в разные части тела. И это физиологически может происходить, а может происходить просто в результате невежества. Допустим, смотрите, у женщины ложное эго проникло в кожу и сделало ее красивой. Это хорошо или плохо? Хорошо. Поэтому женщина должна спать на мягком, а не на твердом. Она должна носить более нежную одежду, а не грубую. И ее надо трогать аккуратно, женщину. Таковы законы отношений с женщиной, потому что так создала природа, и это правильно. Теперь смотрите, у мужчины ложное эго проникло очень сильно в прану, в праническую оболочку тела, психическую энергию. Поэтому смотрите, как интересно. Допустим, мужчина, если чего-то захочет, он будет делать это целый день. Но если его чего-то заставить, допустим, жена, муж говорит, слушай, пол подмети, и он такой... Хотя пол подметать это раз, ну там вроде бы там что, ну чуть-чуть метлой помахал, он больше там кирпичи таскал. Метлой помахать это вообще там или просто тряпочкой. И он как пол моет посередине комнаты там. Помыл пол. Потому что ему как бы в этот лезть под этот, ну, под стол, это вообще как бы он потеет, как бы. Меня жена попросила нарезать огурец на салат. Я такой, ну, режу такой, ну, нормально режу на салат огурец. И она говорит, надо мелко резать. И показала так. И я такой встал, и я реально потеть начал такой. Мне очень сложно было. Потому что эгоизм мужчине в пране находится. Вот если бы он был поваром, он бы эти огурцы шугал только так. Потому что ему нравится, она нарезал. Понимаете? Но так как он как бы направлен на другое, у прана на другое направлено, поэтому закон такой. Мужчину не надо дергать по мелочам. Если 20 гвоздей накопилось, попросить один раз, он все забьет сразу. И все. Видите, есть законы отношений с человеком в зависимости от того, где эгоизм находится. Допустим, у женщины эгоизма очень много в уме. А ум означает законы все, которые существуют в этом мире, отношения, поэтому женщина создает отношения. Она чуть-чуть, допустим, женились уже. Вот она мужу говорит, так разговариваем, вот так в семье, ходим вот так, смотрим друг на друга вот так, все лежит вот здесь, это здесь не лежит, и понеслась. И рано или поздно он такой уже полностью в законах ее как бы живет, он уже рыпнуться даже не может. Она говорит, у нас какие правила? А ты что делаешь? Ведь согласна, да, женщина? Нет? Поэтому две женщины вместе жить не могут. Разные, допустим, две девочки поселились вместе, студентки жить вместе, все, конец отношений. У меня сестра поселилась своей подружкой любимой, всю жизнь дружили с детства, стали лютыми врагами через полгода. Женщины делят территорию, они не могут как бы... Это называется эгоизм в уме, у мужчины эгоизм в разуме. Так как эгоизм в разуме, поэтому мужчина на что-то нацелен, как паровоз. Паровоз можно свернуть с дороги, нет? Нет. Поэтому мужчина вот это, на что-то нацелен, и он идет. Единственный способ, что можно сделать? Можно постепенно переставлять рельсы. И заметно. Аккуратненько переставляем рельсы. И потом мужчина уже так уже едет в другом направлении. И жене говорит, я сам хотел так жить. Она ему рельсы переставила аккуратно, он сам хотел так жить. Это мужская природа такая. Ужас. Женская тоже ужас, не волнуйтесь, все нормально. Попробуйте с женщиной пожить вместе, поймете, что такое, что же ужас. Ну ладно, все нормально, эгоизм всегда ужас. Веды говорят, куда бы эгоизм ни проник, всегда он несет за собой страдания. Поэтому человек должен победить эгоизм. В этом смысл человеческой жизни заключается. Больше нет другого смысла. Знание заключается в том, чтобы победить эгоизм. Научиться жить не для себя. Не для своей природы, а для чужой. Три доши. Почему я об этом сказал? Потому что три доши связаны с эгоизмом. Смотрите, движение первоэлемента воздуха. Смотрите, первоэлемент эфира никак не связан с дошами, потому что он создает пространство. Первый элемент Земли никак не связан с дошами, потому что он создает грубое тело, которое находится в этом пространстве. А дальше три подвижных первоэлемента. Первый элемент воздуха создает движение, первый элемент воды все объединяет, первый элемент огня все меняет. Так? Смотрите, соединение эгоизма с первого элемента воздуха создает дошу вату. Что такое доша ваты? Это плохое, грубое движение праны в организме. Грубое движение праны в организме что делает? Давайте перечислять. Вот прана, допустим, грубо движется в спине. Что происходит? Заклинила спина, да? В кишечнике прана грубо движется. Что происходит? Заклинил кишечник. В мозгах прана грубо движется. Что происходит? Голова заболела. Видите? То есть все виды боли в организме, спазмов, особенно там, где много, особенно в тех частях тела, с которыми связано с движением. Что у нас связано с движением? Ну-ка, думаем головой.
4: Мышцы.
0: Там скапливается доша вата. Дальше кишечник с внутренним движением связан, желудок с движением связан. Так там скапливается доша вата. Легкие, да, связаны с движением, постоянно дышат. Там скапливается доша вата. Понятно, да? Доша вата всегда скапливается с тем, что движется. Движение. Мысль движется, значит там скапливается доша вата. Как она там скапливается? Что с мыслью происходит? Она скакать начинает. Подумал об одном, раз об другом, раз о третьем. Не может сосредоточиться. Так как эгоизма у женщин больше в уме, поэтому у кого мысли больше скачут? У женщин. А у мужчин в разуме эгоизма больше. Поэтому что с мужчин происходит? Как надену портупею, все тупее и тупее. Ну, то есть, мужчины, они или вверх, или вниз. Ну, то есть, эгоизм в разуме означает «до свидания». Прапорщик, товарищ прапорщик, надо поезд остановить. Мы не успели на поезд. Поезд стой, раз, два. Эгоизм в разуме означает тупость. То есть, или разум у человека в сердце появляется, или тупость, одно из двух. Итак, доша вата. Доша вата означает связь эгоизма с праной. Лечение доши ваты. Лечение доши ваты означает разъединить эгоизм от праны. То есть, когда человек трудится с любовью, раз, доша вата уменьшается. Да, человек занимается контактом с природой, то есть пранаяма, дыхательные упражнения, объединение с природой. Он как бы служит природе, гармонию с ней вступает. Доша вата облегчается, так, уменьшается. Доша вата уменьшается, когда человек увеличивает количество огня в организме. Маслянистая пища уменьшает дошу вату. Солнце уменьшает воздух, да? Когда солнце восходит, что происходит? Огонь увеличивается. Когда очень жаркая погода, тишина, да? Ветра нет, тишина. Как только холодает, сразу ветер начинает дуть, так? Так же у нас внутри. Бывает жаркая, бывает холодная погода. Холодная погода означает доша вата. Жаркая погода означает душа пита. Ну, если сильно жарко. Нигде не должно быть лишнего у нас в организме. Какие еще способы мы знаем лечения души ваты? Выпустить ее наружу просто, клизма. Берем, просто делаем клизму, и вся дурь выходит через кишечник. Раз, и все, и тишина, и спокойно стало сразу. Омовение. Вода успокаивает душу вату. Человек омылся, раз, ему спокойно стало, расслабился. Контрастный душ. Горячий, холодный. Раз, душа вата успокоилась. Баня уменьшает душу вату. Вареная пища уменьшает душу вату. Маслянистая пища уменьшает душу вату. Теперь еще раз, что такое душа вата? Это спазмы во всем организме. Раз. Боль во всем организме. Два. Это напряжение во всем организме. Три. Бессонница. Четыре. Суета в мыслях. Пять. Когда то хочется кушать, то не хочется. Когда огонь пищеварения не горит правильно. Когда ветер дует, огонь задувается, да? Огонь пищеварения не горит правильно. То хочется кушать, то не хочется. Жена мужа просит, принеси, пожалуйста, яблочко. Купи яблочко. Яблочко купил. Не хочу яблочко, хочу грушу. Это означает, огонь пищеварения непостоянный. Душа вата может быть также в разуме и в уме. В уме душа вата памяти не хватает, не запоминается ничего. В разуме душа вата то одно начал делать, то другое. Суета. В разуме душа вата то женюсь, то не женюсь. Сегодня женюсь, завтра уже не женюсь. Душа вата в разуме, знаю. В разуме как душа вата убрать? С помощью хатха-йоги. Под поза лотоса, под масана, концентрация внимания, молитва. В памяти нужно тоже себя гармонизировать с природой. Цигун, пранаяма. Память тоже успокаивается. Об омовениях. Рано вставать, память спокойной становится с утра. Потому что когда человек поздно встает, у него по-другому начинает. Поздно ложится спать особенно. Вот когда человек поздно ложится спать, у него память разрушается. Надо вовремя спать ложиться. Не надо на ночь смотреть дефективы по кабельному телевидению. Или кабельному, правильно, как я уже забыл. Так, дальше идем. Доша пита. Да, позднее укладывание ко сну нарушает душу вату. Позднее вставание нарушает дошу питу. Нарушает означает увеличивает. Всегда, то есть доши всегда, они нарушаются только к увеличению. То есть, если плохого воздуха мало в организме, это хорошо. Потому что, еще важно знать, важно, я забыл одну вещь сказать, важно. Смотрите, если у человека много энергии, это доша вата или нет? Нет. Нет. Смотрите, есть еще прана, в организме есть прана. Это энергия воздуха хорошая, без эгоизма. Когда человек с любовью трудится, у него много энергии. Вот, допустим, есть люди, которые постоянно, нет у меня сил работать, И у них энергии нет постоянно, они такие несчастные ходят. Все плохо. Вот почему? Потому что у них не хватает праны. Почему не хватает праны? Потому что нет желания, нет любви к труду. Когда человек с любовью трудится, у него появляется прана, и в это время у него все хорошо становится. Много дел можно сделать, потому что нет любви. Есть любви к труду, любовь к труду, праны много. Нет любви к труду, праны мало. Значит, что прану дает? Любовь к деятельности. Вот если ты хочешь, допустим, выучить экзамены, надо что сделать сначала? Полюбить предмет или преподавателя, или просто, что-то полюбить с этим связано. Иначе ты никак это не выучишь, бесполезно. Понятно, да, система? Иначе прана не войдет. Прана – это не моя энергия. Это энергия, которая приходит из космоса. Приходит, когда мне это надо. Когда мне это надо, когда я люблю это. Да? Тогда у человека приходит прана.
5: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Я уже такой случай был. Я в молодости бегал, просто спортом занимался и жил в Самаре, учился в мединституте. Ну, иду из парка вечером, подходит ко мне один человек, мужчина, и вытаскивает нож и сует мне пузо вот сюда. Вот. Говорит, давай деньги, то зарежу. Я говорю, я согласен со всем, но у меня нет денег. Я спортом занимался, вот. Посмотрел на меня, говорю, ну у меня дома есть деньги. Я могу вам дать. И он вообще удивился, он был в шоке. Нож как бы убрал. Такой, ну пошли домой, давай мне деньги. Пойдем домой к тебе. И мы пошли, как бы, и я просто настроился, думаю, Господи, если ты хочешь деньги у меня забрать, ну забери эти все деньги. Неужели жизнь моя более дешевле, чем эти все деньги, которые там у меня дома лежат, там, гроши мои студенческие. Пусть все возьмет и заберет, ну все покажу, где что лежит. Я так настроился, у меня так легкость такая в сердце, так спокойствие. Я посмотрел на него, говорю, не волнуйся, еще 5 минут всего идти. Он там жил на таком-то этаже, кто там, сейчас приду, я вам сюда. И он такой посмотрел на меня, ты говоришь, да что ты там делал-то? Я говорю, да я спортом занимаюсь, я так работаю над собой. А что ты, говорит, ну, не испугался? Я говорю, а я испугался, но я постарался как бы к вам хорошо относиться, как к человеку, и это мне стало легче. Так я испугался, кто же не испугается, когда пузо, нож испугает. Он посмотрел на меня и говорит, ну ты знаешь, говорит, я лучше тебя провожу, потому что я смелый, сильный, а ты такой слабачок. Пойдем, я тебя провожу до дома. Проводил меня до дома, говорит, ну счастливый ты, хороший человек, дай я тебе руку пожму. Пожал мне руку, все. Такая ситуация. Я не знаю, что будет в следующей ситуации, если так повторится. Может, он мне приезжает, он скажет, продолжай желать мне счастья. Вот. Я не знаю, что Бог хочет от меня, но вот в этой ситуации он, экзамен как бы был сдан. И сразу возникает вопрос, а если бы я ему что-то грубо сказал или не так? Понимаете, есть ведь риск, что просто пузо было бы проткнуто. Понимаете? И жизнь была бы уже не той, что сейчас. Больным человеком тяжелее жить, чем здоровым. Таким образом, надо понять этот принцип, что когда Бог дает нам свои испытания, надо вот смело, честно, с сердцем как бы взять и принять.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Давайте дальше пойдем. Следующий принцип – по отношению к своему телу. Тапасья называется. Что такое тапасья? Это добровольное сдерживание, удерживание своих побуждений. Добровольное. Когда заставляют, это не тапасья. Вот в армии это не тапасья, нет. Когда человек добровольно это делает. И тапасья, значит, наше тело состоит из 3 составляющих. Это само физическое тело, вот. Это, соответственно, речь и тонкое тело, ум, сознание, да. Ум. И мы получили это тело, и это тело так устроено, что оно постоянно требует, оно что-то требует постоянно. Замечали, да? Кормить его, ну, все время потреблять хочется. Во все дырки надо туда что-то помещать, вот в уши, в нос, везде надо что-то вот. Хочется все время, да? А речь, что речь постоянно там что-то говорит. И о чем она говорит постоянно, эта речь? О себе, о том, какой я хороший, а не какие плохие, потому что я же хороший самый, да? А мысли о чем? А мысли же, оно все вот о том же. Как поучить, как съесть, как в этом мире получше наслаждаться. И там никакого благодарности Бога, может быть, и не быть. И, соответственно, когда человек сокращает эти тенденции, просто за одно это сокращение человек зарабатывает огромное могущество. Огромное могущество. И мы сейчас поговорим о аскезах тела. Есть такой человек, 38 лет, не опускает своей правой руки. 38 лет. Знаменитый дядечка такой. Вот. Это его способ. Хотя хочется, конечно, опустить. Вот я знаю, в христианстве есть такая тоже атапасия, стоять на столбе. Столб 4 метра, да? И там нужно стоять. Представляете, если заснешь. Спать нельзя, стоять и молиться. Ну, то есть разные способы, аскез, эпитимий, да? И вот такой человек, вот он, допустим, вот это делает. Аскеза для тела является поклонение Господу, браманам, духовному учителю, старшим, отцу и матери, а также чистота, прямота, целомудрие и ненасилие. Смотрите, уважение к старшим. Очень практичная вещь. Обычно человек, когда он рождается, он спасибо не говорит. Да, детей приходится учить говорить спасибо. Скажи дяде спасибо. Он говорит, за что мы же деньги заплатили? Ты что, спасибо скажи. То есть неблагодарность. Вот. И аскеза для тела проявляется в том, чтобы человек приносил свое почтение тем, от кого он зависит. Своему отцу, матери, своим учителям, своим правителям. Как вот ни странно звучит, да? Вот если бы не было правителей, представляете? Граждане не нами. А вот если бы не было даже этих, что бы было? Мы, может, по улице не ходили бы, да? Тут бы был хаос. Надо сказать спасибо. Поэтому в ведической культуре ребенка с самого детства приучали. Они, знаете, просыпаются. Первое, что они делают, бегут кланяться родителям. Согласен. Родители наши испугаются. Вот. Непривычно. Но я знаю, что вот даже вот у моих друзей, они к родителям на «вы». Вот дети на «вы» к родителям. Выражают почтение. Огород надо скопать. Скопают. Почтение выражают. Да? Своим учителям выражают почтение. Вот этот сам акт такой неприятный для материального сознания. Но на самом деле, когда человек так делает, выражает почтение. Согласен, кланяться, может быть, не получится, да? Но хотя бы почтительно вести себя по отношению к этим людям. Это само по себе дает человеку могущество. Говорит астролог Рао, кто-то астрологией занимается, есть такой великий астролог. И он как-то попал в Америку. В Америку как-то его угораздило. Там сидели американцы, слушали его лекцию, нога на ногу, что-то жевали, там говори. Больше не ездил туда, непочтительно. И он говорит, если люди не выражают почтение своим старшим, то автоматически в его гороскопе Солнце начинает терять силу. Могущество человек начинает терять. Просто из-за того, что не выражает почтение своим старшим. Поэтому выражайте почтение, будьте благодарными тем, кто рядом для вас что-то сделал. Это могущество дает. Сразу Солнце там увеличивается в гороскопе. Вот. Кто не знает, что дает Солнце, посмотрите в интернете. Вот. Другой момент, что чистота. Интересно, чем больше человек... Почему чистота такое, помыться, да? О чем речь? Вот. Почему это благо дает? Мы ехали сегодня с Сашей, и я думал, что же сказать, почему чистота просто чистый образ жизни дает могущество. А посмотрите, когда человек в взбудораженном состоянии находится. Вот почему так трудно убраться в доме, помыть пол, навести порядок на полке. Да, заходишь кому-то, да, проветрить хотя бы, ну, помыться, да. Почему так трудно это сделать? А некогда, потому что. Некогда. Потому что слишком либо человек спит много, либо много работает, либо невежество, либо страсть. Поэтому не до этого. Сознание до этого не доходит. Поэтому такой хаос. Чем меньше сознание, чем менее развито сознание, да, материя сама по себе — это всегда хаос. Чтобы здесь стулья ровно стояли, нужно какое-то сознание, чтобы пришло и поставило. Когда сознания нет, хаос начнется. Так вот, когда человек старается вести себя чисто, и чисто это означает чистое время суток, распорядок дня. Я думаю, все Олег Геннадьевича слышали. Это книжечка «Когда надо вставать». Да? Знаете, когда вставать-то надо, да? Сколько? До 6, до 5, до 3, кто-то говорит. Ну, то есть выбирайте, там разные варианты есть. Соответственно, есть чистота телесная. Вот люди, которые принимают душ каждый день. Я сейчас не говорю, поднимите руку. Я говорю, вы попробуйте принимать душ каждый день, неделю хотя бы. А потом просто не помойтесь один день. И увидите, как по-разному течет ваша жизнь. Вообще небо и земля. Или просто вставайте в 6 часов, а потом проспите до 12. И вы поймете, что вот это до 12, это сознание подобно такой отсиженной ноге. Вот весь такой вот, как отсиженная нога. День потерян, да, выходной. Вот, можно вычеркнуть его. Поэтому вот эти все, вот когда речь идет о чистоте, речь идет о том, что это тело наше, время, в котором мы живем, пространство, в котором мы живем, оно работает по определенным ритмам, по определенным законам. И если мы эти законы учитываем, понимаем, это чистое время, чистое место, чистое состояние, то тогда это и есть аскеза, которая называется чистотой. Когда человек живет по этим законам, то знаете, какое открытие он для себя делает? Что с этим телом больше лучше не связываться. Что тело по природе нечистое. Вот такое открытие он делает. Часто кажется, какое замечательное у меня тело, какое привлекательное и умное оно. Но когда человек живет правильно, он понимает, есть вещи привлекательнее, чем тело. Привлекательнее есть. Но он никогда этого не поймет, если он живет нечисто. Даже не будет думать об этом. Итак, чистота. Чистота, речь идет о телесной чистоте. Раз в день, с утра, если человек принимает омовение, это уже хорошая карма. Уже хорошо, это уже прогресс. Если он еще одежду чистую одевает, это еще больший прогресс. Знаете? Ну, лень это просто делать. Еще лучше, да. С молитвой спрашиваю. Ну ладно, не буду шутить. Время тоже. Если мы ложимся вовремя, правильно встаем, мы ехали с кем-то на машине, он говорит, а знаете, у меня в 12 только самый пик вообще творчества. Я думаю, боже ж мой, а я как раз ехал, мы вот после лекции уже туда к 11, у меня голова совершенно не соображала. Вот я думаю, что же тут 12 часов, что за творчество, интересно? Я говорю, а ты лучше в 3 встань и посмотришь, как творчество будет работать. Или в 5. Так, хорошая вещь. Вот эта аскеза сама по себе приносит благо. И также целомудрие. Что такое целомудрие? Целомудрие. У нас есть потребности телесные. И когда человек контролирует, сдерживает свои потребности телесные, потому что каждая наша потребность – это что такое? Хочу для себя. Есть хочу для себя. Секс для себя. Слушать для себя. Вот, прыгать для себя, тело требует, мое требует. Это не к этому человеку вообще. Он может что-то другое хочет, но мое тело требует этого. Я хочу это делать, чтобы моему телу это надо. Какая это любовь? Это для себя. Вот. И когда человек контролирует эти побуждения, чувств, это называется аскеза. И здесь описано только одно чувство целомудрия, это сексуальное желание, когда человек сдерживает. И контролировать означает, по крайней мере, это жизнь в браке. В каждой традиции существует институт брака. Также есть и монашество. Но для большинства людей целомудрие значит сосредоточение, что есть один объект, один муж, одна жена. Это аскеза. Согласны, да? Что одна и та же, один и тот же. И это аскеза. Вот. Но это великое благо. Когда человек так делает, это великое благо. И наоборот, когда он не сдержан, когда он все время ищет разные объекты для своих наслаждений, это деградация человека. И еще одна. Не насилие. Насилие. Что такое насилие? В этом мире всегда будет насилие. Потому что даже когда вы кого-то едите, это вы кого-то же едите. Дживот дживаси дживанам. В этом мире один живой ест другого живого. Даже когда он ест овощи. Они же тоже живые, извините. Поэтому насилие, с одной стороны, неизбежно. В этом мире насилие неизбежно. Даже вот сейчас вы на ком-то сидите. Нет, там же кто-то тоже живет. Микробики разные.

не ест какие-то продукты, сокращает мясо, да? В ведической культуре вот это вот вегетарианство, да, есть. Потому что чем более развиты живые существа, тем больше они боли чувствуют. Одно дело растения боль чувствуют, другое дело чувствуют это уже более развитое живое существо в форме животных. Вот. Но вот эти посты – это конкретный момент, как можно практиковать аскезу. И, допустим, есть такая вещь, как экадыши. Знаете что-то про это? Есть два дня в месяце, да? И в этот день чувства особенно возбуждены. Вот в этот день, в этот 11-й лунный день, особенно чувства. Поэтому в этот день всегда случаются какие-то неприятности. Все раздраженные, больше раздражения, чувства больше возбуждены. Поэтому в эти дни рекомендуют делать какие-то богослужения, ходить в храм, совершать дополнительные аскезы, заниматься благотворительностью. И в эти дни люди постятся. Разные варианты есть поста. Это великое благо приносит человеку. Вот, это насчет аскез для тела. То есть, еще раз повторю, уважайте старших, да, конкретная практическая вещь. Но тут речь о тех, ну, всех, кому мы обязаны чем-то. Хотя бы со старших начните, хотя бы со старших. Вообще надо до всех добраться, потому что всем, но сначала, значит, сначала с чего-то надо начать. Потому что иногда люди хотят любить всех, и чем, как Достоевский говорил, чем люди больше любят всех, тем меньше они начинают любить ближних. Вот поэтому начните с ближних, своих родственников, со старших, с учителей, духовных людей, которые вам помогают. Соответственно, целомудрие – это означает семейная жизнь, освященная, чистота, мыться надо почаще, почаще мыться, распорядок дня, пораньше вставать, вот, и, ну, учитывать вот эти вот ритмы. А ненасилие – это посты. И также ненасилие означает, ну, соответственно, ближнему не желать там, не как-то не обманывать его, насилие, не орать на него и так далее. Вот если это делает человек, это само по себе приносит ему супер очищение, само по себе. Это мы только тело разобрали. Аскеза речи, о, это мощная вещь. Вы даже не представляете, насколько можно обрести могущество, можно, знаете, взглядом стенки прожигать, да. Если просто поменьше говорить. Аскеза для речи. Встречаются два человека. Два человека встречаются. О чем они, вот о чем они начинают говорить? А? О Боге, да? Окей. В чем цель речи вот этого человека? Вот в чем основная цель? Рассказать о себе, правильно? У меня там такое, да? Потом, и при этом он думает об этом человеке, о котором он говорит. Он не успевает. Он хочет на него, он даже не думает, что он говорит. Обижает этого человека это. Нравится этому человеку. Приносит ли это ему благо этому человеку? Но то, что мы сейчас перетираем косточки нашей соседки, это благо кому-то приносит? А ведь знаете, каждый раз, когда мы кого-то критикуем, качества, дурные качества этого человека переходят к нам, так как мы на них сосредотачиваем. И глядишь, начинаешь то же самое делать. Замечали, да? Начинаешь кого-то ругать, потом смотришь и сам так делаешь. И вот когда говорят об аскезе речи, говорит о том, что вот это побуждение говорить нужно контролировать. И что значит контролировать? Ну, идеальный вариант какой? Помолчать, да. Но у меня была знакомая, она рассказывала свой опыт, когда она решила, ну, что-то она там сказала, какую-то такую нехорошую вещь, вот, сказала. И в раскаянии своем решила помолчать. Да, представляете, да? Дня не выдержала. Дня. Она мучилась, на стенку лезла. Вот, потому что очень трудно молчать. Поэтому тут я не буду советовать молчать, хотя это тоже можно делать. Вот. Но тут говорится о том, что аскеза для речи говорит о том, чтобы слова были правдивые. Не то, что надо говорить человеку, у тебя нос кривой. Хотя это правда, но она второму не соответствует. Да? Слова должны быть приятные. Но когда говорится правдивые, не то, что речь должна быть, ну, вот так вот, про нос, про уши, да. Имеется в виду, правдивые слова, они должны быть. Если я что-то говорю людям, да, я это где-то услышал от мудрых людей. Я не все подряд, что мне в голову взбредет. Большинство же как? Спрашиваешь. А как вот проехать? В Москве так бывает. Спрашиваешь, а как вот тут проехать до такой-то станции? И говорят, а туда надо ехать. Как будто он знает. Ну, просто хочется помочь человеку. Говорит, а туда едь. Хотя он не знает. И ты едешь туда, понимаешь, что тебя обманули. Вот. И перед тем, как мы что-то говорим, надо подумать. А вот то, что я говорю, это правда вообще или нет? Вот это называется аскеза для речи. Потому что обычно мы говорим все подряд. Правда, неправда, истина это, не истина. Читали мы об этом или сами придумывали. Неважно. И вот аскеза для речи.
вещи, а вот правильные вещи говорить, правильные, правдивые вещи, которые действительно такие. И второе, что эти слова должны быть приятные. То есть не только думать то, что я говорю, а посмотреть на человека, это как на него влияет.

0: Если это его раздражает, пугает, может как-то смягчить свою речь, может как-то громкость поменьше сделать, слова как-то другие подобрать. Видите, это аскеза, чтобы обычно так не думаешь. И аскеза для речи также означает, что мы хотим, когда говорим, принести благо человеку. Это вообще, я разговариваю с человеком и думаю, это для его блага. Мощно же, да? Огромная аскеза, но за счет этого человек получает большое могущество. Аскеза для речи – это также регулярно изучать Писание и рассказывать Писание, молитвы произносить. Не все, что вот человек произносит мантры, молитвы – это правильное использование речи. Если человек это делает, то это великое благо для человека. И так совет про речь. Говорить надо меньше. Вот. А если говорить, то надо учитывать, что мы говорим, хотим ли мы благо этому человеку. Не надо говорить поменьше негатива. Особенно это никому не поможет. Ну какой смысл говорить о правительстве? Ну кому это поможет? Ну что мы его там критикуем, да? Они делают как могут, стараются. Еще непонятно, что было бы, если бы мы там были. Было бы во много раз хуже. И слава Богу, кто этим кто-то занимается. А то, что мы там ругаемся, от этого ни им, ни нам лучше не станет. А нам хуже станет только от этого. Так, поэтому, может быть, не надо это делать. И регулярно читать молитвы, мантры – это также относится к аскезе речи. Практичные вещи. И последнее, тут самое меньше всего – аскеза для ума. Но это вообще очень сложная аскеза. Ум практически никто не может контролировать. Но одним словом, надо поменьше думать о себе. Чтобы поменьше думать о себе, нужно побольше слушать святых людей. Вот практический совет, чтобы в голове были правильные мысли. Я вот уже 20 лет практикую духовную жизнь. И вот могу вам сказать, что самый эффективный способ контроля ума – это слушать святых людей. В тот момент, когда мы слышим святого человека внимательно, в этот момент в нашем сознании стопроцентное духовное сознание, потому что это не наше сознание, это его сознание. Понимаете? И вот когда есть возможность, всегда, когда есть возможность послушать более чистых людей, пользуйтесь этим. Это лучший способ контролировать ум. Конечно, раньше вот эти йоги, мистики, они могли просто взять этот ум, запинать его просто в угол, сказать, молчать. Но я не думаю, что кого-то из нас это получится усилием воли. У меня вот не получается. Вот. Но когда слушаешь святых, когда есть вот эта вот возможность, наслушавшись их, обратиться к Богу, вот эта позитивная занятость ума и дает возможность его контролировать. Вот это реальный способ. Просто не думать. Говорят, смотри, пусть мысли пройдут рядом. Но что-то не проходят они рядом у меня. Вот они проходят, думаю, подождите. Но когда ты слушаешь, когда есть воодушевление, которое идет от этого человека, мой ум очищается, тогда есть шанс. Если аскеза тела, ума и речи совершается с духовной верой, людьми, не ожидающими материальной выгоды, но занятыми этими только ради Всевышнего, это считается аскезой в гуне благости. Какие бы аскезы человек ни делал, если он аскезы, постится ли он, слушает святых, не говорит ерунды, читает молитвы, живет семейной жизнью. Если все это он делает, как здесь написано, не ожидая совершенно с духовной верой, понимая, что Богу это нравится, ведь это Бог просит нас это делать, то такая аскеза называется благости. Такая аскеза самое могущество дает человеку. Какое могущество? Его сознание очищается. Мудрость к нему приходит. Его слова, говорится, что если человек совершает аскезы, вот, допустим, речь контролирует, если он все время говорит правильные вещи, то все, что бы он ни сказал, будет правдой. Представляете? Ты говоришь, будет. Почему мы приходим к святым и спросим благословения? Да потому что он все время говорит правильные вещи. И если он что-то скажет, вот это могущество, которое есть у него, то это сбудется. Но правда, он не всех благословляет, замечали, да? Он смотрит, а что ты хочешь сделать? Кому-то говорит да, а кому-то говорит нет. Тоже, кстати, это проверка. Вот. Иногда люди хотят узнать, а правильно я хочу сделать или нет. Надо спросить. Если мы что-то не так, то духовный наставник скажет, тебе не надо это делать. Либо он скажет, да, это надо тебе делать, все мои благословения. И тогда это могущество передается также. Если человек делает аскезу, вот сейчас внимательно послушайте, если совершаемо из глупости, которые сопутствуют самоистязанию или причинение вреда и гибели другим, это невежество. Такая аскеза разрушает человека и приносит ему только вред. Вот смотрите, из глупости. Из глупости означает, человек придумывает сам аскезу. не спросил, как правильно, не получил благословения у специалистов, да, а говорит, а вот я буду вот этим заниматься, придумывать что-то свое, то это не принесет ему блага. Он говорит, все, я буду теперь, ну давайте придумаем какую-то глупую аскезу. Вот каждое утро стоять на голове по 2 часа. Ну просто вот так я решил. Или там один дядечка решил за мир, ну, если он как бы хотел показать, что он мир во всем мире хочет. И он стал кататься, просто ложился на землю и вот так вот крутился. И вот он решил обкрутиться вокруг всего мира так вот. Вот. И его по телевизору показывали, и там все остальное. Вот. Такая аскеза, может быть, она и даст что-то. Он, по крайней мере, популярным стал. Конкретно. Вот. Но она не принесет того результата очищения, потому что она делается, придумал человек сам. Также, если человек занимается аскезой, правильной аскезой, но не померной для себя аскезой, если эта аскеза озлобляет его, то он стоит с поднятой рукой, а сам с зубами скрежет и ненавидит весь мир, больно же, то эта аскеза неправильная. Если человек постится, и вместо того, чтобы думать, что это для Бога и все остальное, что это, ну, ради блага, я очищаюсь, начинает гавкать на всех, бросаться на всех, то лучше ему это не делать. Поэтому обычно аскезы, чтобы получить, ну, понять, какой уровень аскезы, ну, как бы ограничений, подходит человеку, рекомендуют обратиться к тем, кто, ну, более духовно развит, чтобы они посоветовали нам, какую покаяние или аскезу взять на себя, вот, какой вид тапасии, вот, схимы, да, взять на себя, чтобы это было приемлемо для нас, чтобы это было благоприятно для нас. И также, когда человек совершает аскезы ради того, чтобы кого-то извести, чтобы кого-то разрушить. На самом деле, даже неправильная аскеза дает огромное могущество. Замечали, человек постится, да? Он начинает, ну, такая у него энергия вообще появляется. И эта энергия может и, ну, в лоб кому-то, да? То есть могущество появляется, но оно может быть разрушительным. И поэтому, если человек совершает аскезу, но при этом он хочет, благодаря этой аскезе, кого-то уничтожить, чтобы они все сдохли, вот, то вместо того, чтобы развиваться духовно, он деградировать будет. Вот такая аскеза, она разрушает человека. Можно вопросы по аскезе спросить?
1: Я по поводу того, что когда люди придумывают, что, например, стоять на голове, или просто сделать фотографии изображенного человека.
0: С рукой.
1: С рукой.
0: Да, да, да.
1: Зачем 38 лет?
0: Я тоже задаю себе этот вопрос. И знаете, как он поднял руку? Он жил обычной жизнью, нормальной. Вот. У него там 3 детей, жена, они жили, все хорошо. И однажды утром он проснулся и был уже другим человеком. Он подумал, что Господь, которому он поклоняется, будет счастлив, если он будет поднимет руку и не будет ее опускать. Вот я не знаю, спросил он у духовного наставника у своего, есть ли такая аскеза в шастрах, вот. Благоприятно ли, я не могу сказать. Поэтому не рекомендую. Вот. Но то, что она достиг могущества, это однозначно. Это популярнейший человек.
2: Спит он так же?
0: Спит он так же, да. Но там и другие есть люди, которые никогда не ложатся. Они стоят. Но это нормально. Жена и дети, там все нормально, мне кажется. То есть, смотрите, я не могу это вам рекомендовать. Я не знаю, ему рекомендовали или нет. Но лучше не придумывать их. Может быть, и есть там что-то такое, я не знаю. То есть надо соизмерять свои возможности. Даже, допустим, и кадыш, да? То есть люди, которые... Там есть разные предписания в зависимости от человека. Некоторым рекомендуют вообще не кушать, не пить, а некоторым даже сокращать дыхание. Йоги, которые могут это делать, они даже постятся на воздух. Но если человек не может не пить, то ему может пить во время поста. Если не, или фрукты есть, да, вот, либо, ну, один раз в день есть. Там уже разные варианты есть, в зависимости от того, ну, от состояния человека, от состояния и решимости его. Поэтому надо просто подобрать для вас, какой вариант приемлемый, ну, для вашего состояния, и делать. Не перегибать. Обычно вот эти проблемы возникают, когда человек перегибает.
1: Выходят ли негативные качества человека, если они не проговаривают, а вот просто подумать?
0: Там? Подумать в меньшей степени, говорим. То есть, когда мы думаем об этом, то мы же начинаем... Знаете, когда мы о чем-то думаем, наше тонкое тело принимает форму о том, то, о чем мы думаем. Да? И лучше не надо. То есть, чем больше мы об этом думаем, это растет. Последствий, конечно, таких же нет, но последствия все равно есть. И последствия в том, что это желание, эта медитация увеличивается, а потом мы уже и говорить будем об этом.
1: Но что делать, чтобы не замечать?
0: А сосредоточьтесь на другом просто. На другом. Общайтесь с хорошими людьми, которые по-другому видят мир. Вот. Позитивный человек даже на кладбище видит одни плюсы. Общайтесь с позитивными людьми. Если вы будете с теми, кто негативный, он с Пьеро, если вы будете общаться, то у вас везде будет негатив. Аскетичный образ жизни для женщин очень советуют. Да, очень советуют. Целомудрие. Это великая аскеза вообще. Остальные, да хотя бы вот это. Хотя бы вот это, уже нормально. То есть там такие признаки. Быть довольным, что есть. Вот сколько муж зарабатывает, быть довольным. Такая аскеза вообще. Вот. Хотя бы это сделать, уже, знаете, шакти такой будет. Вот это Ганхари. Ганхари – жена Дритарашты. Дритарашты был слеп от рождения. И когда Ганхари вышла за него замуж, узнала, что ее муж слеп, она, чтобы не быть выше него, чтобы не гордиться, что она выше него, она закрыла свои глаза повязкой и уже больше никогда не смотрела на мир. И она обрела такое могущество, да? Она просто на своего сына посмотрела перед битвой, посмотрела одним взглядом, да, его бросила, открыла, посмотрела, и непробиваемый стал. Такое шакти было в ее взгляде. То есть вот такие вещи простые.
1: Скажите, пожалуйста, вот то, что касается режима дня для женщин, я тоже слышала, что для женщин там тоже есть...
0: Скидки? Но мы сейчас не будем режим дня, то есть все мои благословения на скидки. Главное, хоть что-то было, понимаете, да? То есть, когда человек говорит об аскезе, да, это значит, должно быть такое немножечко... То есть, есть две категории, да? Либо человек полностью своим чувством слушает, да, делает, что они говорят, это вниз, значит. А второе, он немножечко их контролирует, куда вектор направлен. И надо, чтобы вектор был направлен на контроль чувств. С какого уровня вы этого начнете, это уже не так важно. Вот если вы спите там 12 часов, если будете 11,5 спать, это великий прогресс. Понимаете, да? То есть это вектор.
1: Просто мне, например, удается только 2-3 дня в неделю вставать в 5 утра.
0: Очень хорошо. Смотрите, хотя бы, то есть я уже целых 2 дня в неделю встаю в 5 утра. Целых 2 дня. А теперь, если мы будем думать, о, всего-то 2 дня, а надо же... каждый день, то это тогда нет, депрессия какая-то. То есть вектор должен быть в том направлении направлен. Ну что, последнее хотите узнать или чего?
1: Да.
0: Давайте последнее пройдем. Это благотворительность. Самое для семейных людей это очень важно. Те, кто живет в миру, это самый простой, легкий способ, как можно практиковать любовь, жертвенность. Это благотворительность. И благотворительность, вообще по природе жадность такая есть вещь.
1: Да.
0: Жадность. Вот сколько бы денег не было, сколько бы благ не было, все мало. И знаете, вот когда у меня будет столько, я что-нибудь дам другому. Столько появляется, нет, когда будет столько, я дам. Это никогда не получится, денег никогда много не бывает. Вот, никогда. И жадность – это тоже эгоизм. Вот. Человек думает о себе. И особенно для семейных людей, тех, кто живет в миру, вот это учиться помогать другим. До Бога далеко, его не видно, а люди рядом. Люди рядом. Надо помогать. Когда люди, особенно в нужде, обращаются, надо каждый раз, когда мы не безразлично относимся к страданию тех, кто рядом находится, наше сердце черствеет. Такая вот штука. Наши близкие что-то хотят, мы говорим, нет, там, я не хочу тебе помогать, ты не нужен, не важен. То есть надо помогать людям. Но я хотел бы немного сказать, что значит помочь человеку. Вот пришел один человек, и другой говорит, мне плохо. Вот, мне плохо, мне надо помочь. И что значит помочь? Сделать для него что-то такое, чтобы что? Кому? Ему лучше стало. А что для него лучше? А он выпить надо. Стоит человек и говорит: мужики, дайте на опохмелиться. И все мужики с радостью ему дают. Опохмелиться все понимают, надо помочь человеку. Что значит помочь человеку? Сделать то, что он просит, говорят. Нет? А что надо сделать? Что ему придет на благо? Вот в чем. И если мы даем ему что-то, что принесет ему благо, он говорит: я хочу кушать. Вот накормить ему — это благо или нет?
3: Благо.
0: Точно?
3: Да. Ну, если он не больше 100.
0: Если он, у него не дизентерия, да? Если у него не болезнь какая-то, да? Если не сахарный диабет, а вы даете ему леденец, да? Получается, что надо посмотреть. А вот то, что мы ему даем, это поможет ему развиваться вот в том направлении, вверх, или не поможет? Да, если человек страдает от голода, понятно, если вы начнете ему проповеди читать, то, похоже, это, ну, трудно будет ему принять. Да? Надо накормить человека. Хочется кушать, надо накормить человека. Но посмотрите, если он говорит, вбегает в комнату, вот человек бежал, видите, и кричит: дайте топор, топор, срочно. И вы по доброте помогаете человеку. Дайте топор. И он, значит, там бабушку, процентщицу, вот, ради блага мира приносит жертву. То что будет с вами? Соучастник. Вас посадят вместе с ним за соучастие. Поэтому, если вы даете что-то человеку, и это используется, чтобы ему плохо стало, да, или кому-то рядом плохо стало, то тогда вы соучастники в том, что он сделал. Поэтому в ведической культуре было очень распространено вот эта вот благотворительность. Там были дармашалы, это где путник мог бесплатно, гостиницы бесплатные. Человеку по деревам, ну как, трудно. Вот. Ему давали, богатые люди делали, гостиницы бесплатные. Потом кормили бесплатно всех нуждающих. Семейные люди в ведической культуре, они выходили на улицу перед тем, как покушать. Кричали: нет ли голодных? И если были голодные, они приглашали их к себе домой, кормили их. Сейчас я знаю, некоторые просто голубям там что-то перед едой, чтобы хоть кого-то накормить. Ну, чтобы не только вот набить свой желудок, хоть еще кого-то накормить. Они хоть птиц кормят, я не знаю. Ну, говорят, тоже работает. Но так вообще кормить близко тех, кто рядом, они кормили. Но они никогда не давали что-то такое, что могло принести вред. Одежду дать без проблем, накормить без проблем. Но вот деньги... Потому что одежду как можно использовать? Задеть. Еду как? Поесть. Дармашалу как? Поспать. А деньги? А деньги можно по-разному использовать. Поэтому деньги они им не давали. Они не давали им, может, давали там 2 копейки, чтобы хлеб купить, да? Но обычно не хлеб давали. Но деньги они давали тем людям, которые могли бы эти деньги использовать на благо людей. Поэтому благотворительность в гуне благости, пожертвования, которые делаются из чувства долга, не в расчете на вознаграждение, которые делаются в надлежащее время, в надлежащем месте, достойным людям, считаются пожертвованиями в гуне благости. И тут важный момент – достойные люди. И раньше благотворительностью вот такой форме пожертвований, денег, каких-то, ну, богатств больших, такие вещи давали браманам, святым людям, достойным людям, которые могли эти вещи... Браманы были как распределитель богатств в обществе. Они сами всегда были нищие. Они брали себе ровно столько, чтобы жить один день, один месяц, один год. Разные категории были браманы. Все остальное до заката солнца они распределяли на благо людей, на благо духовности. Правильная благотворительность – это когда... Тем, кто, ну, вот такой, да, надо кормить, надо одевать, надо на поезд посадить, там, это все нормально. Но средства лучше всего давать людям, которые вот такие. Вот таким людям надо давать. Которые связаны с Богом, которые чисты в своих поступках, вот, в качествах, в речи, Потому что эти люди могут потратить эти деньги на благо людей, на духовные цели, и тогда вы получаете огромное благо. И вы не просто помогли человеку, вы еще и очищаетесь. Очищаетесь. Вот это благоприятное общение со святым человеком. И благотворительность не работает, когда? Когда дается в нечистом месте, в неподходящее время, недостойной личности, без должного внимания. Вот интересный момент. Даже можно подойти к достойному человеку, но бросить ему как подачку, без уважения. Интересный был случай. Богатый человек шел по улице, и там был нищий. Этот нищий, просил подаяние, и тот что-то бросил ему так пренебрежительно. Этот нищий был, оказывается, мудрецом. И он сказал ему: знаешь, а ведь ты богат только благодаря нам. Понимаете? Ты богат только благодаря нам. Что у нас есть, мы есть, кому ты можешь пожертвовать. Люди думают, что пожертвование, значит, я кому-то... Вот если мы думаем, что я кого-то облагодетельствую, да? Я такой вот, и я сейчас вот из своего великого... Вот если так, это одно пожертвование. А когда я... Пожалуйста, примите это. Вы даете мне возможность послужить человечеству. Это совсем другое. И когда человек с радостью, как сказать, с почтением жертвует, огромное благо приносит. Когда же это делается пренебрежением, без внимания, с каким-то даже оскорблением, как подачка, совсем другой эффект. И, естественно, недостойная личность. Если эта личность еще раз потратит эти средства на какие-то мирские, дурные вещи, насилие, да, а вот нехорошее что-то, то вы будете соучастником. Вы не помогли, и вы ему не помогли, себе не помогли. И надлежащее время и место, речь идет, обычно это делают в каких-то святых местах, либо это делают в какие-то святые дни. Это об этом речь идет. Итак, благотворительностью надо заниматься, но надо разбирать, кому и что нужно давать. Смысл, чтобы это принесло этому человеку благо, и чтобы это принесло благо, чтобы он использовал это на благо духовное и на благо людей. Это достойное пожертвование, благотворительность. Но в принципе все. Мы сказали о том, что вот этому принципу жертвенности надо учиться. И можно о нем много говорить, но если человек в жизни своей не ведет себя так, он никогда не поймет, я сейчас поступаю, как Бог хочет или как я сам придумал. Этому надо учиться. Есть разные способы, как это выглядит. Ягья, и мы говорили о том, что нужно это делать, как это делать правильно. Вот. Дана, как это делать правильно. Тапа, как это делать правильно. То есть, если лекция закончена, можно расходиться. У кого есть вопросы еще, можно поспрашивать. Спрашивают, хотелось бы с Богом общаться как можно чаще, обращаться к Нему, молиться. Но получается, что обращаюсь к Нему только когда какие-то трудные ситуации. А часто у вас трудные ситуации?
4: Да.
0: Поэтому, чтобы помочь нам, Господь обязательно устраивает такие ситуации, в которые мы чаще к Нему обращаемся. И то, что вы описываете, что вы говорите, описано в 7 главе Бхагавад-гиты. 7 глава Бхагавад-гиты говорит, что есть 4 типа праведных людей, которые обращаются к Богу. И они отличаются тем, что вот эта вот их вера в Бога имеет разную глубину. И самый... Это уже хорошо, что вообще в принципе человек к Богу обращается. И когда вера слабая, когда она только в начале, то человеку, чтобы обратиться к Богу, нужно крайние ситуации. Крайние ситуации. Когда уже пистолет к лбу приставят, тогда уже... Но неблагочестивый человек даже в этой ситуации к Богу не обратится. И когда вера становится больше, то тогда человек обращается к Богу чаще. Не только когда пистолет к лбу поставит, но когда даже просто деньги кончаются. Если первый обращается к Богу в беде, то второй обращается к Богу в нужде. Это уже чаще. А еще когда развивается вера, то он обращается к Богу не только когда деньги кончаются, но ему просто интересно о нем больше знать. Любознательный называется. И третий – это тот, о ком вы говорите, который постоянно о нем только и думает. Так если вы спрашиваете, как чаще о нем сделать так, чтобы чаще о нем помнить, да, то это вопрос увеличения веры. Увеличение веры. То есть молитва — это важная вещь, но это не единственная вещь, с помощью которого мы можем влиять на то, чтобы наше сознание улучшалось.
4: После ответа Олега Красилева у меня как бы
0: Но мне трудно это объяснить. Вот действительно, с этой точки зрения, если мы живем... А вопрос такой, что если по ведам, то ну, если человек в прошлом грешил в прошлой жизни, да, то в этой жизни его судьба, ну, это отражается на его судьбе. Поэтому все рождаются разными, и разные события, неприятные, приятные происходят. Это прошлая жизнь, да, говорят, судьба. И часть поступков мы нарабатываем в этой жизни, это как-то совмещается. И вопрос был такой, а если реинкарнации нет, как говорят другие религии, то как же тогда это объяснить? Но насколько я вообще не специалист в других религиях, честно скажу, вот мне уже объяснили, что я не специалист, и я это уже всем говорю, что я не специалист. Вот. Но я слышал про первородный грех, что Адам и Ева как-то согрешили, и теперь все их потомки, они за этот грех и расплачиваются. Ну вот так я слышал. Если мы берем христианскую религию, то вот я такое слышал объяснение. Поправьте, если я не прав, то там именно так объясняется, да? Адам и Ева согрешили, и теперь вот извините, вы должны за них, за их грех сейчас страдать. Кто-то почему-то больше, кто-то почему-то меньше, но на всех как-то разумно разделили. Вот. Ну вот так объясняется. Как в исламе, я не знаю. Вот, но веды говорят, что душа рождается не один раз, и поэтому прошлые поступки сказываются на нашей судьбе сейчас.
5: Вы знаете, что Бог справедлив, да, за наши плохие поступки идут дальше последствия. А в чем милосердие божественное?
0: В чем милосердие? Очень замечательный вопрос, но... Вот смотрите, ну... Очень хороший вопрос вообще, спасибо. То есть понятно, что Бог справедлив. И тут как, ну, сколько положено, столько и, извините, придется отсидеть. И веды говорят о том, что милосердие Бога проявляется в том, что Он посылает сюда своих близких спутников и приходит сам. И говорит, давай вот так вот вести, тебе же лучше будет. Понимаете, да? То есть когда судья сидит, да, вот судья... судит вас, и ну, вот уже ваше преступление, ну, как бы незнание не освобождает. Но его милосердие проявляется в том, что он посылает сюда своих близких, спутников, своих слуг, сыновей. И эти сыновья своим примером учат, как жить так, чтобы было и тебе хорошо, всем хорошо, и Богу было хорошо. Которые учат любви. И вот в этом его проявляется милосердие. Если бы он был немилосерден, то тогда мы бы никогда в жизни... Никогда в жизни отсюда бы даже мысли такой не приходило бы, что как-то можно жить по-другому. Потому что если судить, один святой о своих молитвах говорит, если судить меня по справедливости, то у меня нет шансов, но я взываю к твоему милосердию. И вот как раз святые и сыновья Бога, они учат вот этой вот личностным свойствам Бога. О Боге как о личности говорят, о Боге как о любви говорят. Чтобы мы могли вот так к Нему обратиться. И в этом проявляется милосердие Бога через святых. Поэтому таких святых называют таким титулом «Его божественная милость». Видели, там на книгах написано? Всегда спрашивают, а чья это Его? Ну, Его. Его. Это Его божественная милость. Не то, что это Бог. Это Его божественная милость. Его Бог. Милость Бога проявляется в том, что такой человек рассказывает нам о том, как полюбить Бога. Поэтому такой титул есть.
6: У меня вопрос такой. Я слышала, что если человек еще не крепок в вере, достаточно, да, то
7: ему уже как-то по-особому, если хочет молиться за кого-то, то нужно подобрать какой-то определенный тип молитвы, не просить там благополучие или там, чтобы у человека много работы была. А есть какая-то универсальная молитва, которая позволяет помочь человеку, но при этом, так скажем, не... Я просто слышала, что если молишься именно так вот, на самом материальный план, то какой-то бред нам пишешь. Вот какая есть молитва универсальная, чтобы он был помочь человеку?
0: Вот смотрите, вы противоречите сами себе.
7: Я знаю, да.
0: Вот вы говорите, вы говорите, что просить о материальном, да, нельзя, а хотите помочь человеку. А от чего вы хотите, чтобы человеком было?
7: От чего хочу?
8: Чтобы все с ним стало.
7: Чтобы он нашел путь к Богу.
8: Ну, это хорошая вещь.
0: Если вы об этом попросите, это не является каким-то материальным молитвой. Так и попросите.
7: То есть это будет лучше, нежели чем просить у него
0: что-то. Чем просить, чтобы у него машина была, квартира. Лучше, да. Это лучше. Это лучше. Можете прям по-русски говорить. Так вот общаться. Еще может быть. Редкая возможность.
9: Расскажите, пожалуйста, девушки или женщины очень часто несут судьбу своей матери, то есть ее карму, или повторяют ее какие-то ошибки. Как этого избежать и.
8: Не рождаться больше.
9: Нет, это понятно.
0: Но вас, вот спрашивают, если... Спрашивают, что вот несем женщины и девушки, да, они несут судьбу своей матери. Ну, в принципе, Адама и Евы, то есть с Евы все началось. Вот. Но веды говорят, что это не то, что вы судьбу своей матери несете и не повторяете судьбу своей матери, а вы родились у нее, потому что у вас такая судьба, что чтобы ее отработать, вы появились как раз у этой матери. То есть мать, она не виновата. Виноваты вы. Так что, во-первых, это не ее проблемы, это ваши проблемы. Вот. А как их решать? Ну, тот же самый способ. Праведная жизнь. Праведная жизнь. Вы меня спасаете просто.
7: Еще вопрос такой. Я знаю, что у дедов... Говорится о том, что если женщина выходит за правильного мужчину, то он возносит ее к Богу. А как может женщина сделать так, чтобы ее ребенок вместе с ней вознес в конце жизни?
0: Ну, воспитать его правильно.
7: Ну, то есть просто привить ей любовь к Богу,
8: да.
7: И постараться, чтобы она...
8: Да, да.
7: И мне будет создан свой путь, но как мужчина и женщина, это немножко...
0: Это разные, потому что, смотрите... А мужчина берет ответственность за женщину, он старший, да? И что он делает, она разделяет с ним, потому что она подчиняется ему. Вот. Но ребенок подчиняется матери до определенного возраста. После этого, ну, вот эта связь, она разрушается. Понимаете, да? Ну, я не могу сейчас возраст сказать. То есть до какого-то возраста там есть какая-то точная цифра, я не помню. И до этого возраста ребенок не несет ответственность за свои поступки, а за эти поступки несут ответственность их родители, его родители. Но после этого это теряется. Вот. И если ребенка воспитать, пока он от вас зависит, то, ну вот в Шримад Бхагаватам приводится пример, история о Друве Махараджи. Был великий царь, и в 5 лет, ну там целые... Как это? Детектив был целый, детектив. И этот 5-летний мальчик неожиданно был расстроен своим отцом за того, что тот не позволил ему сесть на трон вместе с ним. И он отправился в лес. Обычно 5-летние дети так не делают. Но это был такой не по годам зрелый ребенок. Вот он пошел в лес и стал совершать поклонение Богу, аскезы стал совершать. И в результате он достиг успеха. За короткое время он был очень решительным. Поэтому его называют Друва. Друва значит решительный. Когда человек решительный в духовной практике, то результаты не заставят себя долго ждать. И когда он достиг успеха, и Господь забирал его домой, в духовную реальность, он спросил, а как же мама? Он говорит, а обернись. И он увидел, что она летит за ним. Поэтому, если ваши дети станут праведными, то они вас не забудут. И в Индии до сих пор дети – это пенсия. Там нет пенсии. Представляете, нет пенсии в Индии. Подумайте только об этом, да? Их пенсия – это дети. Вот. И не только для этих родителей, да? Дети совершают ритуалы, разные обряды для того, чтобы благо шли на их предков. Предки там. Когда у них там кончаются в раю денежки, да? Ну, это еще не рай, это не духовный мир. Вот, когда на высших планетах, говорится, кончается у них на Гавайях кончается, им надо посылать по карте. Вот, должен кто-то посылать. Вот такая ответственность. Поэтому родители очень любили своих детей. Не поэтому, а вообще. И дети не забывали о них.
10: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Читаю Коран недавно. И там описывается интересная история. Я ее расскажу. В Коране. Грешники попадают на суд Божий. Так описывается там. Группа грешников. Ну и там присуждают что-то. Вот все грехи всплывают. Никуда не деться. Ну, наказание какое-то точно будет. И тут грешники, они хотят постоять за себя. Они же боятся идти в ад. Простите, простите, но почему только нас обвиняете? А как же вот этот известный всем дьявол, искуситель? Ведь это же он заставил нас все это делать, все эти грехи. Под его это начало, вот он нас соблазнял и прочее. Это его происки. И тут дьявол приходит, говорит, ну, хорошо, давайте поговорим. Хорошо одетый, очень приятно выглядит, оказывается, он такой же страшный. Вы читали Священное Писание? Он спросил их. Да, мы читали Священное Писание. Мы каждый день читали Священное Писание. Мы в ад не пойдем. Очень хорошо, молодцы. И вы читали в Писании, что Бог вам обещал, верно? И я вам обещал. Там написано было? Да, написано. Написано, что Бог обещает и что дьявол обещает. И там же написано, то, что Бог обещает, выполняет. А то, что я обещаю, не выполняю. Читали? Читали? Так и написано точно. И так написано. Бог обещает, и я обещаю. Бог выполняет, а я обманываю. Черно по белому. Более того, он говорит, я ведь над вами власти не имею, она мне не дана. Он власть имеет над вами. А я вас просто позвал, и вы пришли. Так кого же вы вините? Был другой человек, который молился Богу, и все обвинял сатану тоже в своих грехах. Боже, прости меня грешного, но это все это он, этот дьявол, из чади зла. Так и молился, что дьявол сам пришел перед ним. И тоже сказал, ну что ты меня обвиняешь? Так меня критикуешь сильно. Я ни в чем не виноват. Ну как ты не виноват? Посмотри, сколько людей идет в ад. Из-за тебя, по твоей милости вообще. Ты же подталкиваешь каждого человека к греху. А что я такого сделал, сказал? Дьявол, я же ничего не делаю. Смотри. Я пассивен в этом мире. Вот видишь, баран пасется. Вижу, пойдем. Подошел дьявол к барану и расшатал колышек, на котором был привязан баран. И ушел в сторону. Я, говорит, ничего не сделал. Только расшатал колышек. Баран раз, два, оторвался, побежал. Побежал. Пошел к дому, увидел там в прихожей большое зеркало, увидел там другого барана. Самозванец. Разбежался, разбил зеркало. Фамильное дорогое зеркало, хозяйка выскочила. Как? Этот баран несчастный. Фамильное зеркало отец подарил на свадьбу, разбил вообще ту память. Зарежьте этого барана. Зарезали барана. Хозяин пришел. Где баран? Зарезали. Зеркало разбили. Как? Из-за какого-то зеркала моего племенного, бойцовского, лучшего барана? Он меня в всех турнирах побеждал. Уходи из дома. Пошла вон отсюда, жена, все, уходи. Жена плачущая приходит к родственнику и говорит, жена, муж выгнала. Как? Из-за какого-то барана жену выгонять? Война. А что я такого сделал? Только колышек расшатал, сказал дьявол. Вы всегда готовы. Вы всегда готовы совершать такие поступки. Но готовы мы ли любить, идти на жертву? Античеловеческие принципы, правда же? Возлюби ближнего. Ну, не человеческий принцип вообще заповедь. Возлюби Бога, это вообще... Антикультурно. Это область уже религии, простите меня. У нас всегда есть какие-то отговорки. Это религия, это то, это все. Но мы не можем применить элементарную вещь, простейшую из простых и важнейшую из важных. Любовь начинается с жертвы. Лежу я однажды в больнице. Плохо мне. Плохо, и то, что в больнице еще хуже, и то, что кругом больны, еще хуже. Нога болит вообще плохо, и температура, все плохо. Все плохо, ничего не люблю, ничего не ненавижу, жизнь плоха. И тут еще один больной уходит туда-сюда, дверь хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Убил бы всех, точно, всех больных. И тот больной, который меня больше всех раздражал, вдруг сел на мою кровать еще, меня это вообще разозлило уже, и высыпал мне на грудь горсть конфет и стал улыбаться мне в глаза. И сразу стал моим другом. В одно мгновение сам удивился, что говорят веды. Первое проявление любви – давать дары, принимать дары. Первая пара отношений – давать дары, принимать дары. Это не так просто, как кажется, это великая наука. Важно, с каким чувством это делаете. То есть чувство можно пробудить, преподнося дар. И важно именно с определенным чувством, с чувством благодарности и любви это сделать. Искренне это сделать. И вот тогда вы получаете результат. Отношения начинают строиться, интерес друг к другу.

вожделение. Это сила, которая разрушает правдивость. Наиболее ярко это проявляется в вожделении к противоположному Богу. Но в целом любой вид вожделения всегда рушит правдивость. Почему? Потому что когда, допустим, у человека возникает сильное желание что-то обрести, что-то себе притянуть, это и есть вожделение. То такой человек способен отказаться от идеи правдивости для того, чтобы получить то, что ему хочется. Понятно? То есть, когда нам чего-то сильно хочется, мы готовы отказаться от каких-то, может быть, даже таких возвышенных понятий. Ну, на время, как задвинем их в уголок. Все равно же никто не видит. Раз, два, три, получили все. Ну, теперь можно делать нам снова вид, что мы все-таки возвышенные. Понятно? А именно с точки зрения противоположного пола, то ложь входит немедленно. То есть, ну, представьте, допустим, муж с женой живут, и муж, например, и кому там, не знаю, ну, полюбил, сложно сказать, да? Скорее, вожделеть начал какой-то другой женщине. Ну что, придет к своей жене и скажет, ты знаешь, я там шуры мур? Она скажет, я рада за тебя. Шизофрения. Поэтому неизбежно ему придется что делать? Обманывать? А так как женщины, они же все чувствуют. У нее сразу беспокоится сердце. Она говорит, где там никого нет? Нет. Он уже что делает? Ушел. Где правдивость? Ее нет. Понятно? То есть вожделение в любом варианте, когда сердце приходит, оно заставляет нас лгать. И когда мы начинаем лгать, мы теряем подход к правдивости. Хорошо? И дальше что происходит с человеком? У него пропадает видение своих недостатков. Кто лжет, он теряет способность видеть свои недостатки. Потому что невозможно лгать другим и при этом оставаться правдивым по отношению к себе. Если уж ложь есть, она везде действует. Поэтому человек раньше был правдивым, видел свои недостатки. Как только начал лгать, он не стал их видеть. Все. И на следующем этапе что будет дальше? Дальше у него пропадает интуиция. У него собственная интуиция пропадает. А так как жена потеряла к нему уважение из-за того, что он, во-первых, ерундой занимается, да, а с другой стороны еще и лжет. Жена теряет уважение к такому человеку. Она перестает быть его интуицией тоже. То есть человек теряет возможность предугадывания будущего своего и будущего окружающих людей. Ну вот, и дальше на следующем этапе что возникает? На следующем этапе человек полностью дезориентирован становится. То есть он уже вообще не понимает, куда есть смысл двигаться, куда нет. То есть он скатывается уже куда? Он скатывается назад к какой жизни? К неразумной, к жизни, основанной просто на желании. Хочу это делать, хочу это делать. И при этом он себя постоянно оправдывает, что я на самом деле вот такой возвышенный, поэтому я делать могу. Или там, вот я вот это вот хочу, потому что на самом деле это моя трансцендентная природа так проявляется. Оправдать себя с помощью ведического знания можно просто на раз. Все можно объявить трансцендентностью, все свои пороки объявить какими-то возвышенными вещами, это называется сахаджи. Когда любая глупость, которая приходит в голову, облекается, знаете, такой красивый фрагмент, орнамент. Но она от этого разумнее не становится. Глупость – это и есть глупость.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем
1: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Аюрведа, например, Сушрута Самхита, есть такой трактат, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, такое ощущение, что оно слово в слово оттуда взяло утверждение о здоровье. Как вы понимаете здоровье? Здоровое тело. Это первый уровень. Так вот, запишите, здоровье – это полное физическое, эмоциональное, психологическое и духовное благополучие. И Всемирная организация здравоохранения говорит, оно говорит о том же самом. То есть полное физическое, эмоциональное, психологическое и духовное благополучие. И Аюрведа говорит, что есть четыре составляющие здоровья. Первое – это арогья. Арогья – это отсутствие физических страданий. То есть у вас ничего не болит, вы здоровы. Раз у вас что-то болит, что-то беспокоит, значит, это и есть какая-то болезнь. И в принципе современная медицина, она на этом заканчивается и на этом и начинается. На этом начинается и на этом заканчивается. Да? Если вы придете к доктору, первый его вопрос какой будет к вам? Что болит? На что жалуетесь? У меня уши болят, да, у меня нога там болит. Вы начинаете говорить. И он вас смотрит там какие-то признаки, дает химические таблетки, и вы счастливы уходите. Но в принципе это первый уровень. Второй уровень – это субха, это уровень материального благополучия. И уровень какой-то социальной определенной реализации. Аюрведа говорит, что у каждого человека, в принципе, должен быть дом, там, должна быть жена или муж, соответственно, должна быть семья, и он должен быть социально устроен. Если этого нет, человек несчастен. Согласны? То есть ум беспокоится. Особенно восточная психология, она уделяет внимание, что особенно женщины, они должны быть замужем и родить ребенка. Современная медицина доказала, что если женщина после 30 там, с небольшим не рожает детей, если она одинока, ну, одна живет, то очень часто может развиться психологические комплексы, заболевания, вплоть до шизофрении. Также мужчина особенно, он должен социально состояться. Да? Если мужчина не состоялся социально, это тоже идет комплекс, и ум беспокоится. Начинается напряжение, начинается неудовлетворение жизни. Поэтому второй уровень, он очень важный. У каждого человека должно быть материальный достаток, семья и социальная реализация. Следующий уровень – это свастха. Он переводится как самодостаточность. Человек достиг какого-то уровня, но жизнь человека по-настоящему начинается, когда он задает себе такой вопрос. Кто я? В чем мой смысл жизни? Зачем я живу? Почему я страдаю? И кто такой Бог? Если этого уровня человек не достигает, он также, он все еще больной, понимаете? То есть у каждого человека должно быть четкое понимание цели. И мы с этого уровня, если вы помните, мы начали. Помните, я вас сразу начал, что такое любовь, почему любовь к Богу должна быть главным смыслом жизни, да? Почему мы должны четко понимать, что есть абсолютная истина, мы частицы Бога, и почему важно служить и развивать любовь к Богу. Помните это? У нас у всех должна быть цель жизни. Но, опять же, я думаю, вы помните, что на первом занятии у нас было большинство группы не могло ответить, в чем мой смысл жизни. Какие-то общие вещи, какие-то ярлыки и так далее. На третьем уровне, получается, аудитория была еще больна. Представляете? То есть не было четкой цели жизни. Если вас будет ночью и спрашивают, в чем ваш смысл жизни, если вы не говорите любовь к Богу или там божественную любовь, то это уже идет шаг деградации. То есть вы еще даже третьего уровня здоровья не достигли. Понятно это? Четвертое – это свабха или ананда. Я обычно его анандой называю. Ананда – это духовное блаженство. Это говорится, когда человек восстановил свои отношения с Богом. Это самый основной уровень. Если все остальные уровни не приводят к этому, то человек не будет здоров и не будет успешен в этом мире.

Возьмем Будду. Когда Господь пришел как Будда. Воплощение Бога на самом деле. От чего он защищал преданных своих? Упадок религии. Как он, да, от упадка религии. А как он проявлялся, этот упадок? Да, люди начали убивать животных в то время. Убивать животных под прикрытием, что они это для Бога делают. Они нашли где-то в Ведах там подраздел такой есть, где можно животных убивать и Богу предлагать. Все, они вот это оставили как во главу угла своего посылали. Вот написано, можно делать. Но сам подтекст уже не стали читать. Он не выгоден был. Что там объясняется, почему можно убивать животных. Это редко такое можно делать. Во время жертвоприношения это можно сделать. Для чего? Для того, чтобы определить квалификацию жреца, который будет сейчас совершать ритуал. То есть мудрецы сидят, окружают все это пространство, и сидит мудрец, который хочет провести огненное жертвоприношение. Жертвоприношение не значит убийство. Жертвоприношение подразумевает огненный ритуал. В жертву приносится энергия. Но чтобы качественно провести этот ритуал, чтобы он сработал, потому что на эту арену придет сам Господь сейчас во время яги, во время жертвоприношения. И чтобы убедиться в квалификации жреца, который сейчас будет этот ритуал делать, он должен подтвердить свою квалификацию. Как? Он должен заколоть козла, даже не козу, коза, потому что уже мать. А козла можно, в Ведах говорится, заколоть его и потом тут же мантрами его оживить. Вот единственное, для чего убивается животное. Если мудрец это делает и животное оживает потом, все, значит, это квалифицированный мудрец. Он может проводить эту яги, ну, обряд жертвенный. Все, и козла там отводят живого. Если он не оживляет козла, то значит жрец не квалифицированный. Его просто попросят сесть рядом там, со всеми и наблюдать, как это будет делать квалифицированный человек. Все. Но в то время люди, они вот это прочитали, что можно принести в жертву животных, и все. И начали потом потакать этим чувством, начали просто убивать, чтобы есть, все, уже не для Бога, уже просто есть. Тогда Господь увидел это безумие, и Он пришел как Будда, и всех убедил, здесь говорит, что Он убедил атеистов в том, в чем Он их будет убеждать. Ахимсу он потом даст уже философию и насилие. Но он их будет убеждать в том, что Бога нет. Зачем вы убиваете животных? Они говорят, мы для Бога убиваем. Вот в Писаниях написано. Он говорит, а вы уверены, что Бог есть? Представляете, это сам Будда говорит о себе. Они говорят, ну конечно. Он говорит, а я вам докажу обратно, что Бога нету сейчас. Это философия буддизма, пустота, нирвана. Нет ничего. И он убедил их, они все сели, он ввел их в медитацию, в состояние такое медитативное. И они дошли до вот этого уровня сияния Бога, чтобы увидеть его сияние. Это Брамаджоти, сияние нирваны, то есть это сияние от его тела трансцендентного. Вот он их до этого тела довел, они вошли в это сияние и просто растворились в нем, в этом блаженстве. Потом, когда он их увидел, он сказал, ну что, есть Бог? Они говорят, ничего нету, все пустота, даже нас нету. Мы растворились, все, нас нет. Он говорит, вот, и я, говорит, об этом же. Поэтому прекращайте убивать живот, Бога нету. И все, и в то время началось вот это повальное отречение. Люди перестали создавать семьи. Все, вот они говорили, нету Бога, нету семей, нас тоже нету, ничего нету, все пустота. Они просто сидели в медитациях, молились. И все, на планете перестала рождаемость, как бы продолжение рода прекратилось. Все в отречение начали уходить. Женщины забеспокоились. Как так? Хотя многие тоже начали в отречение уходить. Тогда Господь позвал своего любимого сына, Господа Шиву, и говорит, Господь, Шива, иди в этот мир срочно. И как-то попытайся убедить их, что Бог есть на самом деле. Но не прямо это говори, придумай что-нибудь. И Господь Шива принимает воплощение в этом мире Шанкары, Шанкарачария. Вы слышали, какой мудрец ходил? И он придет и скажет им, на самом деле Бог есть. Они скажут, нет, нету Бога. Вот приходил Господь Будда и объяснил, что Бога нету. И Шанкарачария убедит их, что есть Бог. То есть Шанкарачария 5 лет уйдет в отречение, представляете? Мальчик 5 лет придет к маме и скажет, мама, я пошел в отречение. И как только она дала благословение ему, у нас благословение родители все делают. Все действия. Он сказал, до свидания маме, ушел в отречение. Потом он получит там образование брамачарское и будет убеждать буддистов, что Бог есть. Вот как он скажет это? Он скажет, Бог есть? Они скажут, нет. Тогда он их ведет в это состояние, он скажет им, на самом деле вы и есть боги. Каждый из вас это Бог, частица Бога, поэтому вы боги. И это всех как-то вот так нормально удовлетворит. Все, и пойдет вот эта философия майявады, который до сих пор еще сейчас веет в этом мире. Но и потом все начнут поклоняться Шанкарачарии, как будет всех атеистов. Но потом Шанкара скажет им, только тем, кто будет искренне заниматься йогой, медитацией, искренне поклоняться Господу Шиве. Господь Шива их будет убеждать, что на самом деле, говорит, мы не боги, не всем это будет говорить. Он будет говорить Баджа Говинда, он говорит, поклоняйтесь Говинде. Он изначальная личность Бога. То есть Господь приходит специально в этот мир, когда нужно знание, нужна защита. Но главная идея прихода Господа Будды это было как раз ахимса. То есть, чтобы люди прекратили убивать животных. И убей, вот это оттуда пришло потом.

বসেছি সঙ্গেরা আসে, একাকী আমারা নাহি পাই বলা।

0: Что делать гомосексуалистам в вашем понимании? Ничего не нужно делать? А что им делать? Чем их занять особенно? Как раз им ничего делать и не нужно. Неважно, какой вы сексуалист. Развивайте дух. Например, ну если о себе сказать, я извиняюсь. Ну, что мне остается делать? У меня целибат с женой. Вот и все. Какая разница? У всех есть сексуальные желания. Принимайте чистый образ жизни. Сразу или постепенно. Вот к этому стремиться нужно. В сексе вообще никакой необходимости нет. Но если вы с этим не согласны и чувствуете, что это невозможно, ну, регулируйте. В эти тонкости вообще можно не вдаваться. Кто-то гомосексуалист, такая его судьба. Но таких законов не существует, чтобы заканчивать такие отношения. Таких законов нет. Посмотрите все ведические книги, таких законов не существует. Это придумали люди. Вот в законах проблема. Не в самом гомосексуализме проблема, а в законах, которые это узаканивают. Так случается с кем-то. Что с этим делать? Ну. Как меня пригласили на радио в Алма-Ате когда-то. Позвонил по телефону радиоведущий, говорит, приходите срочно, этот прямой эфир. Успеете за 20 минут? Я говорю, ну постараюсь. Вот какая тема? Он говорит, потом скажу. Ну вот и попал туда. Уже сел, наушники, уже эфир включался. Тема какая? Ну, если бы я знал, я бы не приехал. Я знаю еще, что будет. Я уже понимал, что будет. Я вообще попал туда как кур почти. 90-е годы, перестройка, кругом кошмар. Женщины брошенные. Выжить сложно очень. А я говорю, грех и все по радио. Убийство собственного ребенка вообще. И карма придет, и все, я начинаю говорить. Честно все отговорил, честно, по написанному. Прямой эфир, звонки. Меня хотели размазать просто все. Все женщины, которые звонили, просто были в гневе. А что, кто, кого пригласили вообще туда? А он вообще понимает, вообще, в каких условиях живем, вообще он так безжалостно, вообще так все характеризует нас, вот так вот, приговаривает. К карме. А какая экономика? А вот одинокие женщины, а вот мужчины такие, а вот жизнь такая, вот что нам остается делать вообще? А им наплевать на нас вообще, на всех. А мы должны вот так вот, вот порабощаться всем этим, да? Света белого не видеть потом. И все, никто меня не защищал вот так. Ну я там как-то отбивался, там говорю, все равно плохо там, и в таком духе тоже руками взмахивал. Я сам чувствую, ну не хватает у меня силы справиться с городом. И еще один звонок, и такая женщина эти умные, говорит, а давайте сейчас его спросим самого, а? Вот этого человека, вашего гостя. У него семья есть?
1: Есть.
0: Дети? Ну вот одна дочь. Ну, одна дочь. Ну и как вот вы решаете в своей семье такие вопросы? Я говорю, она целибат женой. Мы дали обед безбрачия. Да кто его вообще-то пригласил на радио? Да он ненормальный какой-то. Чего вы слушаете вообще? Давайте нормального человека пригласим, который нас понимает, ну, живет как человек. А это что такое вообще? Еще хуже, то есть. И тут, ну, я тут заметил, что ведущая как-то странно меня смотрит. Она просто была поражена с глубоким сочувствием, знаете, она так смотрит на меня с таким состраданием. И как бы начинает принимать мою сторону уже даже. И тут, значит, звонок. А я просто сижу, уже молюсь, все, я проиграл. И тут, интересно, звонок последний. И женщина говорит, вот у меня вот дочь, ей уже 20 лет, и вот она родилась, муж меня оставил еще до рождения. И нужно было бы сделать аборт, потому что, говорит, такая была трудная жизнь у меня. И говорит, очень сложно, трудно было мне воспитывать и зарабатывать одновременно. Но я, говорит, не сделал этот аборт. И ведущая спрашивает, а вы любите свою дочь? Ну, конечно. Очень. А вы не жалеете, что не сделали аборт? Нет. Ведущая, я снимаю перед вами шляпу. И звонки все как обрубило сразу же. Все. все стало ясно в одно мгновение. Когда люди увидели вот эту жертву матери, и все кончилось. Все замолчали. И мне даже само так хорошо стало. Вот какой хороший пример. Один пример, знаете, покорил все вообще. И ведущая сказала мне спасибо, под руку взяла, я в машине. Ну, целебат же все-таки. Человеку нужно сострадание какое-то. Потому что люди так понимают, что это несчастный какой-то.

0: Давайте немножко поговорим о мужчине. Это то, чем мы сегодня остановимся в этом. Буквально несколько слов. Спасибо, да, я сейчас хочу прям несколько слов всем сказать. Итак, мы говорили о природе женщины сегодня. То есть, в чем она проявляется. Очень важно понять, что есть также вселенский закон, который регулирует поведение мужчины в этом мире. Есть ценности, которые даются для мужчины. И мужчина – это представитель солнечной энергии. Солнце, оно опекает всех, оно светит всем, оно заботится обо всех. Поэтому очень важное качество мужчины – это качество, когда он покровительствует другим. Слышите, заботится, покровительствует. Он реализует себя как мужчина, когда он это делает. Василий говорит, я хочу себя реализовать в жизни. Здесь есть некая ошибка. Для мужчины очень важна реализация, для него важна миссия. Он не может жить просто отношениями. Это женщина живет отношениями. Мужчина живет не отношениями. Он живет миссией, делом неким. Ради чего? Ему нужно понять этот смысл, ради чего он живет. По большому счету, что такое миссия для мужчины? Это то, как он может позаботиться о других. Неважно, что это будет, бизнес, или это будет политика, или он будет что-то еще делать. Но он заботится о других, это его природа, солнечная энергия. Однако в чем ошибка Василия? Вот я просто хочу об этом сказать. Не говоря о Василии, а говоря об ошибке, которую можно делать в мужских сценариях. Ошибка состоит в том, что мужчина пытается реализоваться сам, забывая отношения. Потому что такое миссия, что такое покровительство?
1: Вашему вниманию лекция Виталия Карядина.
2: А что нужно для мужчины? Для мужчины важно быть нужным. Нужным. Представьте, он, ну, как бы классный парень, все здорово. Но он не нужен. Как единственный. На него как бы не рассчитывают. Говорят, ты вообще вот единственный, кто может нашу там семью, меня вот выслушать, лучше вообще нету. Он чувствует, ну, сейчас меня могут вообще сменить просто и все. На какого-то более подходящего. Он не нужен. Реально он не нужен. Он не единственный какой вообще, не защитник. Его потребность не удовлетворяется в этих отношениях. Следующее, он должен быть свободен. Свободен. А что значит свободен? Свободен в своем выборе, он же мужчина. То есть, если он не свободен в семье, в своем выборе, куда пойти, там, куда поехать. То есть, его вот этот вкус быть, ну, царем, это на самом деле не очень, ну, высокий пилотаж вообще, вот сам вкус таких отношений. Но у мужчин он есть просто. Мужчине нравится рулить. Кто-то рулит предприятием, где 100 тысяч человек, а кто-то рулит в семье. Но за это мужчина расплачивается тем, что он все это делает. И приносит домой все эти контейнеры. И выслушивает.
3: А когда на работе рулит всем, он может приходить домой и не хотеть рулить?
2: Если правильно построить отношения. Но, а это вообще, смотрите, никак не относится вообще. Просто на работе у него есть одни отношения, а дома есть другие, про которые мы сейчас и говорим. Они никак вообще не связаны.
3: То есть он не может себя там сам засасывать на этой работе, да?
2: Не понимаю вопрос. Может, более конкретно.
3: Ну, например, у меня, да, муж?
2: Так.
3: То есть он там майор, он подчинен очень много людей. Угу. Он работает в колонии. Помимо подчиненных людей, у него еще и заключенные. И вот он такой встал, скачал, нацепил эту шапку, штаны, побежал. Все, ушел, он такой весь майор, 28 лет всего. А потом вот он прибегает, думал, вот это снимает, вот так, в трусах такой, волк, целится. Ничего не хочу.
2: Да. Вопрос, как сделать?
3: Вот его высасывает, морально и физически.
2: Надо поговорить с ним об этом. Ну, сейчас давайте мы коснемся этого вопроса. То есть, во-первых, реально... Ну, это жестко, то, что вы говорите. Это реально высасывает. Это же эмоциональная вообще такая нагрузка.
3: А я-то что должна?
2: Вот нужно пожаловаться. А я-то что? Вы работаете, кстати, нет?
3: Да, нет.
2: Ну, не работайте просто.
3: Дело?
2: Не работайте. Вот.
3: Не работайте?
2: Ну, зачем? Я вам расскажу. Знаете, вопрос, смотрите, не в том, чтобы сидеть дома. Вот, знаете, все, короче, я там послушала там парень какой-то в очках приехал, говорит, мне надо работать. Все, я съела, короче, и сама стала таким у телевизора. Зомби. И не работаю. Нет. Идея такая, не нужно работать за деньги, потому что основу семейного бюджета создает мужчина. И когда он это чувствует, он включается, что реально от меня это зависит. И его за это благодарят. И он сам выбирает, как это сделать. Он чувствует это мощно. Но мне такая ответственность. Он включается, он сразу мужчиной становится, он мужает. Если женщина зарабатывает, то это ее личное на украшение. То есть, причем может быть, что она зарабатывать будет больше его. Но она в какой-то момент может сказать, я не хочу, я передумала. В этом месяце, да и вообще в этом году, я буду экибану собирать. Я решила вот как-то, ну так вот.
3: Мне кажется, она может троняться умом, если я сегодня приду и так скажу.
2: Ну не надо, может быть, говорить. Пусть это будет ваши маленькие секреты. Просто нужно много других шагов сделать до того, чтобы вы, ну как бы, прояснили друг с другом эти вещи. Как-то начали общаться, может быть, час в день. Начните с этого. Вы гуляете один час в день?
3: Нет.
2: Гуляйте. Перед тем, как бросить работу, гуляйте один час в день. Как это? Гулять. Надо больше гулять. Да, надо больше гулять. Вот. На чем мы остановились-то? Он свободен. И третий его принимает таким, как он есть. Ну, мужчины, они же разные все, да? То есть какой-то бывает мужчина умный, бывает какой-то он, ну, не очень большого такого ума, ну как бы математику не знает, да, с физикой. Ну реально вообще у него там руки с плечей, все классно получается. Разные есть люди. Высокие, низкие, короткие, там толстые, вот, говорливые и молчаливые. Вот. И очень важно принимать мужчину такой, какой он есть, потому что он не будет меняться под вас.
4: Не переделывать
2: его. У меня вообще нет смысла. Да вообще никому не надо переделывать. То есть вот здесь вот сидят личности. И я личность. Вам нравится, когда вас реально переделывают? Заходит кто-то и говорит, а ну понятно, здесь подпилим, здесь подрежем, ну-ка пляши давай там. И будешь у нас там вот еще. Губы увеличим. Вообще, кто это? Иди-ка, дядя, отсюда. Ну как бы, зачем все это нам? Вот. То есть никому это не нравится. То есть, ну... Семья начинается с того, что мы просто принимаем человека такой, как он есть. И уважаем его такой, как он есть. Если хотите, знаете, я могу вам рассказать про ступени любви. Вообще, вам интересно, как отношения строятся, нет? Сколько сейчас вообще времени? Ну, время есть еще, 20 минут. Да. Любовь, да? Нам кажется, вот любовь. У кого любовь была в жизни? Поднимите руку. Че?
3: Ну,
2: классно. Вот. А мы сейчас разберемся, была ли любовь вообще.
4: Все школе близко.
2: Ох, классно, да. Вот мы сейчас разберемся об этой иллюзии, вот, которая охватила многих. Вот. И поймем, почему у нас бывают какие-то проблемы. Любовь или ступени любви, они состоят из 7 этапов. Ну, по крайней мере, так они описаны. Вот. И вы... Возможно, узнаете. Вы можете какую-то свою деталюшечку туда вставить потом из своего личного опыта, но так или иначе. Первый этап называется влечение. Влечение – это означает, что мы шли по улице, и в результате каких-то там, знаете, образов из детства, как выглядел папа, мама там, или Ален Делон, вот, вдруг где-то кто-то сверкнуло, а он нас пригласил куда-то, зачем-то выпить там лимонаду. Вот. И вдруг пошло-поехало, и вот какое-то привлечение. Почему возникает влечение? Потому что есть понимание, что этот человек, она или он, сделает меня счастливым. То есть он удовлетворит мои чувства так, что я буду чувствовать себя здорово. Возможно ли это вообще в принципе? Возможно удовлетворить ваши чувства? Невозможно. Говорится, что удовлетворить чувства, вожделение это называется, удовлетворить чувства, выполняя вот этих, ну, желания, это то же самое, что пытаться загасить костер, поливая его бензином. На какой-то момент он загасает, но потом он вспыхивает еще больше. Чем больше мы удовлетворяем свои желания, тем больше становится желаний. Неудовлетворенные желания вызывают привязанность. Так как это нельзя все удовлетворить, в результате возникает гнев. Гнев, который разрушает полностью жизнь. И следующий этап после влечения идет отвращение, ну или насыщение. То есть в какой-то момент в отношении мы чувствуем, что мы насытились. Все, ну вообще хватит. Ну как-то все пресно стало. Если это интимные отношения, знаете, и вот так попробовали и так, и на подоконнике, и куда-то сходили. Ну вообще не оно. А вот где вот это все? Может кого-то еще найти? Может, ну там разные какие-то варианты бывают. Ну человек чувствует, все стало пресно, я наелся. Суп выставили, был голодный. Классно, там что-то плавает, вкусно, поели. Ну, потом раз съели две тарелки, уже ну как-то не хочется. Ну все, я наелся. Следующий этап называется отвращение. То есть все уже, знаете, уже. И следующая тарелка, это уже все вот так, оно назад пошло. И средний возраст вот этих вот, ну, как бы срок вот этих этапов, первых трех, это где-то год, два, три. Мы видим, что на этом этапе разрушаются те самые 80% семей. А из оставшихся 20, я подозреваю, что 80% из оставшихся 20 не разрушаются по причине, что просто у людей какая-то безысходность, но уже квартиру в ипотеку взяли, уже как бы дитё родилось, а может и не одно. Да, я не чувствую, ну какой-то беспросвет, ну ладно, как-нибудь, свыкнемся. Потому что они думают, что то, что было в начале, это есть любовь. Это не любовь. К любви не имеет вообще никакого отношения. Это химическое соединение, вырабатывается серотонин. И я забыл какой-то, у меня там записано. Несколько гормонов, они реально вырабатываются как химическое соединение. Серотонин, эндорфин и еще какой-то.
3: Дофамин.
2: Да, что-то такое, я не помню. Там у меня несколько, там еще записано. Там просто даже говорят, что можно сейчас взять анализ крови, и, ну, вот реально человек говорит, я влюблен. Берут анализ крови, да, реально у него зашкаливает. Ну, реально, да, можно понять. Это как наркоман. Знаете, дозу вкололи. А в наркомании это же то же самое. Наркомания – это когда человек искусственно себе вкалывает гормоны. Почему героиновая… Да, почему героиновая зависимость очень, например, тяжелая? Потому что блокируется естественный выброс этого гормона, который он заменяет. И человек потом, даже если он, например, перестал употреблять, он потом в депрессии всю жизнь. Ну, даже если он на уровне разума ходит там, ну, в какое-то общество, да, там нет наркотиков, там где-то они сидят в кругу все. Он, ну, счастья очень мало ощущает. Потому что, ну, это такая, это изменения в организме произошли на уровне химии, на уровне гормонов. Вот. И вот эта вот любовь, которую вы говорите, влюбленность. Привлечение. Это то же самое. То есть это впрыск естественный, пук, гормоны. Для чего это нужно? Ну, чтобы как бы запустить процесс. Потому что, ну, так природой заложено. Во всех живых существ, не только в нас. Олени бегают за оленихами, там какие-то собаки постоянно под хвостом нюхают друг у друга. В этом, знаете, ничего высокого нету такого. И следующий этап, четвертый, который за этим возникает, он называется терпение. Терпение. И в этот момент люди понимают, я вижу, что этот человек, вот он в таких ситуациях он хороший, в таких ситуациях он плохой, тут он лежит там в носках, там, да, и в трусах, а, ну тут он герой, а я его разный вижу, я просто терплю это. Терплю, потому что он меня терпит. Ну, это нормально. То есть я понимаю, это живой человек. И я знаю его со всех сторон. Терпение. Следующий этап - это выполнение своих обязанностей. То есть человек начинает думать, ну, он такой, это понятно, но как я должен себя вести? И он начинает выполнять свои обязанности. То есть ошибка такая, на такие лекции, ну, приходят люди, да, и они, например, выписывают какая-нибудь лекция, там, 20 обязанностей или качеств, там, настоящего мужчины. Ну, есть такая у меня лекция. Человек слушает такую лекцию, она выписывает все. И потом приходит и мужу под магнит на холодильник. Ну что, тварь, видел? Вот. И потом получает удар сковородкой по голове. Вот. И ну, непонятно потом. Не работает. Лекции не работают. Лекции так, конечно же, не работают. Никакие книги так не работают. Почему? Потому что работает все только в одном случае. Если я понимаю, что это только для индивидуального использования. Мы не можем никому вставить свои мозги в голову. Я не могу вставить вам свои мозги в голову. вы еще кому-то. Вы можете своим примером потом показать, как вы живете, какие у вас ценности, и это, что это здорово. По результатам это видно становится. Мы вообще можем кого-то учить только своим примером. Поэтому в семье кто-то становится лидером. Он берет и начинает делать правильно. Невозможно, знаете, находиться с человеком, который делает все правильно, и продолжать делать неправильно 20 лет.
4: Как нам это делать правильно?
2: А мы сейчас об этом говорим. Про обязанности. Человек начинает.

0: Ну или кто-то не понимает. То есть непонятно, что мы строим вдвоем. Просто сожительство какое-то идет, то какова вероятность того, что будет классный результат в конце? Ну, то есть люди делают непонятно что. Цель они друг с другом вообще не проясняли. Они общаются, чтобы прояснить эту цель. Совместные ценности как бы не ясны. Да? Вот. Потребности не удовлетворяются в семье. Да, то есть женщина не чувствует себя защищенной, не чувствует близости, да, не чувствует благодарности. Ну, подарили там какой-то этот бигуди подарили на 8 марта. Благодарность такая. Вот. Мужчина не чувствует, что он свободен. Вот. Ему говорят, что он чмо, вот, там еще что-нибудь. Он не чувствует, что он нужен. Он не чувствует, что его вообще принимают. И ну, куда это все катится? Ну, куда-то оно идет, естественным образом. Мы видим вокруг огромное количество таких семей. Вопрос, что мы здесь находимся, потому что мы чувствуем, что мы не хотим быть там, в этом числе. Легко ли это изменить? Да легко. Нужно просто взять и подумать, а я вообще куда иду? Зачем? Вот первый вопрос я спросил, а зачем мы здесь все? Зачем? То есть, куда я иду? Какая у меня цель? Вот, и после того, как человек начинает выполнять свои обязанности, возникает следующий этап, который называется дружба. То есть возникает настоящая близость только в этот момент. И эти этапы, они постепенно проходят. И вот там только возникает следующий этап, который называется любовь. В среднем длительность по годам для того, чтобы дойти до уровня любовь, где-то 12-20 лет.
1: Скоро.
0: 12-20 лет. Вот. Понимаете? И когда люди говорят, что ну, любовь была, прошла, ну, немножко не о том речь. Немножко не о том речь. Вот. И по поводу того, вот как вот эмоции еще, я хотел бы тоже такую рассказать штуку в семье. Дымоход называется. Рассказать? Вот здесь какие-то печки есть, да, тут у людей. Дымоход. Как работает печь дома? Там есть поддувало снизу, есть куда кидают бревна, ну, не бревна, дрова, поленья. Кидают, есть заслонка вверху первая, чтобы разжечь, да, нужно ее закрыть. Там какая-то, может, еще есть заслонка. Ну, дальше там технические подробности. У кого-то русская, у кого-то там не русская печь. И дым в этой печи от огня он поднимается вверх. И вопрос, вот, например, у вас есть дети, а куда дети должны сливать свои эмоции? Кому?
1: Родителям.
0: А кому конкретно?
1: Маме.
0: В первую очередь. Ну, мама, ну, она не работает же, она же с детьми. Вот, она же с детьми занимается, она же не поручает воспитание своих детей какой-то тете Зине, у которой проблемы, она эти все проблемы транслирует на детей, орет их, поет каким-то киселем там отравленным. Вот. Это как на детей на помойку выкинуть просто. Я работаю. И, дорогой, а где дети там? Ну, мы работаем, мы их выкинули на помойку. Ну вот как-то так это все выглядит. Вот. Маме рассказывает. А мама, у мамы же свои проблемы в уме возникают. Тут беспокойство, тут вроде у нас денежков мало, тут еще что-то. Дети, тут кто-то описался, кто-то обкакался. Тут соседка вообще сказала, недобро посмотрела, залепила жвачкой нам глазок. Там еще что-нибудь. Кому она это рассказывать должна?
1: Мужу.
0: А если она начнет это детям рассказывать? Все, они с ума сойдут. Ну, то есть они не готовы психически, у них нет такой энергии переварить все эти эмоции мамины, истерики там. Но муж может это переварить. Муж может. Это его вообще обязанность, как мужа. Приходить и переваривать. И переваривать. И не то, что он реагирует. Слушай, там через 5 минут, так, сейчас мы решим все это. Это, ну, это мужчины, кстати, когда они не понимают, как устроена женская психика, они так думают, что сейчас будет, называется, мистер, решаю все проблемы. Знаешь, кепка такая, там мастер на все руки написано. Там. Он сейчас решит все эти вопросы. Так, этому надо дать в нос. Этой Зинке сейчас тоже дадим в ухо. Там, машину сейчас поставим на ремонт. Не понимает, что женщину это вообще оскорбляет. Ну, глубоко. То есть она понимает, меня просто не слушают. Мне надо не чтобы мне это все сделали, а чтобы меня сейчас выслушали. Вот. И мужчина принимает эти эмоции.

0: Если мужчина начнет свои проблемы на работе, ну, к примеру, он руководит чем-то там таким страшным. Он приходит и начинает рассказывать. Тут вообще это вот, там вот это вот так вот. Это знаете, как все выглядит? Заслонку вверху закрывают, и в комнату начинает идти угарный газ. А знаете, что происходит, когда вот так вот угарный газ идет и полный дом людей? Знаете, что происходит? Что происходит? Полный дом мертвых людей просто. И вот то же самое происходит, когда угарный газ начинает эмоционально двигаться обратно в семью. Просто в какой-то момент эмоционально все трупы, они ходят просто вот такие. Ну, там, даже доброе утро не говорят. Просто, ну, мертвые. Они куда-то хотят свалить из этого дома подальше. Ходят на работу, спят, тут же заходят. Ну, сейчас есть еще планшеты, телевизоры, они просто там утыкаются в них. Книжки там, нет, общения нет. То есть первый, ну, показатель того, что это так происходит, нет общения. То есть реально семья не собирается, не играет в какие-то игры там, или там сыновья не приходят, не общаются. Это означает, что все умерли давно уже там. То есть, ну, они как бы на последнем издыхании, как зомби такие, отравленные вот с этими ядами. Ну вот. Куда мужчина сливает эмоции? Классный вопрос. Куда?
1: Нет, не общаться на работе, просто...
0: Ну, как правило, отец в этом возрасте, ну, он может принять что-то, но не всегда. На работе? Ну, если он только увольняться собрался, то можно на работе...
1: Нет, у меня он просто уходит на работу, и там работает, в голове что-то переваривается с собой.
0: Психологом.
1: Не ходят мужчины к психологу.
0: Не ходят мужчины к психологу. Мужчина, он сливает старшему, наставнику. У любого мужчины должен быть наставник. Если у него нет наставника, это означает вопрос времени, когда он это все накопит и опять в семью вот это все выльет. Вопрос времени. Если наставник, это знаете, это может быть духовник, это где-то в церкви может быть, да, или в какой-то духовной традиции, где вы находитесь, я не знаю. Вот, это может быть соседнего гаража Петр там Иваныч какой-то, лет на 20 постарше такой. Это может и на работе кто-то быть. Но это кто-то есть. Кто-то, кого он очень сильно уважает, кто для него реально своей жизнью показывает авторитет, и кто для него пример. Ну вот так это работает, сама вот эта система. Как только она нарушается, как только мама начинает рассказывать детям, все отравляются. Как только муж начинает рассказывать жене, вся семья отравлена становится. Вообще есть такое удивительное выражение, что муж, а вообще имея дома, говорит только о трех вещах с женой. О том, как он ее любит, о том, что он для нее сделал, и о том, что он собирается для нее сделать. Все остальные темы, они находятся под запретом. Ну, табу просто. Нет смысла. Ну, что-то можно обсуждать, куда мы поедем. Но, опять же, это относится к тому, что мы собираемся сделать для тебя, дорогая. Ну, вот. Вот так вот. Может быть, по ходу возникли какие-то замечания, вопросы, конкретно, ну, к вашей жизни относящиеся.
1: Все вы правильно говорите. Я по себе сужу. Я, да, пока не работала, меньше проблем было, больше гуляли, больше разговаривали. Но как-то вот все равно для меня охота найти как-то вот и работать, и совмещать. Очень много претензий.
0: Работать зачем?
1: Опять повторю, чтобы надо была своя денежка, и чтобы не так сильно зависеть. Ну и чтобы мужу помочь. Да, наверное, еще.
0: А мужу вы не поможете этим? Вы смотрите, муж, вот, ну, предположим, вы зарабатываете 20 тысяч, муж зарабатывает 30, и вы думаете, если я буду зарабатывать 20, у нас будет семейный бюджет 50. В какой-то момент муж, понимая, что у нас мало денег, начинает зарабатывать тоже 50, и вы 20. Вопрос, может ли он реально донести эти деньги до дома? Нет. Его оштрафуют на дороге, у него ограбят гараж с инструментом. Да, да, да. Он сломает зуб себе, имплант какой-нибудь. Дети там, ну, что-то там обольют, и придется новые там пеналы купить. Вот так вот. Оштрафуют где-нибудь на работе там. Ну, то есть он, может быть, и деньги-то и донесет, но они в семье не останутся. И при этом, заметьте, времени нету, все работают целыми днями, как сумасшедшие вообще.
1: Нет, я бы, например, хочу в своей семейной жизни, у меня это просто не то чтобы обида, угу. Мне это охота, чтобы, например, я раньше не работала, сидела дома, детей, все сама. Он вообще, угу. Он только деньги зарабатывал, приносил, да, гулял, слушал, все замечательно было. И теперь я хочу, что раз я вышла на работу, я требую от него, что типа, ты помоги мне с детьми, там, сделай уроки. Там.
0: То есть вы хотите партнерских отношений?
1: Ну, наверное, да. Да.
0: Ну просто смотрите.
1: Я часть моих обязанностей взял на себя.
0: Ну, и вы берете часть его обязанностей.
1: Да,
0: ну,
1: у меня претензия к нему.
0: Это неплохо, если бы у вас росла борода, а у него грудь. Неплохо. Он бы поровну с вами кормил, вот, а вы бы бородой подметали улицу. Там, или что там еще делают мужчины у вас? Я не знаю. Что-то делают. Вот. Вопрос. А учитывается ли в этом случае то, что вы женщина, а то, что он мужчина, не учитывается. Будете ли вы счастливы, замещая его в его обязанностях, а он замещая вас в ваших? Не будете.
1: Нет, он-то хочет, чтобы я и работала.
0: Конечно, он хочет. Вот мы сейчас проговорим. Смотрите, есть такое понимание. Мужчина никогда в жизни, я как мужчина это подтверждаю, не меняет то, что работает. Никогда мужчина. Вот мы едем на машине сейчас, да? Дворник там, ну, разболталось немножко какое-то крепление на правом дворнике. И он за стекло немножко заходит. Понимаете, да, меня? Он так раз, а сейчас снегопад был. И он так раз и западает. И в какой-то момент я чувствую, что-то меня начинает это раздражать. В этот момент я встал и что-то, ну, там, завинтил какими-то плоскогубцами. Вопрос, почему бы не поменять вообще? Ну, это мне сейчас мысль приходит в голову, этот дворник. Так он же работает и так. Зачем? И ни один мужчина не меняет то, что работает. Женщина, она может поменять шторы дома, обои. Вы видели когда-нибудь мужчину сумасшедшего в жизни, который хочет поменять дома обои? Он что, больной, что ли? Или что-то еще он хочет. Линолеум, да? Представьте, такой пришел, все, и решил поменять линолеум. Но если там нет дыры от снаряда, то он не будет ничего менять. Зачем? И вот если женщина работает, смотрите, она пошла, и он чувствует, а как бы нормально, пошла и не померла на работу. И он говорит, а слушай, а нормально, давай, вот здорово, работай, работай, вот будешь работать в семье, ну там теория какая-то сразу возникнет. Давай, давай, будет у нас больше, и поедем в конце как бы в Турцию, наверное.
1: Нельзя.
0: Ну, не поедем, конечно, но, наверное, поедем. Вот. Вот так вот это все выглядит. То есть, это глупости. Глупости, потому что результат будет катастрофический. Мы сейчас смеемся, ха-ха-ха, классно вообще. Результат катастрофический. Ну, отношения-то разрушаются при этом. То есть мы же, смотрите, в семью-то мы зачем пришли? Чтобы что, ездить в Турцию, заработать денег или что вообще? Какая цель семейной жизни? Или вы хотите там быть счастливой и раскрыться как женщина? А мужчина, чтобы раскрыться как мужчина. И чтобы дети были классные, пришли реально удивительные дети в эту семью, которые на примере своих родителей были воспитаны так, чтобы все потом сказали, ах, вообще супер. Так какая цель? У семейной жизни есть цель. И я хотел сказать, что есть два вида семей. Рассказать? Или закончим на этом?
2: Я так вообще хочу извиниться перед всеми. Мне надо бежать у меня к двум. Дочь одна за хозяйку оставила, у нее двум гости собираются.
0: Сколько нам нужно времени?
2: Нет, вы вообще можете оставаться сколько хотите.
0: Мне потом вам позвонить.
2: Да.
0: Хорошо.
2: Хорошо.
0: Да. Да, да, нормально.
2: Все без обид.
0: Я позвоню, да. Так вот.
2: Просто внизу на вахту сдать. Да, ну, девочки, с нами, да, поможете?
0: Да.
2: Извините, пожалуйста. Извините, да.
0: Хорошо. Есть два вида семей. Я могу вам сложно сказать, как это называется на санскрите. Но так как я изучаю ведическую традицию, есть два вида семей. Одна называется грихастха ашрам. Ашрам – это прибежище или уклад жизни. А второй – грихаметха ашрам. И на вид они одинаковые, отличаются только целями. То есть зачем это вообще семейная жизнь создавалась? Все одинаково, также мужчины ходят на работу, дети рождаются, все вообще одинаково. То есть, но отличие вот в мотивах. В первой семье, в грихаметха ашраме, ну, в такой, в, как бы, ну, мы сейчас найдем название по-русски, аналог. А отношения создаются, чтобы наслаждаться. То есть я партнера, ну или жену там, да, или мужа, подбираю такого, чтобы он меня наслаждал, мои чувства, самым наилучшим образом. Дети зачем там рождаются? Чтобы ими гордиться. Знаете, вот смотрите, у нас какие, у тети мой, все, Петечка мой. Да? Их отдают куда-то в престижно, потому что ну, здорово, это прикольно. Потом ходишь и ну, гордишься ими. Ну-ка встань на табуреточку, спой нам песенку на английском. Вот, молодец. Если ты о-о-о, классно. Вот. Мужчина должен много зарабатывать, конечно же. Вот. Ну, то есть вот такие вот вещи. И что происходит, когда наслаждение уходит? Ищутся другие, то есть либо может даже поменяться муж. Ну, если это достаточно благочестивые люди, то не меняется никакой муж. Просто ищут способ, как лучше. Еще дом больше обстраивается, там еще что-то. Но идея там одна. Наслаждаться как можно больше. С детьми, мужем. То есть все это, каждым членом этой семьи, оно используется просто как способ мне насладиться. Но так как мы сейчас обговорили, что попытка уменьшить желание с помощью их реализации приводит к гневу в результате, потому что все наши желания реализовать невозможно. Аппетит, он приходит во время еды. Самые несчастные люди – это богатые люди, потому что у них такие проблемы в уме, которые деньгами-то решить уже нельзя. Я такую слышал историю от своего учителя. Он рассказывал к нему в Москве после лекции. Пришел человек и говорит, мой руководитель, он хочет с вами лично пообщаться. А мы здесь не можем? Нет, здесь мы не можем лично. И выяснилось, он в Москве, он долларовый миллиардер. Реально. И он говорит, у меня проблемы. Он начинает рассказывать что-то. Проблемы. Проблемы такие. Отказывает печень. Никаких симптомов нет. То есть просто уже на уровне, нервничает постоянно. Знаете, почему нервничает? Не может увеличить больше свое богатство. Ну, реально стресс. Вот человек, он как бы все же, знаете, шел, вот у него был такой, ну, цель такая была. Вот нам смешно, а людей реально, он на диализе или как там, когда меняют кровь постоянно. И не может, у него отказало все. А стресс у человека, он не может заработать, он нервничает, поэтому мы не нервничаем. Ну, нам есть куда расти до миллиарда долларов. Ну, то есть разные бывают у людей. Разные бывают у людей проблемы. Вот. И второй вид семей, греха с хашем, он строится вообще на другом принципе. Он строится на принципе служения. Как я могу послужить? То есть, так как принцип служения – это вообще духовный принцип, то эта семья, она в результате возвышается. Она внешне может быть богатой, может быть небогатой. Это зависит от благочестия людей. Ну, по карме. Кому-то положено много, кому-то мало. Они всяко хорошо. Вот. Там совершенно другое настроение, совершенно другие дети. Вот, потому что там в первую очередь выступает на первый план духовный принцип. Как я могу служить? Потому что служение – это то, что приносит наибольшее счастье человеку. Возможно, вы с этим сталкивались. Кому-то делаете что-то и чувствуете – это здорово. Причем бескорыстно. Не за деньги, а именно бескорыстно. Детский дом может что-то отнести. Кому-то помогли, кому-то перевезли что-то. Кому-то что-то, кому-то подарки какие-то подарили. Потому что это раскрывает нас как духовную личность вообще. Вот как вы думаете, у вас есть душа или нет?
2: У всех.
0: Давайте лично за вас.
2: Да.
0: У вас есть душа?
2: Очень душевный человек.
0: Душевный. Хорошо. Вот. Знаете, Священное Писание и древние трактаты говорят, что у вас души нет. Они говорят о том, что вы душа, у которой есть сейчас это тело. Понимаете разницу? Не я машина, у которой есть водитель, какое-то живое существо, а я водитель, у которого сейчас есть эта машина. Вот смотрите, вот у меня рука. Я эта рука? Нет, это моя рука. Это моя нога. Это моя голова. Это мои мозги там внутри. Можно открыть при желании. Там болтаются, да? Сознание. Чье? Мое. Кто я? И я как живое существо, как душа, я вечный, полный знаний и блаженства. И каждое живое существо на улице, все собачки, кошечки, это все души одинаковые, которые ездят в разных типах тел. Понимаете? И ну, в такую уже немножко такую философскую сферу ушли, да? Но когда человек понимает, что я – это душа, это тело, оно, ну, временно, сейчас оно молодое, потом тело будет стареть, будут выпадать зубы, глаза будут плохо видеть. У моей жены сейчас тело молодое, но потом оно стареет, потом оно вообще будет совершенно неузнаваемо. Но я-то понимаю, что она вообще не это тело, и я не к телу привязан. Как только человек начинает понимать такой принцип, то ну, подход вообще к семейным отношениям, к любым вообще, к отношениям со всеми живыми существами очень-очень сильно меняется. И человек становится счастлив от того, что он служит, потому что это главная потребность души – служить. А как не так? Так. Говорится о том, что есть три качества материальной природы. Время, да? Нет? Сколько? Скажите, сколько у нас времени, чтобы было нормально? Я понял. Сколько?
1: Два у нас.
0: Ну, то есть тогда вы сами встанете, да, и мы тут закончим. Или как? Хорошо, давайте так сделаем. Вот.
2: Пожалуйста,
0: можете вот сюда куда-нибудь. Так вот, есть три качества материальной природы. Три индикатора, через которые мы смотрим на этот мир. Кто слышал про гуны? Что-то. Гуны. Это описано подробно в Ведах. Есть три качества материальной природы. Невежество, страсть и благость. И они являются, ну, признаками. То есть, например, бывает ли речь в невежестве? Бывает невежественная речь? Ну, когда люди матерятся, это какая речь? В невежестве. А когда люди говорят слова приятные, ну, хвалят, и причем не хвалят так, ну, ерунду какую-то, а по правде все говорят. Вы такой, вообще так здорово, мы вас очень благодарим за это. Здорово, и правду говорят все время. Это речь в благости. Речь в страсти – это когда вас, ну, захваливают. Ну, уже там и нету этого, ну, хотят от вас что-то просто поиметь в страсти. Вот. И говорится о том, что по внешним даже признакам того, как человек говорит, как он одет, как он там ест, как он общается с людьми, какой деятельностью он занимается. Все виды этой деятельности, все виды того, что мы перечислили, они находятся в этих признаках. Они либо в страсти, либо в благости, либо в невежестве. Можно определить, какое сознание у человека. А не может быть такого, что, например, человек ест в невежестве, знаете, живет в страсти, а сознание у него в благости. Такого не бывает. То есть его сознание как раз порождает то, что он всем этим занимается. Так живет, собственно, в определенных условиях. Вот знаете, бывает, к человеку приходишь домой, а там реально помойка. Ну, там все не помыто, какое-то грязное, стаканы, знаете, там из-под чая, и там налет такой уже непонятно, он белый или коричневый. Ну, что-то такое. И человек, он не видит разницы. Он говорит, а нормально, а что? То есть он не понимает. В чем проблема? Почему? У него сознание в невежестве. То есть уровень его как бы чувствительности к таким вещам минимальный вообще. То есть, знаете, как расстроенный бинокль. Там. Ну, не видно ничего. Ну, видно то ли темно, то ли светло. Ну, вот так вот можно увидеть. Но какие-то детали за 3 километра не увидеть. В страсти он где-то видит вблизи. То есть, это можно, знаете, как сравнить. Вот рука. В невежестве человек, он видит руку. И ничего вокруг вообще не замечает. В страсти он видит руку, смотрит на нее, но видит, что вокруг что-то еще есть. Какие-то живые люди, у них там другие желания. Он уже их может учитывать. Но почему? Чтобы ему было хорошо, потому что главное это для него вот его рука. Ну, то есть его цели. Когда человек в невежестве, он вообще других не замечает. Он идет, говорит, по головам. Он может уволить там кого-то, наматерить, а ты пошел вон вообще. Ну, то есть такое вот сознание. А когда человек в благости находится, он видит руку и видит все остальное. Он видит, как это все связано вообще между собой. Понимаете разницу? Вот. И чтобы на такой вот как бы на философский лад немножечко вывести наши рассуждения о семейных отношениях, если люди находятся в невежестве, то максимум, что они достигнут в своих отношениях семейных, это отношения в невежестве. Где результатом все равно будет эксплуатация взаимная, какие-то ну, неудовольствия, там, неудовлетворенность. Если люди в страсти, то они, может быть, будут жить богато, да, ну как-то. Но результатом будет страдание, потому что результатом страсти является всегда страдание, в конце. Всегда. Потому что за все нужно заплатить. Много работаете, разрушенная семья. Да, много интимных отношений, кожно-венерологический диспансер. Там, или еще что-нибудь. Ну, все плохо. Или кому-то там лицо разбили в результате. Вот. Это очень интересно.
2: Наверное, не надо работать.
0: Да. Да. Ну, мы сейчас очень тему интересную затронули. Про гуны материальной природы. Вкратце так еще раз пройдусь, что есть страсть, невежество и благость. И теперь смотрите, я хочу такой неожиданный вам сделать поворот. Как вы думаете, можно ли изменить вот качество своей жизни, именно качество своего сознания и того, что вокруг происходит?
1: Да, желательно.
0: Можно. Можно? То есть можно материлить, перестать материться. Да. Можно что еще сделать? Вымыть все в доме, да, тарелки, там, чашки взять и помыть. И кажется, что они белые. Вот. И сознание изменится. То есть можно, например, взять и начать раньше вставать. По утрам гулять, какую-то начать делать зарядку. Это все возможно. Что это меняет? Это в результате меняет сознание. Кто-то слышал, что есть такая йога, например, хатха-йога. Встают там и там сурья намаскар делают. Это зачем делают? Для здоровья? Нет. Нет. В первую очередь эффект – это изменение сознания. Почему человек хорошо себя чувствует? Потому что его сознание меняется. Потому что он делает в правильное время правильные действия. Обратная связь идет. Да, то есть и он начинает чувствовать, мое сознание изменилось, я такой спокойный стал, здорово. И вот эти все изменения в теле, здоровье, это побочный, очень классный, приятный бонус. Но в первую очередь это не здоровье, в первую очередь это вот здесь, сознание, то есть работа с сознанием. И я сейчас упомянул о том, что сложно будет построить семью благостную, ну, какое-то семейное отношение, чтобы что-то изменилось качественно, если мы продолжаем жить, например, в невежестве, оскорблять других людей. Ну, например, моя семья – это классно, но другие семьи – тьфу на них вообще, да? Мы плевали на них с большой колокольни, вот, и это, ну, это невежество. Мы не замечаем, что другие люди страдают. Вот, а так как мы сейчас пришли к очень интересному выводу, что, оказывается, я вообще, ну, не являюсь, по большому счету, этим телом. И телесные вот эти привязанности, они принесут потом разочарование. Потому что жена постареет, муж постареет. И вот, и кто-то, ну, кто-то раньше, кто-то позже оставит тело. И это нас абсолютно всех ждет. Знаете, какая смертность вообще в России, нет? Сколько процентов? Ну, любую цифру скажите.
1: Ну, я так вот, если думаю, например, если рождается 100, то она умирает 100.
0: Сколько процентов?
1: Ну, так вот.
0: Сколько процентов смертность в России? Сколько? Ну, скажите. 20%. 100% смертность. Все умирают. Абсолютно все. В прямом. И вы тоже. И я. Мы все оставим это тело. Понимаете? То есть это вопрос просто времени. Да. Если мы думаем, что надо здесь закрепиться, зацепиться и все сделать очень круто, то это неправда. Если мы это не понимаем, то с самого начала наши отношения и вообще отношение к жизни будет приносить разочарование гигантское. Вот. Поэтому сейчас вопрос заключается в том, чтобы начать менять качество нашей жизни с невежества или страсти на благость. То есть менять и добавлять все время благости в нашей жизни. Как это можно сделать? Давайте подумаем. Первое. Начать общаться с людьми, которые сами находятся в благости. Ну, у них такой уже стиль жизни. Это можно делать лично, можно делать дистанционно. Знаете, бывают какие-то фильмы, посмотреть, вдохновляться. Да? Можно слушать какие-то лекции, которые... Тот, кто рассказывает эти лекции, кто находится сам уже в таком сознании. Почему? А это видно, он сам жизнь так свою строит, он так живет. Да? Очевидно. Можно второе, можно читать книги, где это описывается. То есть, что это дает? Это полностью меняет сознание. Когда меняется сознание, все остальное следует за этим. Меняется и семья, и дети. Просто все видят, человек меняется очень сильно. Меняется — это что значит? У него другие поступки, а другие поступки — это значит другие результаты этих поступков. Совершенно другие. И когда он начинает понимать внутренние принципы того, как это устроено, то он не просто слепо копирует. Ну вот я вам рассказал что-то, надо бросить работу. Надо бросить работу, сказали на лекции. Надо, все, бросаю. Надо понять принцип внутренний. Что за, ну, почему не нужно работать? Ну, потому что мужчина, он поймет, что он нужный, пойдет совершать подвиг. Получим ли мы эти деньги? Ну, конечно, получим. Ведь, ну, а как по-другому? Ну, и раз, и все. То есть, когда мы начинаем понимать внутренний принцип, то мы можем бросать, можем не бросать. Это уже как бы детали, понимаете? Потому что вы понимаете, как этот механизм сам работает. Вот. Как можно изменить с помощью питания? Можно ли с помощью питания изменить гуну? Из невежества перейти в благость? Можно или нет? Давайте я вам расскажу. Оказывается, пища, она тоже может разделяться на благостную, невежественную и пищу страсти. Например, пища в благости. Овощи, фрукты, то, что на солнце выросло. Да? Молоко, продукт любви. Материнское, коровье, это все продукт любви. Матери к своему ребенку. Продукты в страсти. Говорится, чрезмерно кислые, чрезмерно острые, кислые, там какие-то соленые, ну такие, да, вырви глаз такие, о, там съел какой-то хрен, о, там вообще, там аж черепная там коробка сзади отскочила, о, вообще, ну круто, это вот в страсти, сознание такое сразу становится, ну вот. Пища в невежестве, протухшая, чужие объедки, убойная пища. Убойная пища, знаете, что такое? Это когда кто-то бежал, его взяли, убили и съели. И там кровь шла. И кто-то ревел и орал вообще очень сильно. Вот. И да, это мясо. Мясо, мясо, рыба. То туда же все относится. Вот. И, ну, я просто к чему? Сложно, знаете, ожидать каких-то таких потрясающих результатов от занятий йогой или там от прослушивания лекций по семейным отношениям, если мы будем продолжать жить в невежестве, думая, что мое сознание куда-то сейчас возвысится в невидимые дали, улетит на космолете и будет все супер. Ну, не будет. Супер не будет. Будет не супер. Ну, будет как бы по чуть-чуть, если мы будем применять какие-то принципы, да. Но если вы, ну, это мы сейчас уже глобально так мыслим, да, а если вы хотите, чтобы действительно ваша жизнь очень сильно поменялась, и поменялась не в смысле, что надо кого-то копировать, а вы раскрыли действительно весь свой потенциал. Надо подумать, что он раскроется только в благости. То есть благость – это фундамент для того, чтобы вы как цветок расцвели. И вы, и все, кто с вами общается. Потому что говорится, что если, например, в семье один человек начинает так жить, то это вопрос там, ну, месяц, день, год, два года, когда все остальные меняются. То есть это невозможно, знаете, ну как человек протирает стекла, ну заходим, да, пыльно все, кругом паутина, и кто-то начинает протирать. Ну говорят, что ты протираешь вообще, что ты там вообще ерунду какую-то говоришь. Ну он протирает и протирает, все нормально, говорит, вы отдыхайте пока. И протер, а там окно, а там оказывается озеро, ну красиво. Там раз, моет, моет, и они так, о, там озеро оказывается. И они вовлекаются в этот процесс. То есть так не бывает, что один человек в семье, он там в благости, вот, а остальные там продолжают, ну, в невежестве там прозябать. Вопрос времени, когда человек присоединяется к этому. Почему? Потому что там вкуснее. Смотрите, высокий вкус, он всегда интереснее, чем более низкий вкус. Понимаете сейчас, о чем я говорю? То есть даже алкоголик, он понимает, что там какой-то коньяк, извиняюсь, он лучше, чем там водка. Но если, например, человек ест мясо, и когда-то он попробует, ну, не салат какой-то, знаете, со сметаной просто посолили там какую-то капусту китайскую, а когда он попробует пир там из 30 блюд, он скажет, о, мощно, я так хочу. Я сам так просто попал однажды на пир и все, понял сразу. Я больше не ел, кстати, с тех пор. Вот. Нет, да зачем? Это низкий вкус, это низкий жанр, знаете. Ну я ел, ну, не знаю, представьте, я ем что-то такое, да, непонятное, кого-то там, ну, курицу даже там какую-то. Но потом я что-то пробовал, знаете, это, ну, настолько разный вкус, что потом вот на это даже смотреть, ну как-то, ну не очень, не очень. Вот. Потому что сознание, когда оно постепенно возвышается, значит, человек начинает видеть детали. О, это вот так, ага. Ага, это вот так все связано между собой. Смотрите, мы здесь. Не топят, почему? Батареи перекрыли там, да, например, там, или поменьше сделали. Почему? Ну, деньги экономят, наверное. Человек раз и видит все взаимосвязи. Понимаете, да? И вот в семье то же самое. Я еще раз, я сейчас связываю все с тем, что если вы хотите действительно, ну, хороших результатов, нужно слушать лекции по семейным отношениям. Еще, не одну эту послушать. Еще послушать лекции. Вы есть в интернете? ВКонтакте есть? Виталий Калядин. Можно группа, можно через человека. Не всегда находится человек, почему-то группа. Я вам еще, может быть, скину каких-то лекций, фильмов. Это интересно. Примеры моей жизни и примеры всех, кого я знаю, исключительно позитивные. Исключительно. Потому что это здорово. Это то, почему мы сегодня сюда приехали. Ну, то есть, нам интересно рассказывать. Нам рассказывать интересно, и мы приехали вдвоем, потому что вот мы сидим, вот я муж, вот моя жена, вот мы пример. Это так. Все наши знакомые пример. Это классно.
2: А можно сколько лет уже?
0: Нужно. Что?
2: Сколько лет уже женаты?
0: Мы женаты. Мы женаты 3 года, а знакомы мы 6 лет.
2: У вас еще нет любви, получается.
0: Той, про которую рассказывал. Которая супер-мега-пупер.
2: Да.
0: Такой, наверное, еще нет. И мы нет, отвращения нет уже. Отвращения, дружба. Дружба, да?
2: Терпение,
0: дружба, да. Ну где-то мы чувствуем, что вот мы вот так вот. Ну, так как, вот представьте, люди готовы. Они знают, машину надо починить, сейчас отвинчивают, тут масло сейчас польется, потом надо заменить ее, да? Вот. И когда человек понимает, ну я, например, там, она, или вы понимаете, из чего это все составлено. Этапы эти, они не пугают. Ну, очевидно, вот сейчас этот этап. Ну, понятно, что. Ну, нормально. Вот. Ну, классно. Вот. Еще, может, какие-то есть вопросы?
1: А вот если, допустим, прожили, и чуть-чуть до любви не дожили, разошлись.
0: А вообще, что значит разошлись?
1: Ну, полностью разбежались.
0: Физически разбежались. А внутренне вы разбежались? Нет.
1: Почему? Скорее, да.
0: Ну, если это какой-то глубоко отвратительный тип,
1: нет,
0: мерзкий вообще аморал, то может быть.
1: К любви прийти, к той самой, как вы говорите. Если...
0: Я, знаете, хочу рассказать про то, что когда люди живут, у них привязанность сохраняется.
1: Ну, конечно.
0: Вот. Поэтому, когда люди говорят, мы разошлись, это что вообще иллюзии какие-то? Что значит разошлись? Куда разошлись? В голову твою загляни, там портрет этого человека висит в рамочке.
1: Ну, родной человек уже...
0: Ну, все, а куда разошлись-то? Ну, все. Никто никуда не разошелся. Люди просто, два человека, муж и жена, которые почему-то решили, они живут в разных местах и играют в какую-то странную непонятную игру. Ну, то есть, вот эта вся, знаете, вот эта вот скотская вся эта жизнь, разошлись, там, сошлись.
1: А можно все-таки прийти к этой любви-то еще, если...
0: С кем?
1: Снова.
0: С кем?
1: Я смогу.
0: Можете, работайте над этим.
1: То есть... Если надо прожить 15 лет, или все работает?
0: Да вы уже прожили достаточно, вы уже допрыгали до стадии отвращения, и, возможно, у вас даже дружба сейчас. Хотя вы просто не понимаете, что вы на этом этапе находитесь. У вас уже там нету никаких этих, вы реально с ним общаетесь,
1: ну, да,
0: как с другом. Просто надо понять, что, а возможно, это тот самый человек, надо, не надо это заново ничего начинать, потому что время ушло. Смотрите, есть время, когда яблочки садят, яблоньку, да? Есть время, когда она расцвела, есть время, когда какие-то уже яблоки появились. Когда человек не понимает, что яблоки, ну, в нашей аналогии, через 15 лет, да, вот яблоки уже поспевают. В какой-то момент люди думают, нет, яблок нет. Да-да, яблок, вот уже цветы цветут, скоро яблоки будут. Яблоня, ты ее поливал там фосфатами там какими-то, 3 года там, мазал ее там белилами. Да подожди еще месяц. Нет, нет, я куда-то там разойдусь. Да нет, оно все продолжает. Оно продолжает все цвести. Иногда люди думают раньше. Посадили яблоню и дергают из земли. Где яблоки? Где яблоки? Где вот? Будут еще яблоки. Яблоки будут через 15 лет.
1: Значит, все возможно, да?
0: От вас зависит. То есть даже, понимаете, даже в обычных отношениях, вот, например, проблема. Муж лежит на диване. Почему он лежит на диване? Потому что на автопилоте семья делает какие-то движения, которые делать не нужно на автопилоте. Женщина работает. Не потому что она хочет, а потому что реально автопилот. В какой-то момент она это начала делать и делает. А он лежит и думает, ну классно. Вот. Что нужно в этот момент сделать? Да прекратить делать все на автопилоте. Это и есть тот самый развод. Это не развод на самом деле. Это как обнуление. Люди просто в какой-то момент прекращают делать на автопилоте то, что им не нравится. Вопрос. А нужно ли начинать дальше с новым человеком? Ну, если это, да, если это, конечно, шизофреник больной, там, он бил детей там лопатой, там, и меня, там, или еще что-нибудь, громил дом, там, поджигал там соседние дома, то понятно, конечно, надо его сдать куда-то там, да, подальше, вот, и, ну, нормальные отношения построить. Но если это нормальный человек, который там, ну, выполнял свои обязанности, да, там, еще что-то, был реально мужем, то... Почему бы не прояснить это все? То есть идея такая, даже в семье, вот мы что-то делаем, нужно в какой-то момент иногда останавливаться и прекращать делать то, что ну, приводит к неправильным действиям. На автопилоте, выключить автопилот. Дорогой, а зачем? А почему я вот так делаю? Почему ты делаешь так? Садиться и обнулять, то есть начинать осознанно действовать. Это, кстати, тоже гуна благости, осознанность. Потому что в основном вот эта вся скотская жизнь, она идет из-за неосознанности. Мы просто копируем там, вот все вокруг так делают. А что, мне уже 18, я не замужем еще. Все уже там наши с класса с колясками ходят. Зачем? Или там все работают там где-то. Что у вас там, ДРУ какой-нибудь, да? Дорожно-ремонтное управление. Я пойду, меня позовут уже. А может ты скрипач? Скрипач, какой скрипач? Не думал. Ну не надо так делать. Ну, то есть я не знаю вашей ситуации вообще абсолютно. Если хотите, можем лично пообщаться. Но сама идея такая, что когда, например, там 40-50 лет кто-то начинает строить новые отношения. Ну, я, там надо смотреть, конечно, на ситуацию. Но если там мотив такой, ой, я еще вырву от этой жизни, как бы наслаждение. И будет еще на моей улице праздник. Это безумие вообще. То есть это изначально мотив неправильный. То есть там нет мотива служения, есть мотив, как я буду наслаждаться сейчас этой жизнью и очередным человеком. Он заведомо обречен на то, что в конце этого небольшого, ну, как это, кардебалета будет страдание. Еще больше. Но с каждым разом будет все больше. Разочарование будет все больше. Потому что там изначально в самом этом поведении не заложено ничего, чтобы в конце привело к счастью. Его вообще там нет. Потому что счастье это от служения идет. Ну вот так вот как-то я размышляю. Не очень я витиевато. Хорошо. Давайте мы на этом тогда закончим. Спасибо вам большое.
3: Вы прослушали лекцию Виталия Калядина.

0: Жил один грешник. Люди просто не любили его, боялись, жестокий человек был. Все только думали, да когда он сдохнет вообще. Настолько бед причиняет, столько несчастья, столько боли. И однажды он скакал на коне, упал с лошади, головой вниз, сломал шею, умер. Все подумали, да просто вздохнули. Так оно должно быть, грешники, но так должны верить. Несчастный случай, нормальный. Ну и слава Богу. И грешник предстал перед Ямараджем в тонком теле. В грубом теле можно обмануть выражением лица, одежды, а в тонком теле нет.
1: Невозможно.
0: Все очевидно. Вы не можете сказать, я этого не делал, но там невозможно это сказать. Все, факт. Ямарадж посмотрел, 4 года посмотрел книгу. Ну, найди хоть одно благочестивое деяние. Ну, нет. Ну, я уже искал много раз. Проверил. Нет, ну, хорошо, даже слова не сказал человек. Даже не собирал ничего хорошего делать вообще. Не планировал. Только себе и все. Ну, ладно, приговор. Ямарадж смотрит на него и говорит. В реку Вайтарани бросить. Вы так спокойны, потому что вы не знаете, что такое Вайтарани. Это река огня. Это пылающая река огня. Это Ганга. Кто спускается через всю Вселенную, забирает все грехи, всю карму, и внизу это адская река Вайтарани. Жуткая. И Ямадут, эти слуги жестокие, лохматые, клыкастые, он схватили этого грешника, трепещущего его, нам нужен ад, страдания, в лодку его, и на эту реку Вайтарани, в середину, вниз головой, безжалостно. И поразились, подивились, потому что как только он коснулся этой огненной воды, образовалась прохладная гладь речная. Лотос распустился. Запахи пошли райские, и птицы какие-то стали кричать. Он там плавает, наслаждается жизнью. Вокруг огненная река, а у него там заводи, понимаете, небесные. Неправильно пропустили, похоже. Настали в другую сторону, и тот же самый эффект. Нужно вернуться к Ямараджу. Наверное, к Ямараджу не горит. Какой-то святой, что ли, или что? Ошибка? Ямараджа не ошибается, в чем дело, мы не знаем. Ямарадж сказал, ну-ка, еще раз посмотри. Ну, ни одного благочестивого поступка, но я же посмотрел, говорит, что будто нет. Так, ищите момент смерти. Давайте исследуем. Так, вот заснято. Вот он скачет на коне. Осталось 10 секунд, 9 секунд, 5 секунд до смерти. Вот 3, оп, стоп, медленно. 2, 1, 0, оп, падает голова, трескается шея. Остановите кадр. Вот это место. Исследуйте, куда он головой воткнулся. Что за место? Исследовали. Какой-то великий святой там, о, руки, оказывается, и ушел. И вот туда головой он и угодил, видите? И освободился.

Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней